0: Поэтому в семейной жизни люди часто замечают, что, так сказать, ну, с одним партнером расстались, второй пришел, то же самое. То же самое. Все те же письма принес. Все те же срочные телеграммы. И он в ужасе понимает, что, в общем-то, шило на мыло. Но второй почтальон всегда, в общем-то, по закону кармы приходит, в общем-то, более, скажем так, циничный, более грубый, менее сентиментальный. Обычно первый почтальон самый добрый. Поэтому лучше первого почтальона все-таки любить, тортиком его накормить. Понять, что вот она, так сказать, моя посылочка пришла. Нужно ее расклебывать, что я там себе прислал из прошлого. То есть то, что мы получаем в настоящем, это посылки, отправленные нами же, самим собой, самому себе из прошлого. Например, мы можем взять реальную посылку, а положить туда что-нибудь пропадающее, какую-нибудь, знаете, так иногда студентам там рыбу посылают, еще что-то. Положить туда, свой же адрес написать и отправить, и через месяц получить. И потом открыть и удивиться, что это какая-то гадость пропавшая. Ну, это я сам себе отправил, это не кто-то. То есть, нет врагов в этом мире, это, собственно, я сам себе враг. Я сам себе враг. Просто мне не хочется в этом признаваться, и я ищу, в чем наша главная проблема, я ищу врагов самых ближних. Я ищу врагов самых ближних. Самых ближних. Вот в этом наша основная проблема. А на самом деле самый ближний к себе я. То есть мы это правильно ищем. Нужно в самом ближнем найти врага. Мы почему-то вот боимся действительно в самом близком найти, в самом себе. Поэтому я сам себе враг. Потому что во мне есть позитивные тенденции, есть негативные тенденции. И в чем я враг самому себе? Вчера мы разбирались. Я не хочу контролировать свои негативные тенденции. Я не хочу их терпеть. Я себе придумал новую философию. Это же моя природа, почему я должен терпеть? Ну, мало ли, какая у нас природа. Чем мы сейчас тут все занимаемся? Мы сейчас все терпим. Кто что, да? Сейчас каждый что-то терпит. Но мы же терпим свою природу. Мало ли кого, какая природа. Культура – это терпеть свою природу. Правильно ее проявлять, свою природу. А мы придумали новую концепцию. Я свободный человек, я не должен терпеть свою природу и буду поэтому действовать как попало. Вот здрасте. Я свободный водитель, не буду терпеть свою природу, поеду по встречной полосе. Пожалуйста. Там КамАЗ. Каток, кармы. Он тебя раздавит. То есть в этом принцип, в общем-то. Поэтому до тех пор, пока я не обращусь к себе, я буду постоянно портить отношения. Потому что я не с тем борюсь. Не с тем. Постоянно не с тем. В общем-то, это главное понимание любой философской системы. В себе нужно проблему искать. В себе. Поэтому, если я действительно решаю проблему, то я увижу эту проблему в себе. Если я борюсь с личностью, думаю, что от этого проблема уйдет, ничего не происходит. Ничего не происходит. Только все усугубляется. Поэтому, в общем-то, вся вот эта борьба с личностями, она греховна по самой своей природе, в общем-то. В ней нет большого толку. Нужно больше решать, стараться решать на саму проблему. Если мы решим проблему этого письма, оно больше не придет. Если я действительно с чем-то разберусь, это письмо больше ко мне не придет. Все просто.
1: А если эти письма больше не придут, то, в принципе, ты отработал какую-то ситуацию, и когда партнер, тогда немного меняется, да, если отработана ситуация, то тогда должны другие письма, по сути, другим приходить.
0: Партнер приносит другие письма.
1: Будут новые?
0: Новые. Есть одна проблема. Сейчас я открою грустную тайну. Когда мы пытаемся решить проблемы, мы думаем, что, решив эту проблему, дальше будет легче. Что следующая проблема будет легче. Есть такое ожидание? Это неправильное ожидание. Когда мы идем учиться, с каждым курсом будет труднее, в общем-то, задача. А труднее будет предмет, труднее будет обучение с каждым курсом. Оно не будет легче. То есть на втором курсе института нас не будут учить тому, что мы в шестом классе средней школы проходили. А потом мы переходим на третий, а там мы за второй класс начинаем учиться. Природоведение началось. А на выпускном курсе мы начали палочки рисовать ровно. Примите сразу. Жизнь – это обучающая система. А значит, выучившись на простых задачках, нас готовят к тому, чтобы решать сложные задачи. Жизнь добрая. В чем доброта жизни? Она дает сложную задачу, натренировав нас на простых задачах. А мы думаем, что жизнь злая, что она все хуже и хуже для нас делает. Да нет, она рассчитала все наши проблемы, которые у нас есть, так, чтобы, тренируя нас постепенно, но подводить, подготавливать к более серьезным задачам, которые нужно решить, понимаете? Поэтому, когда в нашу жизнь приходит сложная проблема, мы должны радоваться. Ничего себе, я достоин такой сложной проблемы. Я достоин, поэтому я должен ее достойно решать, а не ругаться на всех. За что? Что я такого сделал? Нет, ты достоин. Ты хорошо учился? Вот тебе на задачу лично от ректора. Представьте, всем раздали там билетики, и вам дают, а вам лично ректор задание написал. Лично для вас. Это же ох как, да? Хороший студент должен этому обрадоваться. Поэтому в жизни много будет задач. И будет госэкзамен. Знаете, да, какой? Да. Госэкзамен будет у всех. В конце концов, все, что в нашей жизни происходит, это подготовка к госэкзамену. В конце концов, мы к нему готовимся. Поэтому не упускайте возможности. Но и не ожидайте, что будет легче. Это неправильное ожидание, это странное ожидание студента. Думает, а что такое, я не понял. А почему все труднее и труднее? Почему сессии все сложнее и сложнее? Почему так? Ну, такая система. Мы пришли сюда обучаться. Поэтому все устроено очень разумно. Мы даже не представляем, как это все разумно устроено. Поэтому нам всегда даются те задачи, к которым мы готовы. Всегда даются. И эта же задача нас готовит к следующей задаче. Поэтому эта задача будет повторяться столько раз, пока мы не выучим эту формулу. Пока мы этот пример не поймем. Поэтому есть теория и практика. Что-то мы в теории услышали, потом начинается на практике проверки. Поэтому люди хитрые и боятся учиться. Под конец я сегодня расскажу, под конец всего семинара, что лентяи и люди хитрые не любят учиться. Знаете почему? Потому что если я в теории что-то узнал, значит, мне уже обязательно это должно на практике прийти. После теоретических занятий всегда практические начинаются. Поэтому люди что говорят? Лучше ничего не знать. Да? Так они пытаются уйти от практических занятий. Поэтому знание, говорится, для смелых. Поздравляю, вы все смельчаки. Вы не побоялись прийти. Потому что знание в действительности – это путь к практике. Знание вызывает практику. Потому что мы готовы. Если мы научимся помогать себе, мы сможем помогать другим. А это предназначение. Это уже миссия. Это уже цель жизни. Поэтому либо мы будем всю жизнь бегать от жизни, либо мы действительно окунемся в эту жизнь. И действительно пройдем ее благородно. В этом разница. Как я проживу жизнь? Позорно или благородно? Поэтому лучше все-таки благородно. Это не легкая жизнь. Никто не говорил, что благородная жизнь легкая. Благородная жизнь наполнена испытаниями, как жизнь студента. Постоянные экзамены, зачеты. Но это благородно, это интересно. Интересно. Действительно, вот, хороший вариант прожить свою жизнь. Поэтому мы ищем знания, потому что мы хотим не только узнать, но и проверить это на практике. Вы ответили на вопрос словом так называемый. Ну, знаете, есть, так сказать, а когда о чем-то говорят так называемый, не хотите ли вы попробовать так называемый борщ? С так называемым хлебом. Да, то, что не освящено обетами, не является, в общем-то, очищающим. То есть наша эта задача создать очистительную структуру. Поэтому мало зайти, так сказать, под душ и не включить воду. Мы должны зайти под душ и воду включить, понимаете? Поэтому если мы создали отношения, но мы не дали обеты, мы не создали действительно устройство, систему, мы не включили ее на полную мощность, система не работает. Поэтому да, люди живут, они могут даже не разводиться, потому что они особенно-то и не сводились никак. Но система не очищает, то есть прогресса нет. А мы говорили, любое устройство должно приводить к развитию. Поэтому, когда я даю обет, это очищает. Поэтому там, где я даю обет, это сразу очищает. Но поэтому человек идет в армию, он дает обет. А человек становится врачом, дает обет. Становится студентом, дает обет. Так сказать, семью должен создать, дает обет. Мы даем обеты, чтобы система очищала. И я очищаюсь, развиваюсь. Поэтому, ну да, это тоже какая-то система отношений, но она не очищает. Скорее всего, она очень серьезно оскверняет. Потому что, когда нет ответственности, то страдает самое слабое звено. А самое слабое звено – это ребенок. И он страдает больше всех, так как он видит безответственность. То есть отец и мать не приняли обетов перед друг другом. То есть он учится безответственности. Он учится тому, что не нужно принимать на себя обеты. Не нужно. И, соответственно, вырастает новое поколение, не желающее принимать на себя обеты. Поэтому такое поколение просто перестает поддерживать своих родителей. Это описывается в трактатах. Результат того, что родители не следуют правилам морали, выражается в том, что дети перестают поддерживать своих родителей. Поэтому появляется система пенсии. Что такое система пенсии? Это признак полного развала воспитания. Так как дети не воспитаны, нужны пенсии. Потому что дети должны, в общем-то, поддерживать своих родителей. Это обязанность детей. Но так как, в общем-то, никто не следует принципам морали, поэтому дети не хотят поддерживать своих родителей. А они для них обуза. Почему? Потому что дети были обузой для родителей. Поэтому теперь родители обуза для детей. Поэтому государство берет на себя эту ответственность. Но государство разве может что делать хорошо? Не может, слишком сложно все это делать. Потому что это не его обязанность, это не обязанность государства. В общем-то, мы-то думаем, что это государство обязано. Нет, не государство. Это не обязанность государства. Оно бы, конечно, сейчас обрадовалось, если бы это слышало. Но в действительности у государства есть другая обязанность. Почему на государство это свалилась обязанность? Потому что государство не выполнило другую обязанность. Содействовать росту морали в населении. Но содействовать росту культуры у населения. И так как государство не развивало культуру и мораль, но, соответственно, на государство свалилась карма этого населения. Пенсии и так далее, пособия, пятая, десятка. Понимаете? Ну так, мы не будем в это лезть, конечно. Мы люди не политичные, но сам принцип. И так везде, неважно где, неважно какое устройство. Неважно какое устройство, сам принцип.
2: Еще вопрос. Вы назвали так много критериев, 13 пунктов.
0: Это я мало назвал.
2: Достаточно много для людей исследований. Получается, это как социальный партнер, брат, как честно обсудить между собой, то они фактически могут в современных условиях, мало кто сможет сказать, да, мы готовы по этим всем 13 пунктам. Получается, что такие ответственные браты уже фактически даже трудно заключить, даже при всем подходе ответственные. Они могут, как бы сказать, очень не готовы, да? Но те, которые не интересуются этими вещами, те, конечно же, получается, только такие браки, получается, как проблему, как честно, друг с другом обсудить эти вопросы, получается, что он практически не готов. Мало кто найдется, кто по этим всем пунктам, как сможет согласие. Вот такая ситуация.
0: Поэтому все браки просто распадаются. 85% браков сейчас распадаются. Поэтому лучше сразу пусть создаться 25% всего, или 15%, но они не будут распадаться. А какой смысл нарожать детей и их бросить? Какой смысл столько страданий всем причинять? Поэтому если хотя бы знают, что они делают, то есть техника безопасности должна быть. В любой деятельности должна быть техника безопасности. Понимаете, можно купить права, но сразу же поехать и врезаться. Еще кого-нибудь задавить. Сейчас люди просто покупают права. У вас покупают права, нет? Покупают, то есть все покупается. Он купил права, он вообще не понимает, что такое движение. Но он просто идет и бьется тут же. Понимаете? На первом же сложном каком-то развороте он бьется. И то же самое, купленная семья. Мы ее просто купили. То есть мы не поговорили ни о чем, мы не заплатили.

0: хочется об этом поговорить. Родители тоже тупы, к сожалению. Тоже не хотят об этом говорить. Поэтому кто-то же должен первый начать умнеть. Поэтому давайте с себя начнем, то есть сами это узнаем, научим своих детей. Если они хотят говорить, мы соберемся, поговорим, какая проблема. Что-то же надо делать. То есть эта культура, это осталось, это же не придуманная вещь. Она есть, просто нужно это возвращать, вернуть, и все. Это не что-то новое, это понятно, и вам же всем понятно то, что я рассказал. В этом нет чего-то особенного, какой-то тайны. Это понятная вещь. Просто, может быть, мы забыли об этом, о том, что не так-то просто создавать отношения. То есть вот это вот... А проблема нашего времени в том, что слишком легко относятся к созданию отношений. У нас слишком легкая дружба, у нас слишком легкая любовь. Слишком легкое уважение, легкое обучение. Мы все стараемся купить. Просто все пытаемся купить самым наипростым образом. И это кажется мудростью. То есть мудрый человек тот, кто все купил. Но любовь не купишь, отношения не купишь. Слишком сложное устройство, чтобы купить. То есть купить-то можно, но что с этим делать? Так просто не получится. Все равно придется обучаться. А когда мы уже на своих ошибках обучаемся, не каждый может пережить. Поэтому, ну, когда мы создаем семью и только начинаем учиться семейной жизни, конечно же, все ошибки приходится проходить. Вот все эти 14 пунктов, ну, пока обсудишь после создания семьи, уже и жить не захочется вместе. Да? Никак, я ни с кем не заключал такие контракты. Вот как я отношусь к контрактам, вот я сейчас объяснил. Нужно до создания семьи вот эти 4 пункта очень серьезно обсудить. Это есть контракт. Фактически то, что мы сейчас обсудили, это и есть контракт. То есть мы пришли на заключение, что мы готовы, в общем-то, на основе этих пунктов взаимодействовать. А то, что делается символически на уровне, в общем-то, юридических каких-то законов, это не помогает. Если бы это помогало сохранить семью, это не сохраняет семью. Вот обсуждение этих пунктов, так сказать, нашего договора, оно как-то сохранит семью. Но если мы просто между юристами что-то заключим, это не сохранит семью. Это просто даст возможность, так сказать, быстрее расстаться. То есть это еще легче делает расставанием, что мы уже знаем, что это не мы будем расставаться, а есть уже система расставания. А сейчас есть новая традиция опраздновать развод. Знаете? Все собираются вместе, опять одеваются красиво, все родственники насобираются, идут в ЗАГС, торжественно разводятся и потом гуляют вместе в ресторане. Целуются, обнимаются, большое спасибо за счастливо прожитые годы, до свидания навсегда. Как хорошо, что мы больше не увидимся. То есть сумасшествие только начинается, подождите, мы еще не такое увидим. Это только начало. Я в ужасе, я уже боюсь, так сказать, новости, культуры изучать. Волосы дыбом встают. Поэтому, ну вот, такова культура сейчас. Что мы можем делать? В себе развивать то, что в действительности сохранено. Нам не нужно ничего нового, потому что старое прекрасно работает. Посмотрите, какая стройная система хорошая. Прекрасно работает. Будет действовать хорошо.
1: В Индии до сих пор очень большой проект, который организован. Как вот эти вопросы
0: дальше? Это не так. Достаточно свободно все сейчас организовывается. Родители просто помогают найти подходящую ситуацию какую-то. Но никто никого не заставляет. Небольшой совсем процент. Может быть, где-то в очень далеких деревнях. Но в основном, в общем-то, там, где я бываю во многих местах. Почти везде. В общем-то, нет такой большой проблемы. В общем-то, а поэтому, то есть, культура осталась, и она, в общем-то, достаточно свободно действует. То есть, более свободно сейчас себя ведут люди, но разводов также мало, потому что культура все равно осталась.
1: Конкретно у меня был Рашидеша, да, и конкретно молодого.

0: например, вопрос задавал, как у вас там по любви или по организации. Он говорит, 50 на 50 почти что, да?
1: Ну, он немножко другие вам вещи объяснял. То есть, что такое организация? Это то, что родители находят какой-то хороший вариант. Если парень и девушка влюбляются друг в друга, им создают семью. Если они влюбляются, никто им семью не создает. Никогда такого не было. Это неправильное понимание восточной культуры. Никогда такого не было.
0: Как то, что он даже девушку не встречался, не правда? Что он ее встретит только в день свадьбы? Что он даже телефон не может?
1: Ну, где-то вы такого откопали, я вот таких ни разу не встречал. А я уже 10 лет езжу в Индию, и ничего такого нет. Поэтому бывают такие случаи, ну, веселые, ну, видите, все нормально, веселый человек. Ну, это пережитки, сейчас такого нет. А сейчас долго встречаются, то есть на восточной традиции долго встречаться, 7 лет могут встречаться, 5 лет могут встречаться. Очень долго встречаются, пока все не будут довольны, пока родители не будут довольны, пока он и она не будут довольны, пока все не договорятся, ну, а пока они жилье не дойдут. Очень строгая система. Очень строгая система. Намного защищеннее, чем наша система. Это какие-то уже такие остатки извращений. Поэтому нет. В большинстве такого нет. А бывает, что так, в общем-то, устраивают, а когда достаточно какие-то сложные условия жизни. А когда действительно кто-то из очень бедной семьи, нужно как-то спасти всю семью, в общем-то, бывают такие ситуации. Ну, это достаточно редкие ситуации. Сейчас очень свободно, сейчас Индия, в общем-то, настолько свободная страна. Там есть, так сказать, самый развитый интернет, там IT, вся эта структура, самая передовая в мире. Они знают все, у них развито телевидение, свобода. То есть Дели, Калькутта, они ничем не отличаются от других столиц, абсолютно все свободно. Уже никто не носит восточную одежду. Уже все ведут себя как попало, и, в общем-то, эта культура, она ушла, в общем-то, какой-то такой вот. То есть эта культура, она сохранилась, в общем-то, как идея, к сожалению, в каких-то, ну, цитаделях. Поэтому сейчас нельзя говорить о том, что есть какая-то с этим проблема. То есть, скажем так, это просто, в общем-то, некоторые пережитки остались, причем достаточно непонятые некоторые вещи, поэтому есть всегда везде проблема, поэтому в любой системе, в западной и восточной, есть проблема. Но мы не индийскую систему изучаем. Я хочу вот сделать замечание. Мы не говорим об индийской культуре, упаси Бог. И мы не говорим о восточной культуре, упаси Бог. Мы говорим о разуме. Поэтому и в западной культуре есть разумные вещи, и в восточной культуре есть разумные вещи. Просто восточная культура больше сохранила вот этих традиций, и все. Но мы не говорим, что это индийская система. Не дай бог. Это не индийская система. Никакого отношения к индуизму это не имеет. Не имеет. Это разумная система. Это называется будхи-йога, йога разума. Йога разума. Просто где-то она больше сохранилась и все. Но мы ни в коем случае не изучаем индийскую культуру. Это не индийская культура. Там своих проблем хватает. Если я вам буду рассказывать о восточных проблемах, они такие же веселые, как и западные. И еще не факт, где какая проблема веселее. Поэтому не нужно сентиментально подходить к Востоку, что весь Восток – это прямо цитадель мудрости и духовности. Это не так. Более того, я скажу, что это, в общем-то, система двойственности, где очень высокая духовность, там и высокая проблема также с моралью существует. Поэтому не ожидайте чуда от Востока. Поэтому неважно, где мы находимся, на западе, на востоке, на севере, на юге, мы должны разум изучать. Поэтому мы берем этот мировой разум. Мировой разум, в этом случае мы используем веды. Мы используем ведическую систему, это не индийская система. Не индийская система. В общем-то. А поэтому наша задача разум развивать, не какие-то национальные традиции. Нет. Мы разумные традиции изучаем. Где-то они сохранились, где-то нет. Да.
2: Скажите, вот сейчас попытки телевидения, которые ведут свадьбы, астролог там участвует, передача такая есть. Но как вы вот относитесь к тому, что действительно посредник астролог? Может ли что-то он напутствовать в будущем?
1: Как астролог я могу сказать, что астролог видит психотип человека, значит, он может сказать, как себя правильно вести с этой личностью, чтобы уменьшить количество конфликтов. Любая, в общем-то, психология этим занимается. Астрология – это психология, то есть это просто другая система тестирования. А психология тестирует тестами, то есть реальный тест, его проходят. То есть психотип определяется какой-то, по какой-то системе. И также известно, как этот психотип тебя ведет, сказать, в общении с другим психотипом. Да? Астрология занимается тем же, но берет какие-то другие факторы и все. То есть внешние факторы, по типу лица производится тест, по линиям на руке производится тест, или по дате рождения тест. Это просто другая система тестирования. Но результат тот же. Если мы знаем, как себя ведет тот или иной психотип, а мы явно разные психотипы, все понимают, да, что есть, в общем-то, эти группы, то мы можем понимать, как будут строиться эти отношения. Поэтому можем дать хорошие советы. Поэтому если астролог квалифицирован, и он знает все это хорошо, он может дать хороший совет. Если он не квалифицирован, он даст плохой совет. Как и везде, как и в любой другой системе. Поэтому почему нет? Это вопрос доверия. Какому специалисту мы доверяем? Со специалистами всегда проблемы. Это наше время, мы это вчера разбирали, да? Что у нас мало специалистов, потому что нет династии. Поэтому такой, в общем-то, критерий хороший, в общем-то, сколько лет человек этим занимается, насколько он профессионально этим занимается. Такой, в общем-то, считается минимальный критерий, 21 год человек должен чем-то заниматься. Если человек занимается 21 год, он вышел из-под иллюзии этой деятельности. Потому что в начале деятельности есть эйфория. Понимаете? Человек видит только одни плюсы. Он видит только хорошее. И за 21 год он узнает еще и все минусы. У него появляется профессиональная бледность лица. Он понимает, что всех не вылечишь. Как знаете, есть такая поговорка, у каждого врача есть свое маленькое кладбище. Понимаете? То есть у него пропадает иллюзия, что можно вылечить всех одним медом. Или холодным обливанием. Или структурированной водой. Понимаете? Или пирамидкой. Он начинает понимать, что есть более сложные законы жизни. У него становится бледное лицо. И поэтому он становится профессионалом. То есть у профессионала всегда бледное лицо. Он не говорит, я вас сейчас вылечу, давайте, все, прямо сейчас. Приходите ко мне сегодня, 3 процедуры, вы здоровы, все. Нет. Он понимает, начнем заниматься. Начнем заниматься. Посмотрим, а куда приведет нас судьба. Мы не теряем надежды никогда, но мы серьезны. Мы подходим серьезно к своей деятельности. Поэтому ищите специалиста, и они вам встретятся. Специалистов есть мало просто.
0: Может быть, чуть-чуть личный вопрос. Очень болезненная тема, то, что вы сегодня затронули, телевизор и семья. И так как на личном вокруг дочери, то этот вопрос, может быть, даже вдвойне меня больнее для и самого себя, и как построить мне как мужчине, как отцу взаимоотношения с дочерьми, которым я имею право, по-моему, и должен объяснить те мудрости и истины, которые я чуть-чуть познаю, но часто сталкиваюсь с большим противостоянием, состоянием, или, может быть, не с противостоянием, а типа, ладно, батя, я тебя послушаю, но в принципе ты дурак, потому что я лучше знаю это дело, но так как я тебя, даже не уважаю, я чуть-чуть побаиваюсь, тебя сделали. Ну как все-таки, с чего начинать строить отношения, чтобы эти были взаимопонимание, уважение, и как достичь результата. Не надо так настолько думать в этом результате.
1: Принцип таков, что или мы сразу вводим принципы до создания семьи, или когда потом мы их решаем ввести, уже поздно, потому что мы их начинаем вводить, а это уже никем не принимается, это нормально. Поэтому, к сожалению, мы пожинаем плоды своих, так сказать, собственных поступков. И нужно понять, что уже теперь каждый требует уважения. Каждый требует уважения. Потому что мы свой принцип вводим, а они свои принципы вводят. Каждый вводит свои принципы. Нужно было до создания семьи об этом договариваться. Поэтому, если об этом не договорились, поэтому, в принципе, нужно это обсуждать. Насколько вы можете договориться друг с другом, чтобы это всех устраивало, на такой точке остановить. Но мы не можем настаивать и говорить, что это однозначно верно. А почему вчера это не было верным? То есть это не воспримется. То есть мы уже тогда попытаемся стать пророком в своем отечестве. Это не получится. То есть надо или сразу быть пророком, действительно. А невозможно просто прийти и стать. То есть что, все, теперь я умный. А теперь будет как надо. Это не будет воспринято. Как это сегодня умный, а вчера тогда что? Понимаете? Да. А поэтому нужно просто договариваться. Договариваться. Есть такой принцип. В семье самый лучший принцип – все делать вместе. Поэтому мы вместе кушаем, это самый лучший принцип в семье, вместе кушать, а вместе общаемся. Если мы что-то смотрим, то мы вместе смотрим. Поэтому если это явная гадость, это вместе просто невозможно смотреть. Поэтому обычно, знаете, как раньше, то есть обводили ручечкой хорошую передачу и вместе все собирались, смотрели. Вот это хороший принцип. А когда каждый сам что-то там в своей комнате, тогда там, конечно, процветают веселье по полной программе. Поэтому если мы делаем что-то вместе, это будет как-то регулировать ситуацию. То есть вместе уже трудно глупости делать. Вместе все-таки как-то хочется выглядеть хорошо в глазах других. Поэтому старайтесь договариваться уже. Ничего не сделаешь. То есть мы можем пожинать плоды, делая выводы и помогая другим эти ошибки не совершать. Не могут быть одни пятерки в жизни. Тройки тоже надо уметь получать. Просто старайтесь, так сказать, хотя бы на тройку с плюсом вытягивать ситуацию. Может, на четверку с минусом договориться. Как-то вытягивать ситуацию. То есть через обсуждение. То есть нет другого способа, как обсуждать. Обсуждать, обсуждать, обсуждать. Так сказать, не выдвигая какую-то истину как однозначную. Нельзя выдвигать, потому что если она однозначная, то она должна была быть и раньше. А раз она только появилась, значит, это неоднозначная истина. Поэтому в семье она уже не будет восприниматься как вот концепция. Нет, это уже будет просто идея для обсуждения. Как везде. Поэтому тут уже надо политическими способами стараться как-то решать ситуацию. Что-то должно получаться.
2: Получается, что, ну, как я поняла, что каждый последующий брак, в принципе, должен быть сложнее чем-то, да, чем предыдущий. В жизни получается, что, ну, как правило, наоборот, второй брак, он как-то будет более такой целостный, живет опытный.
1: Я объясню сейчас. Это уже не брак, а уже когда человек создает вторую семью, это уже не брак, потому что он в первой семье научился не раскрывать свое сердце. Поэтому это уже товарищество. Это уже товарищество с ограниченной ответственностью. Он знает, сердце раскрывать нельзя, иначе она все оттуда вытащит. Она знает, сердце раскрывать нельзя, иначе он денег не даст. И они уже очень аккуратно, не наступая на мозоли друг другу, сосуществуют, играя в очень хорошую политическую систему. Уже сердце не раскрывается. Вот могу вам сказать, не раскрывается сердце. То есть уже каждый закрыл часть своего сердца. Сердце уже закрыто. Поэтому уже больше, так сказать, система. Уже больше не полноценная семья получается, а больше система какая-то получается. Удобная система, да, в принципе. То есть что делать? Но все-таки уже сердце закрыто, поэтому, так сказать, полноценного развития не получается, к сожалению. Поэтому лучше все-таки сохранять отношения. Потому что, проходя кризисы, мы перерождаемся. В кризисах происходит перерождение. Мы переходим на новый этап развития. А значит, любовь становится глубже, отношения становятся более возвышенными, мы становимся действительно мудрыми. Каждая следующая система – это начало заново. Это похоже на то, как студент учился 5 лет и перед экзаменом все бросил. Тяжело что-то. Тяжеловато как-то. Бросил и решил поступить в следующий институт. Там же нормально все. Учишься себе спокойно. Учится еще 5 лет, опять перед экзаменами бросил. Мы просто не должны бросать институт перед экзаменом. Нужно проходить сложные испытания. И межличностные отношения – это очень сложные испытания. Никто не говорил, что они легкие. То есть это испытание на эгоизм, поэтому они болезненные. Потому что два эго сталкиваются, а эго очень болезненно. Эго очень болезненно. эго тут же обижается. Тут же. Поэтому мы так вот, в общем-то, обижаем друг друга. Но если мы переходим через это, если мы способны уйти с этой позиции эгоизма, если мы способны поменяться, тогда мы перерождаемся. Реальное перерождение происходит. После каждого кризиса это буквально, так сказать, целый пласт из сознания уходит глупости, и появляется более крепкая, более надежная, более счастливая семья. Поэтому семья вот 7 раз рождается. 7 раз. Поэтому нужно в одной семье 7 раз родиться, а не 7 семей создать. Развития не будет. Одна семья должна 7 рождений прожить, 7 кризисов пережить. Нелегко. Никто не говорил, что легко. Поэтому мы должны просто к этому быть готовы и уметь переходить через кризис. Что делать? Это наше искусство. Мы должны этим заниматься. Фактически больше у нас ничего нет. У нас есть только отношения и умение развиваться в этих отношениях. Поэтому это тема, которую мы должны изучать. Она должна быть нам понятна. Как услышать, слушая, что мешает пониманию, кроме рассеянности и невнимания? Каждому что-то еще свое мешает. То есть вот это вот рассеянность и невнимание, уже у каждого своя причина. Один рассеян и невнимателен, потому что он думает о чем-то своем. Другой рассеян и невнимателен, потому что он, так сказать, не может как-то справиться со своей памятью. А другой просто не выспался. Нужно найти эту причину, устранить. И стать внимательным, не рассеянным. Как обнаружить, в какой сфере у меня дисбаланс, в какой последовательности устранять дисбаланс? Дисбаланс у нас там, где у нас проблемы возникают. Поэтому если у меня проблемы с телом, у меня дисбаланс в физической сфере. Если у меня проблемы с отношениями, я одинок или меня все время, так сказать, как-то оскорбляют, значит, у меня проблемы в социальной сфере. Если я ничего понять не могу, для меня все как открытие, значит, у меня проблема в интеллектуальной сфере. Если я несчастен, что бы ни происходило хорошего, значит, у меня проблема в духовной сфере. Поэтому самой такой, в общем-то, концептуальной схемой считается, сфера считается духовная схема, потому что духовная схема также отвечает и за мораль. А мораль относится ко всем остальным 3 сферам. Поэтому, развивая духовность, человек также, в общем-то, начинает понимать остальные 3 сферы деятельности, в общем-то, так как мораль присутствует во всех 3. Просто мораль раскрывается как 3 остальные сферы. Как очищать подсознание от отрицательных чего-то? Ну, скажем, эмоций. Очищать ничего не нужно, нужно добавлять положительного. Поэтому есть принцип выдавливания. Поэтому если я действительно получаю хорошее общение, это выдавливает то негативное общение, которое я получил. Поэтому чем больше я получаю позитивного, тем меньше у меня остается негативного. Так как есть некоторый объем нашего сознания. Поэтому все выдавливается. Поэтому есть система памяти. Что такое память? Это выдавливание. Это система, но выдавливание. То, что не нужно, выдавливается. То, что нужно, остается. У нас проблема в том, что выдавливается все. Ничего не остается. Поэтому, если мы регулируем свое общение, у нас много хорошего общения, то негативное уходит. Даже если оно есть, оно выдавливается, оно растворяется, в общем-то, ничего страшного. Поэтому нет смысла просто бороться с негативным. Есть смысл получать позитивное. Потому что борьба с негативным – это тоже нечто негативное. Такие поиск ведьм в себе самом, такое самобичевание. Лучше искать позитивное. Поэтому нет ничего лучше, чем хорошее общение. Полностью все выдавливает. И иногда можно почувствовать, что я полностью вот все, что было, все ушло, все новое во мне сейчас. Это очень хорошее явление. Как рекомендуете увеличивать, развивать осознанность? Стоит ли прибегать для этого к технологиям психонетики? Очень много мне незнакомых слов, я не знаю, что это такое. То есть это, мне нужно все термины объяснять, потому что для каждого это все свое значит. А термины имеют, в общем-то, такой эффект. То есть термин, он жив только для тех, кто этот термин понимает. И в каждой системе термины свои. А поэтому, то есть, ну, любовь в каждой системе будет по-своему называться. осознанности в каждой системе будет по-своему восприниматься. Поэтому осознанность в духовной системе – это понимание, что я душа, частичка Бога, и мое предназначение – служить Богу. Вот это осознанность. Поэтому если я это делаю, то я осознаю себя. Как переводить отрицательные эмоции в позитивное русло? Так и переводить. Именно так делать что-то. То есть любая негативная эмоция – это энергия. Поэтому берите что-то, делайте, работайте. Помните Челентано, он дрова рубил, нет? Помните кто-то? Люди должны помнить некоторые. Это, да, это очень поучительную психологическую кинокомедию. Вот он рубил дрова, очень хорошо помогает. Я не знаю, что вы будете рубить сейчас. Но я думаю, есть много чего полезного, что можно сделать. Поэтому, ну, любая энергия должна переходить в пользу. Поэтому почувствовали, что какая-то радостная энергия появилась? Идите и сделайте что-нибудь полезное. Все будут довольны. Все будут счастливы. Будет так здорово. Стоит ли прибегать, помимо семинаров, к тренингам для отработки навыков внимания, осознанности и других навыков? Система только одна. Мы должны получить теорию и на своем реальном общении эту теорию, в общем-то, начать применять. Это и есть настоящий тренинг. Поэтому у меня много тренеров, они меня дома ждут с распростертыми объятиями. И у каждого есть для меня свой тренинг, растянутый лет так на 15, на 20. Такая своя полоса препятствий. Поэтому лучше всего это получать знания, приходить домой, его реально начинать практиковать с великой аккуратностью. С великой аккуратностью, понимая, что мы не можем быть пророками в своем Отечестве. То есть стараясь менять себя, а не других. То есть применять знания – это менять себя в отношении к другим, а не менять других по отношению к себе. Вот это будет настоящий тренинг. Все остальное может этому помогать. Насколько это помогает, настолько применять. Каждому свое помогает. Угу, еще вопросики заключительные.
2: Угу. Посоветовать вести себя с человеком, который обижен и очень раздражен в отношении себя.
1: Угу. Когда уже что-то произошло, есть раздражение, есть реальная обида, гнев. Первое, что нужно сделать, это ничего не делать. То есть нужно немного увеличить расстояние. Потому что раздражение уже есть, нужно просто ничего не делать. Нужно подождать, пока ситуация немного успокоится. Когда ситуация успокоилась, необходимо принять вину на себя. Насколько вы примете вину на себя, настолько легко эта ситуация будет дальше разрешаться. Наша проблема в том, что мы пытаемся наладить отношения, не принимая вину на себя. То есть, если я приму на себя вину на 50%, очень трудно будет разрешать ситуацию. То есть, на 50% мне будет трудно ее разрешить. Если я приму на себя вину на 90%, то на 10% мне будет трудно ее разрешить. Но это могут быть большие 10%. Если я приму вину на себя на 100%, ситуация очень легко разрешится. Называется раскаяние. А мы всегда виноваты в том, что произошло. Когда между двумя людьми что-то происходит, оба виноваты в этом. Вот это главный закон отношений. Оба виноваты. И почему эта ситуация не нормализуется? Потому что они оба этого не понимают. Поэтому кто первый это поймет, тот и сделает первый шаг. Но это не факт, что ситуация наладится сразу. Потому что следующий закон таков. Сколько ситуация негативная создавалась, столько она будет улучшаться. То есть не будьте в иллюзии, что можно над человеком издеваться 10 лет, а потом просто прийти и извиниться. Говорить, извини, я тут тебе действительно жизнь испортил. Прости меня, давай дальше жить дружно. Нет, нужно понять, что нужно будет 10 лет извиняться. И не факт, что все вернется на круги своя. Поэтому на Востоке говорят, в одну и ту же воду два раза не войдешь. Не так это просто. Но любые отношения мы можем свести до уровня уважения. Во всяком случае, с одной стороны. Поэтому, говорится, если ситуация первично разрешилась, если я со своей стороны вернулся на стадию уважения. Вот этого, в общем-то, для начала достаточно. А куда она пойдет дальше, это уже как судьба распорядится. Потому что, может, на это 10 лет надо будет потратить. Поэтому, ну, с отношениями все сложнее. Поэтому нужно помнить, что, в общем-то, невозможно аннулировать то, что в отношениях получилось. невозможно сказать, давай забудем, давай все начнем сначала. Уже сначала не начнешь так просто. Уже, к сожалению, есть память. А некоторые вещи, если они запомнились, они могут всю жизнь не уходить. Называется впечатление, то есть впечаталось. Болит. Когда какой-то перелом, то потом болит. Так же, когда на сердце какой-то шрам, он болит. Болит всю жизнь. Поэтому мы уже строим отношения в более аккуратном стиле. Как правило, нужно строить отношения в более аккуратном. Лучше всего довести их до уважительных. Это будет хорошая победа, скажем так. В принципе, на большее не рассчитывать лучше. Уважительного будет достаточно. Когда уровень какой-то из уровней меняется, нужно менять уровень, в общем-то, скажем так, нужно менять дистанцию немножко. Потому что если мы не меняем дистанцию, то могут негативные эмоции появляться. Зависть, гнев, недовольство, критика. То есть нужно сохранять такую дистанцию, чтобы не появлялись вот эти негативные эмоции. Нужно все время смотреть, чтобы они не появлялись. К сожалению, это реальность. Эта культура описывает, в общем-то, как некоторую необходимость. То есть мы должны оценивать, в общем-то, реальное положение друг друга, и мы должны проявлять соответствующее уважение. То есть необходима некоторая дистанция. Поэтому любые отношения регулируются дистанцией. Если отношения ухудшаются, либо дистанция слишком далекая, либо слишком близкая. То есть либо я перестал общаться, поэтому отношения ухудшились, либо я подошел слишком близко, на панибратскую какую-то систему перешел, и поэтому, то есть, оскорбляю. Поэтому регулирование отношений – это всегда регулирование дистанции. Поэтому как бы отношения не ухудшались, нужно всегда искать решение, в общем-то, в области дистанции. Это, в принципе, есть искусство отношений, понимание дистанции. Поэтому регулируйте дистанцию. Если вы возьмете слишком далекую дистанцию, человек обидится. Если вы возьмете слишком близкую дистанцию, он вам будет завидовать. Понимаете? Поэтому нужно все время вот эту точку чувствовать. Это есть искусство. Искусство. То есть обида началась, значит, нужно приближаться. Зависть началась, нужно отдаляться. И никак иначе. Тут на сентиментах не получится построить отношения. Потому что это реальные чувства. Они реально возникают в сознании. Поэтому необходимо регулирование дистанции. Даже между мужем и женой это происходит. Даже между мужем и женой должна быть дистанция правильная. А иначе начнутся просто оскорбления. Просто оскорбления. Поэтому если в семье дошло до оскорблений, значит, слишком близкая дистанция. Слишком близкая. Поэтому нужно также регулировать дистанцию. Уметь. То есть, а в отношениях самое главное – уважение. Вот уважение говорит о том, что есть вот это вот правильное дистанцирование. Если уважение уходит, значит, дистанция нарушена. Поэтому, в общем-то, все, чему мы должны учиться, это в каждых конкретных отношениях выстраивать дистанцию и менять ее при любых изменениях этих отношений. Поэтому, в общем-то, вот эти концепции равенства и братства, они немножко иллюзорны. Мы равны действительно как члены одной семьи, но у нас есть старшие, равные, младшие, у нас есть разные возможности, поэтому необходимо держать со всеми разную дистанцию. Это будет культура. То есть вы не можете сесть ко мне на стол. Вы сидите там, вы заметили, да? То есть никто сюда не зашел, не сел. В принципе, почему бы нет? Я даже, в принципе, не буду против. Но я думаю, что другие будут не очень довольны, да? То есть будет нарушение. Также никто не сел ко мне спиной, да, я надеюсь? Почему? То есть есть какая-то... Но также мы выбрали какую-то разную дистанцию, да? Одни сели поближе, другие сели подальше. То есть нам так уютно, это нормально. Потом кто-то хочет нас сохранить, а потом кто-то хочет нас сократить дистанцию. Ко мне после лекции подходит. А кто даже говорит, а можно вас потрогать? Не укусит тебя? Я говорю, не знаю. Как получится. Ну, то есть дистанция действительно, в общем-то, она дает возможность менять отношения, она дает возможность регулировать отношения. Поэтому учитесь. Все в ваших руках. Да, критерии уважения. Да, то есть если баланс есть в дистанции, есть уважение с обеих сторон. Если уважение пропадает, значит баланс нарушен в дистанции. Значит нужно что-то менять. Разобрались? Все довольны? Большое спасибо, мне было очень приятно.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

0: У вас, Виктор Иванович, гораздо нет. И ты не понимаешь, выслушать не захотели совершенно. Это напоминает пословицу, когда мудрец хочет поделиться своей мудростью непосвященными, а означает глупость. Так и ему не получилось. Вот такой вывод. Сейчас я понимаю позицию ученика. Понял это? И то, что я, наверное, несовершенен. Все.
1: Подождите. Это еще не все. А что вам дало это понимание?
0: Понимание, я понял, что от меня даже отвернулись. Мои лучшие знакомые, как бы ты, слышим, очень горд. Я вам хотел донести то, что мне давал Всевышний. Это мне все приходило, ну, не во сне, а прямо наяву. Я слышал, мне обучали, как людей лечить, как все это делать. Я это делал. Но тут не поняли меня. Вот так.
1: Так чему вы научились в этом опыте?
0: Ну, сейчас как ученик буду учиться у вас, что вы мне здесь... Вчера дальше Турсунова мы едем как раз в лифте туда-сюда. Я, ну, Геннадий Олегович, он здесь скажет. Так, ну, он здесь как раз на лет сказал, сам уехал. Так что он мне здесь преподнесет, какую новость? Вот он ожидает, этот мужчина ожидает какую-то новость. Я говорю, конечно. И он как раз при вступлении сказал именно это обо мне. Ну, я так смотрю. Моя позиция, мои знания и ваши знания. Смотрю, как они переплетаются. Так ли их доносят до людей в 3-м тысячелетии?
1: Ага.
0: Вот. Мне это интересно, конечно.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Есть самое высшее проявление гордости или гордыни. Мы разобрали, как это проявляется в повседневных отношениях, вот в этом настроении претензии. Но... А высшее проявление гордыни, оно очень интересное. Я хочу чуть-чуть об этом сказать. Оно проявляется в том, что у меня есть непосредственные отношения с Богом. И я транслятор того знания, которое я от Него получаю. Есть только Он и я. А все остальные должны получить то, что я принял. Вот это высшее проявление гордыни в духовной сфере. Вы скажете, а в чем же эта гордыня? Ведь я получаю знания, я нахожусь в смиренной позиции. Нет. Потому что вы гордитесь, что вы избранный. И вот эти разные современные формы мистики, эзотерики, вот этого контактерства, это та же самая гордыня. Потому что мы можем заметить, это по тому, как такие люди строят отношения с другими. Ученик, он есть всегда, это не зависит от того, что с нами происходит. Ученик, он всегда один и тот же, он всегда ученик. Ученик означает понимание, что Бог абсолютно истина проявлена везде, и поэтому меня обучают через все. Абсолютно истина проявлена через мир, через разные отношения. Я всегда получаю уроки. Поэтому вот это предположение, что есть только какая-то мистическая связь, я связан, и мне не важно, как вы меня воспринимаете, слушайте меня. Это гордыня. Ученик, он

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

родительский вкус, вкус родительской любви, называется ватсалья раса. Ватса в переводе с санскрита означает теленок. То есть эталоном родительской любви является отношение коровы к своему теленку. Поэтому что мы говорим? Телячья нежность. Видели, как теленок бежит к корове? У кого есть такой опыт? Однажды мы были в Чинае, и там, недалеко от того места, где мы жили, был коровник. И весь день коровы паслись, телята их ждут там, в этом загоне. И вот корова возвращается обратно. Она мычит радостно. Я иду. Теленок ее слышит. У него хвост трубой. Он в экстазе практически. Он прыгает туда-сюда. Бегает по этому загону. Все люди, которые заботились о коровах, в этом времени собираются, чтобы посмотреть на это все. Потому что это удивительный опыт. Теленок бегает, у него слезы из глаз текут от счастья. Мама идет. Хвост трубой, он даже не может прыгать нормально. Как-то так он какие-то пируэты выделывает. И корова несется к нему. Просто несется. И что делают в Индии? Сначала они корову заводят в стойло, подводят к ней теленка. Он выпивает первое молоко. Какое-то время он пьет, потом теленка убирают, стреноживают и ставят рядом с коровой. Чтобы она его видела, чтобы она могла лизать его. У нее хвост трубой, у него хвост трубой. У них слезы из глаз. Это реальный факт. У теленка слезы из глаз от любви, у матери, у коровы слезы из глаз от любви. Они спорят друг на друга. И в это время корову доят. Представьте, молоко как реальное следствие любви. То есть с любовью данное вообще коровы. Не как сейчас, да, вот этот вот аппарат этот, и выжимают корову практически. Вот такой интересный момент. И потом какое-то время доит корову, доить перестают, теленка опять отпускает, и он допивает остатки. Вот это идеальный образ такой. Поэтому родительские отношения называют ватсалья. Корова реально любит ребенка, своего теленка удивительным образом. То есть она так счастлива из-за того, что он есть. И мы говорим телячью нежность, да. Дети естественным образом пробуждают привязанность. Любые дети причем. Котятки, да, щеночки. Любые дети. Побуждают заботиться о них. Есть такой опыт, да? Кот этот ходит, мартовский, сволочь такая, орёт по ночам. А котенок, из которого потом вырастет этот сволочь, сволочной кот, он вызывает, наоборот, умиление. Хочется почесать его, там, покормить чем-нибудь, блюдечко ему подставить. Вот такие дети. Так устроил Бог, смотрите, что вот дети вызывают вот это желание. Иначе бы их никто не заводил. Такая-то сложная вещь, дети. Тяжелые, что если бы этого чувства не было, детей бы никто не заводил.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мою лекцию.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звуками смерти.

0: Последний из ориентиров – это ашрама, то есть в каком ашраме я нахожусь. Существует их четыре, то есть человек может быть студентом, изучающим знания, то есть там монашеский статус. Человек может быть семейным человеком, он может быть человеком отошедших от дел, но семейным человеком. Отошедшим от дел, семейным человеком в том плане, что он продолжает покровительство с жене, но при этом ни в обществе они ничего не делают. Это как такая миссионерская или даже это в ведические времена пара отшельников, супруги-отшельники. Сейчас он кажется вообще странным, непонятным, да, что это за отход от дел. И затем идет полное отречение. Для мужчин женщина возвращается под опеку. Да? То есть для мужчины, как всегда, главное это достижение, для женщины главное отношение. Поэтому она плавно заводит свой самолет на посадку, в семью, и находится под опекой, заботой детей, да? Оставив мужа для его духовной практики. То есть, типа, вот такие четыре ашрамы есть. Сейчас с этими верхними ашрамами, да, серьезная проблема. Стало быть, их не так много, не так много людей идут этим путем, не так много людей нас таких высот достигают. И, в принципе, осталось только два больших, ну, глобально, здесь в Силамяе. То есть, это есть проходишь обучение или семейный человек. Есть категория еще одна, когда человек говорит, я миную стадию семейных отношений, продолжу свое обучение, последующим переходом в полное отречение. Это еще более редкий случай. Еще более редкий случай. Стало быть, вообще-то ашрама существует два, если говорить реально в наших условиях. Это студент, обучающийся, или девушка, готовящаяся к семейной жизни, или набирающаяся какие-то навыки, культивирующая, раскрывающая качества под опекой близких. Да? И второй – семейный человек. Да? То есть, в том, что нам сейчас, что нам говорят, разберитесь с этим. Нам вообще только с двумя ашрамами надо. Представляете, и то третье изобрели. А? И то третье изобрели. Вот не было никогда четырех, да, из этих двух, вот, которые мы смотрим, все равно изобретен новый, между. Да? Человек, который уже ничему не обучается, еще ни за что не принял ответственность. То есть, получается, даже непонятно, как взаимодействовать. То есть, если мужчина обучается, у него есть статус, есть одежда определенного цвета, и в обществе по поводу его не возникает никакого беспокойства. Женщина, когда видит шафран, поэтому в Индии так ярко и с давних пор одевались монахи, чтобы первый знак, забудь про нее думать как о мужчине, это человек об обучении, все. Это ребенок, сын, он как мальчик, да, для тебя, дай ему свои благословения, попроси мужа дать ему пожертвования, и все, счастье ему в пути, все, в его духовном пути. Да. Если же мужчина не имеет такого статуса, значит он чей-то муж. Но если мужчина не принимает ответственность за духовную жизнь людей, при этом не принимает ответственность за одну женщину, то в обществе нет картины, как к нему относиться. И поэтому очень большое беспокойство. Особенно говорится, что холостой мужчина, он приводит беспокойство огромное, сам не зная того, большое количество умов женщин. Потому что он реальный кандидат. Он даже не может представить, кто его может видеть в перспективе своим мужем. Или грезить об этом, думать об этом, представлять так, мечтать об этом. Пытаться уже делать какие-то движения, которые он, конечно, объясняет просто чисто деловыми отношениями, просто что исполнительная работница у меня в отделе. Да? Просто она всегда готова помочь, такой человек по природе. Он, конечно же, никак это не свяжет с собой. Потому что как только он свяжет, он понял, что он уже чем-то обязан, что он должен дать покровительство. Так? Поэтому начинается хаос, то есть начинается трение и столкновение вокруг мужчины, который не позиционировал себя никак в отношении ашрама. Другое дело, что мужчина может быть по статусу, такой статус иметь с объявленным последующим статусом. Я холостяк, который планирует начать серьезную учебу в ближайшее время духовную или отречение. Или я холостяк, который собирается жениться. Ну, в какой-то степени он принимает эту ответственность, что он отдает свои перспективы, показывает перспективу свою.
1: Ом Сатума Сати Гамая, Тамасомар Жотир Гамая.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

Иногда Бог устраивает так, что Он доверяет своему преданному, тот, кто предался Ему. То есть душа, которая предается Богу. Господь, будучи другом такой личности, Он в Бхагавад-гите об этом открыто говорит, что «я друг, я самый лучший друг», Он говорит. Попробуйте представить, просто попробуйте вникнуть в это. Он самый лучший друг. Но знаете, почему не можем вникнуть, не можем понять это, как Бог может быть самым лучшим другом? По одной причине. Потому что мы не знаем, что такое дружба по-настоящему. У нас материальное представление о дружбе. Что такое дружба? Мы едва ли один найдется, говорится, из тысячи, кто сможет по-настоящему, ну, понять, что это такое дружба. Хотя бы как-то, ну, отдаленно. Потому что в нашем понимании дружба – это, ну, очень тонкая эксплуатация личности. То есть обмен какими-то эмоциями, мнениями там разными, выгодными какими-то ситуациями. Ну, в итоге, в конце концов, у меня есть друг для того, чтобы я наслаждался этой дружбой. Но дружба настоящая – это духовное понятие, не материальное. Там нету корысти, нету выгоды. Друг для друга пойдет на все по-настоящему. Он отдаст за друга свою жизнь, говорится. Это дружба. Друг постоянно думает только о друге. Он не думает о себе. И вот Бог, Он занимает такое положение. Он говорит: «Я друг всех живых существ». А Арджуна Он скажет: «Я твой самый лучший друг». Это к нам, ко всем относится. Он наш самый лучший друг, самый лучший доброжелатель. Посмотрите, сколько мы всяких глупостей делаем. А Он в сердце у нас. И Он нам позволяет это делать. И говорит: «Ничего, ничего, нормально. Ну что поделаешь? Я пойму, я же друг твой. Я тебя пойму». И Он понимает нас, как друг. И иногда Он, будучи другом, позволяет своему преданному или чистому преданному делать то и наделяет его полномочиями, делать то, чтобы эта душа прославилась. Например, 5000 лет назад на поле битвы Курукшетра, это поле битвы до сих пор существует в Индии, где происходила эта беседа Бхагавад-гиты, где Бог давал знания Арджуне, он сам бы мог запросто один. Достаточно было какого-нибудь землетрясения или ветра хорошего, урагана. И он мог сам, эти 650 миллионов воинов, которые собрались там, мог за одно мгновение всех

уничтожить. Но он этого не сделал. Но он говорит: Арджуна, сделай это ты. Сделай ты. Я хочу, чтобы ты, вся слава досталась тебе. Ты должен будешь это сделать. Хоть и Арджуна там будет говорить, зачем это делать? Это не надо, это же вот так, и вот так, и вот так. Но Кришна скажет: они все враги, они все нарушают законы религии, они все грешники, они разрушают цивилизацию. Это завистливые цари. Они просто не дадут людям развиваться. Они сами этого хотят. Более того, они сами хотят сражаться. Мы же не хотели. Посмотри, сколько мы времени потратили на то, чтобы достичь мира с ними, чтобы не воевать. Зачем? Они сами этого хотят. И раз они этого сами этого хотят, сделай это. Он предоставляет это Арджуне, чтобы Арджуна прославился. 500 лет назад Господь приходил в этот мир, дал совершенный метод духовной практики, Харирнаму, мы поем, воспевание святого имени. И он сам своим могуществом мог всю землю затопить любовью. Он это сказал: я затоплю весь мир любовью. Весь мир, говорит, освобожу. Духовный мир всех заберу, кроме лицемеров и критиканов. Они останутся здесь. Но почему он этого не сделал сразу? Он сказал: я даю начало этой религии, этого века. Начало даю этой религии. Но придет мой генерал и со своей армией будет продолжать это дело. Он спасен, даст людям, всему миру даст эту философию, это знание. И в то время люди недоумевали. То есть спутники его, ученики, они недоумевали. Какой генерал? Как можно весь мир? То есть 500 лет назад даже не было же ни поездов, ни самолетов, ни интернета, ни телевизоров. И люди думали: как это можно, весь мир? И Господь Читания говорил, что будут такие железные птицы, они будут переносить такие квадратные блоки, которые будут открываться, там будут страницы, их листать будут, там все будет записано. И люди недоумевали. В Индии в то время они не знали, как это может быть. Он говорит: будут такие железные змеи, будут ползать по земле. Они тоже будут это перевозить. В каждую точку мира перевезут. Все это будет. И они не могли это понять. Будут, говорит, такие ящики квадратные. И там будет все цитироваться. Мы тоже недоумевали, как это может быть. И что имел в виду, когда он сказал: придет мой генерал, это все сделает? Шрила Прабхупаду. Да, он посланец его. Это уполномоченная личность.

Любой звук, запечатленный в каком-то месте, он, в общем-то, там и остается в этом месте. Поэтому даже сейчас, спустя, допустим, много десятилетий после окончания Второй мировой войны, приезжая в Освенцим, Бухенвальд, в Хатынь, человеку трудно удержаться от слез скорби и гнева. То есть человек, который прибыл вот в эти места, находится в этих местах, он испытывает сострадание вот к тем несчастным, которые были там убиты или сожжены. А в местах паломничества, например, Иерусалиме, Мекке, Джаганатхапуре или Вриндаване, душа испытывает неземную радость. Каждый город имеет свой особенный звуковой голос, по которому можно узнать, кто и как жил в этом городе или не в городе, в любом месте. Там, где проживало много людей, существует какой-то свой доминирующий такой голос, который лучше различим, чем другие голоса. А в уединенных местах голоса немножко более тихие такие. И можно сказать, что вот в голосе такого уединенного, особенно святого места, появляется как бы вот нежный такой успокаивающий обертон. К звуку относится, естественно, и музыка. Музыку воспринимают некоторые как развлечение, а музыканты воспринимают как затейника. Но люди, которые понимают, что такое музыка, называют музыку самым священным из всех искусств. То, о чем искусство живописи не может сказать, в общем-то, ясно, поэзия объясняет словами. А то, что даже поэт находит трудным для выражения, может выразиться в музыке. Именно поэтому величайшие пророки всех времен были великими музыкантами, даже если они как бы и не специализировались вот в музыке. Допустим, откровение, нисшедшее на Моисея, состояло из тона и ритма, и Моисей назвал ее музыкой. Орфей, знавший тайны музыки, имел власть над силами природы. Великий святой Нарада, великий мудрец, которому уже много-много миллионов лет, и который олицетворяет преданность Богу, играет на своем музыкальном инструменте в вине так, что от ее звуков плавятся камни. Музыка – это звук. И помимо вот такого естественного очарования, музыка обладает мистическим могуществом. На Востоке говорят, что существует 5 опьянений. Опьянение красотой, молодостью и силой, богатством, властью, знанием и музыкой. Но вот первые 4 опьянения, они, в общем-то, меркнут перед музыкой, потому что она воздействует на самые глубокие уровни человеческого сознания. Она проникает дальше, чем все другие впечатления извне. Музыка способна и творить, и разрушать. Музыкой был создан мир, и с помощью музыки он снова возвратится к источнику, из которого вышел. Наблюдая за жизнью космоса, движением звезд и планет, человек познает законы вибрации звука, законы ритма. Вся космическая система, система Вселенной, она работает по законам музыки, законам гармонии. И если эта гармония каким-то образом утрачивается, то тогда пропорционально этому мир попадает под влияние разрушительных сил. Все законы астрологии, магии, и мистицизма основываются на музыке, на звуке. Жизнь просветленных душ, когда-либо приходивших в этот мир, является музыкой. Язык тех, кому является откровение, тоже становится музыкой.

0: Представьте, что у вас в руках находится деревянная чашка старая. И вам задают вопрос. Во-первых, дают эту чашку, и во-вторых, спрашивают, что вы к ней чувствуете? Ну, какие-то странные, да? Подсунули деревянную чашку, еще издеваются. Что к ней чувствовать? Как бы, ну, чашка деревянная, треснутый хлам какой-то суют и непонятные вопросы задают. Говорят, ну хорошо, если это не просто чашка, если это чашка, но известно, что ей 2000 лет, это археологический экспонат. Что вы к ней чувствуете? Какие эмоции возникают, когда вы понимаете, что это такое? Что-то происходит вообще или нет?
1: Да.
0: А что происходит?
1: Чувство ценности появляется.
0: Чувство ценности – это не эмоция, а эмоция какая?
2: Трепет,
0: восторг, удивление, да? Интерес – это эмоция. Чувствуете? То есть чашка осталась такой же, правильно? Она такая же. Ничего не изменилось. Органы чувств дают ту же самую информацию, но меняется мое отношение к чашке. Почему? Потому что я воспринимаю эту чашку через призму определенного знания, через призму определенного понимания. Да? Говорят, это не все. Эта чаша не просто 2000 лет. Из нее пил, как его называют в ведах, Шакти Веша Аватара, Иисус Христос. Например, христиане есть? Да? Если из этой чаши пил Иисус Христос, что тогда? В эмоциональной сфере. Если эмоции какие?
2: Полет.
0: Чувствуете в сердце? А что изменилось-то? Изменилось то знание, через призму которого мы смотрим на происходящее. Изменилась моя способность интерпретировать мир. Потому что органы чувств поставляют какую-то информацию, но мы же ее не просто так съедаем, мы же ее наделяем определенными смыслами. Да? Мне такой пример рассказывали. Вот я как раз в Москве останавливался у знакомых. Она мне рассказала историю своего брата. У нее брат, у него есть определенные проблемы. У него состояние такое, как бы, ну вот, классическая апатия, депрессия, разочарованность в жизни, да, все как по писаному. И он это, как бы, когда он отношения какие-то с женщинами завязывает, он и говорит, что я просто в Афгане служил. У меня, ну, травма. Я очень много чего перенес, боли. И поэтому вот эти вот состояния, которые я испытываю, они связаны именно с этим. И женщины, как бы, это принимают за чистую монету, как бы, и дают ему пространство, принимают его со всей его этой болью, ухаживают за ним, сопереживают ему. И потом в какой-то момент, когда его мама пришла, она сказала, да вы что ему, как бы, ну, ты что ему веришь, что он на самом деле придумал все. 8 лет прожила и разводится. Но что изменилось? Что изменилось? Он же такой же, у него такие же депрессии. Изменилось что? Смысл. Да, смысл другой. В первом случае я смотрел на это, у меня был смысл. Он, этот человек, который просто очень много страдал. У него очень много боли. Да, он насмотрелся на это. И поэтому я его прощаю. Я как бы, ну, понимаю, почему это. Я отношусь к нему со страданием. А во втором смысле я понимаю, что это просто негодяй, который меня эксплуатирует. Это очень важный вопрос. То есть есть определенная картинка мировоззренческая, которая у нас в разуме находится. Помните, мы говорили, структура разум. И как раз в ней находится вот эта наша способность наделять происходящее смыслом. Потому что то, что поставляет реальность, это просто сырые данные. Как мы их интерпретируем? Каким смыслом мы их будем наделять? Уже от этого зависит.

0: Получается, что все экстрасенсы, у них просто более ярко проявленное сознание, правильно, в теле. И поэтому они чувствуют тонкие энергии и дальше передают эти данные в свой ум и обрабатывают его той информацией, ну, база данных, которых у них на данный момент есть, или нет?
1: У них может быть более сильный ум. Вот у них может этот вот аппарат, психика, мы говорим. Сегодня на утренней лекции это называлось психика.
0: Психика, да.
1: Может быть более развита, как более развитый есть процессор, да?
0: Угу.
1: Это инструмент. Сознание на самом деле, по качеству сознания мы все едины, мы качественно одинаковы. Вот как водители, да? Все люди. Но у одного BMW, у второго Запорожец, у третьего Mercedes, у четвертого Rolls-Royce. Yeah,
0: тела то разные.
1: То есть тела разные. И в том числе тонкие тела разные. И вот экстрасенсорные способности, они относятся вот к этой сфере. Они не относятся к сфере духа. Не относятся к вечной категории. Это временные инструментарии, которые человек развил, может быть, с прошлой жизни, может быть, в этой жизни. И они у него очень чувствительные. Локатор дальнего действия, он видит на расстоянии, может на другом конце планеты диагностировать, например.
0: То есть... А тогда для меня не совсем понятно вот этот пример, когда да, отрезают ногти, больно, еще что-то, и как бы сознание входит в это, как в эту часть тела. То есть не совсем понимаю, я думал, что это тонкие чувства.
1: Вот смотрите,
0: и...
1: вот это оператор, это оператор. Вот я сижу за компьютером, кто думает?
0: Я.
1: Я думаю, да ведь? То есть я личность думаю, но работает процессор в этот момент. Ум и разум – это процессуальная вещь, это инструментарий. Но управляю я как личность, как сознание. Вот. Я пользуюсь этими инструментами. Здесь может быть там Windows 7, Windows 8,
0: да,
1: еще какой-то.
0: Понятно.
1: Четырехъядерный, пятиядерный, не знаю, какой-нибудь еще. Но это мой инструментарий. Это то, чем я работаю. Но это не я. Точно так же ум и разум – это инструменты в моей, ну, как бы в моем владении. И они могут быть очень развиты, сверхчувствительные. Но это не я. Я у нас... И у меня, и у муравья одинаковое по качеству. Вот в чем удивительная вещь. В гуне страсти, мы сегодня о гунах будем говорить, в гуне страсти мы думаем, что муравей – это другая по качеству личность. На самом деле нет. Точно такая же, как я. Просто другой инструментарий. Это очень тяжело понять, когда мы обусловлены. Представляете? Это очень тяжело понять. У слона такое же точно сознание, как у меня. Но оно покрыто другим инструментом. Он живет в другой кабине, в огромной, по нашим масштабам. И нам в страсти мы не можем этого понять. В благости мы начнем это понимать. Мы же здесь благость приехали развивать. В невежестве человек вообще не может этого понять.
0: Так а все-таки, вот когда сзади тебя стоит человек, берет, тыкает пальцем, не прикасаясь, и ты чувствуешь это прикосновение, это работает дух мой, я, или это работают более развитые разум и ум?
1: Дух работает всегда.
0: Ну, да, он... но через развитый, это просто развитый
1: это вот эта сфера, развитый инструментарий, да. А он это осознает, он это чувствует, то есть я, не он, а я.
0: То есть если бы не был развит инструментарий, мы бы никогда этого не почувствовали.
1: Да.
0: Вот, то есть такая схема.
1: Да.
0: Спасибо.

Итак, признаки авторитетной традиции. Есть признаки, по которым можно понять, она авторитетна или нет. Первое. Эта традиция должна выдержать проверку времени. То есть она должна не 5 минут назад появиться. Почему это так? Потому что, скажите мне, пожалуйста, вот на основании собственного жизненного опыта, функция времени в чем заключается у нас? Вот что время делает здесь? Совсем. Вот любой объект возьмите. Уничтожает, разрушает. Вот вы сами посмотрите, наше тело, оно постоянно рушится. Вот после 40 лет оно уже четко начинает разрушаться. И хоть что с ним делаем, оно все равно разрушается. Вот любую машину поставьте, вот машину, просто поставьте ее. Что с ней произойдет через 5 лет? Она проржавеет. Пластик стареет, металл стареет, все стареет. Само по себе все разрушается. Именно поэтому здесь, в этом мире, не разрушается только одна категория объекта. Та категория, которая связана с духовностью. То есть до тех пор, пока знание, которое дал какой-то святой или какая-то аватара Господа, какое-то воплощение Господа дает знание, до тех пор, пока духовность, духовная искра в нем присутствует, это знание находится вне материального времени. И оно не разрушается. Поэтому смотрите, Господь Иисус дал, допустим, свои знания, да, апостолам, они записали его в виде Библии, Нового Завета, да? Вот уже 2000 лет люди следуют этому знанию, и оно приводит их к святости. Да, оно меняется? Ну, в целом нет. Оно каким было, таким осталось. И ничего не происходит. 2000 лет. Сколько писанины уже, сколько книг было написано разных после этого, да? Сколько разных людей объявляли себя там мессиями, богами, там. А в Индии сейчас, по-моему, 20 по городу бегают. Никак не решат между собой, кто из них самый главный. Понимаете, но все это благополучно было съедено временем, об этом никто не помнит. Сколько сейчас разных шарлатанов на этом счет, ну, за этот счет практикуют, людей обирают. И сколько еще будет? Очень много, но о них никто не помнит. А Библия до сих пор ведет людей к Богу. Так ли? Вот вам первый признак. И Коран то же самое. 800 лет – это серьезный срок. Если бы в Коране не было духовной искры, он бы не выжил. О нем все забыли. Ведические знания то же самое, 5000 лет назад только записаны были. Они имеют духовную искру, они ведут людей к Богу. Понятно? Это первый признак. То есть время. Второй признак заключается в том, что целью этого знания должно быть обретение чистой, бескорыстной любви. То есть оно должно провозглашать высшей целью обретение любви. Теперь что такое любовь? Надо дать определение. Любовь с точки зрения личности человека – это способность испытывать счастье от служения объекту своей любви. Если я вас люблю, я испытываю счастье от того, что я делаю для вас. При этом мне не важно, любите ли вы меня. Вы можете меня ненавидеть, но на мою любовь к вам это не окажет никакого влияния. С такой любовью. Я служу, и в этом мое счастье. При этом я не назойлив. Если вы не хотите меня видеть, я за вами не бегаю, потому что это ниже моего достоинства делать вас несчастным. Понятно, что такое любовь? И вот обретение этой способности как раз и посвящено Священное Писание. Потому что это тот тип отношений, который нравится Богу. Любовь. Когда человек не может не служить, не может не отдавать, что он переполнен ей. И Священное Писание, они учат нас как раз вот этому. Действовать всегда во всех сферах жизни, действовать именно вот так. Хорошо, это второй признак. Теперь третий признак. Авторитетная духовная традиция должна давать в прошлом и в настоящем людей, которых мы называем святыми. То есть это те люди, которые шли этой традицией, они обрели эти способности. Способность всех любить. Вот если эти три правила выполняются, значит перед вами авторитетная традиция. Потому что их невозможно имитировать. Если этого нет, материальное время съест память об этих людях вместе с этими всем.

Мне хотелось цитату из Конфуция привести. Очень уж он хороший, Конфуций. Он говорит, древние люди, даже он ссылается на древних, сам он жил 1003 примерно лет тому назад. Говорит, люди в древности, которые хотели установить добродетель в обществе, в царстве. То есть, если мы хотим установить добродетель, закон, порядок в нашем обществе, в любом обществе, он говорит, что прежде всего они, как бы, когда они хотели установить как бы, порядок везде, они сначала начинали разбираться и устанавливали порядок в какой-то своей сфере, в своей провинции. Желая навести порядок в своей провинции, они прежде всего старались навести порядок в своей семье. Так, и все делали в соответствии с порядком, с регламентацией. Желая навести порядок в своей семье, они прежде всего начинали с того, что наводили порядок в самом себе. Желая навести порядок в самом себе, они заглядывали в свое сердце и старались очистить свое сердце. Желая очистить свое сердце, они старались быть искренними в своих мыслях, в своих помыслах. Желая стать искренними в своих помыслах, в своих мыслях, они прежде всего старались обрести знание того, что хорошо, что плохо. Прежде всего старались распространить, обрести вот это знание. И когда знание их становилось глубоким и сильным, то, соответственно, они начинали понимать природу вещей. Когда они понимали природу вещей, к ним приходило знание, и знание их становилось полным. Когда знание их становилось полным, то мысли их становились искренними. Еще раз, когда знание их становилось полным, мысли и помыслы их становились искренними. Когда помыслы их становились искренними, их сердца очищались. Когда их сердца очищались, они обретали качество. Они становились порядочными людьми. Когда они становились порядочными людьми, то в их семьях наступал мир и покой, и в семьи приходили в порядок. Когда их семьи приходили в порядок, то, соответственно, провинции, которыми они правили, или общества, которыми они правили, тоже приходили в порядок. И когда их провинции приходили в порядок, то, соответственно, и все царство становилось спокойным и счастливым. То есть вот этот вот путь ко всеобщему благоденствию, он начинается с самого себя. И он начинается с того, что человек старается постичь что-то, постичь природу вещей, постичь знания, постичь природу духа. Когда он постигает это, соответственно, мысли его становятся чистыми, сердце его очищается, это проявляется в его качествах. Качество, когда у него появляется, соответственно, он сможет вести нормальную, счастливую семейную жизнь. Счастливая семейная жизнь приводит в порядок все остальное, но до этого еще далеко. Начать нужно с того, чтобы понять, что такое знание и в чем суть этого знания.

Откуда силы брать, чтобы остаться целомудренной? В духовной практике. Вот для этого нужна духовная практика, да, чтобы сохранять чистоту. Касается всех мужчин и женщин, да. Если свободно общаться, будет трудно очень. Знаете, что такое телегония? Телегония. Надо избегать этих вещей. Не знаете? Женщина запоминает первого мужчину. Физиологически запоминает его. Это было обнаружено одним богатым человеком в Германии, по-моему, это было в каком-то веке. Вот 18-19 век, я не помню. Я видел как бы документальный фильм об этом. И он, этот богатый человек, он спаривал, например, зебру с кобылой. И смотрел, что получится. Он выводил какие-то новые виды. Ничего не получилось. Зебра с кобылой, ничего не получилось. Не было зачатия вообще. А затем эта кобыла зачала от коня и родила зебру. Это называется телегония. Она запомнила первого мужчину, зебру. И также потом в человеческих отношениях были эти случаи, много раз отмечены. Например, один из случаев, там дается пример хороший. Девушка имела любовника до замужества негра, чернокожего человека. А затем они расстались, через 2 года она выходит замуж за белого, рождается негритенок. Понятно, что муж считает, что это измена, она клянется, что никакой измены не было. В конце концов, психологи стали работать с ней и выяснили, что она когда-то общалась с чернокожим человеком и любила его. И родила чернокожего ребенка. Это называется телегония. То есть женщина запоминает первого мужчину, прям физически. И знаете, что написано в ведах? Подтверждается этот факт, что если девушка кому-то отдала свое сердце, второй раз это повторить будет практически невозможно. У нее быть счастливой один шанс. В силу ее глубины. Поэтому так важно сохранять целомудрие. Но сразу возникает вопрос, а если его уже нет? Вот тогда, говорится, чтобы не было этой телегонии, нам нужна более сильная любовь. Духовная жизнь нужна. Чтобы очистить всю эту самскару, этот отпечаток. Вот поэтому нужна духовная сила еще людям. Очищение. Но мы всегда будем совершать ошибки. Вот в чем дело. Мы не идеальные люди. Нам нужно очищение.

Об этом пишет Патанджали. Если человек развивает какие-то мистические качества, то святой настоящий тоже имеет мистические качества. В чем разница заключается? Никогда не будет показывать. Иногда мы думаем, что доказательством святости человека являются чудеса, которые он делает. Есть тысячи, миллионы людей, которые попадаются на эту дешевку. Тысячи, миллионы людей отправляются на юг Индии к одному аватару, который им сандеши дарит, и расагулы дарит из рукава своего, или часы иногда дарит, иногда чеки дарит. Я читал дневник одного из этих самых. Сегодня аватар подарил мне часы. На показ. И настоящий святой боится, чтобы его уличили в чуде. Есть одна замечательная история про одного Бабаджи. Его звали Рамакришна, пандит Рамакришна Дас Бабаджи. Он был современником Бхактисиддханты Сарасвати. Бхактисиддханты Сарасвати очень уважал его. Он сам приводил, когда была первая парикрама по Вриндавану с огромным количеством преданных из Бенгалии, преданных Гауди и Мадха, то он привел их всех к нему и сказал, что каждый из вас должен получить его даршан. Это был Сида Махатма, живший во Вриндаване. И он, как все сиддхи, он обладал мистическими способностями. И однажды с ним случился такой случай. Ему какой-то там Госвами Вриндавана в честь ухода своей матери пожертвовал там 200 рупий и сказал, накорми вайшнавов. И он всегда готовил большие пиры, кормил вайшнавов. И он сказал своим помощникам, чтобы они накупили боги, приготовили пир. И когда богу была уже приготовлена, вдруг узнали, что на этот пир едет 300 вайшнавов из Бенгалии. Огромная толпа, 300 человек. Так, и этот его ученик прибежал к нему, не ученик, у него не было учеников, он не принимал никогда учеников. Он прибежал к нему в беспокойстве страшном. Он говорит, к нам в гости идут, прослышали, что мы угощаем. 300 человек к нам идут, помимо всех остальных, которые придут сейчас из Враджи, еще 300 человек. А у нас всего-то навсего, может быть, на 50 человек приготовлено. И тот в беспокойстве в полном. Этот Рамакришна послушал это, сказал, да не беспокойся, ничего, бенгальские вайшнавы, они мало очень едят. Те, кто был в Бенгалии, знают, сколько едят бенгальские вайшнавы. Они могут в 10 часов ночи положить такую гору риса и потом, соответственно, медленно, не торопясь, по всем правилам аюрведы, эту гору риса умять. Бенгальские вайшнавы, они худые, они тощие, невозможно. Но едят они невероятное количество. На его ученика это не произвело сильное впечатление. И он продолжал оставаться в беспокойстве, но он подумал, ну что делать? И он предался полностью Кришне и сказал, ну как-нибудь, так или иначе. На. И пришла толпа огромная. Приехали эти 300 человек во главе со своим лидером, и их кормили. И он сидел, и он убежал даже. Он был поваром, и он убежал, потому что ему неловко было. Он думал, сейчас будет ужас, не накормим людей, как мы будем глаза им смотреть. Вот. И через какое-то время он вылез из своего укрытия, и он увидел, что пир заканчивается, и что все встают, и что все уходят, и что ведра и котлы, в которых все было приготовлено, они по-прежнему полны, что там еще много осталось. Так, и он побежал, он понял, что это его учитель это чудо совершил. Он побежал к нему, пандитджи, прасад. Говорит, я же тебе сказал, бенгальские вайшнавы очень мало едят. Только поэтому. Он попытался объяснить, скрыть это, попытался так или иначе. Другой бы на его месте сказал, ну, ясное дело, конечно. Ты сомневался, что ли? Но настоящий преданный пытается скрыть это. Настоящий преданный никогда не выставляет на показ ни свой духовный опыт. Иногда, когда ему нужно доказать другим что-то. Он может это делать ради проповеди. Но во всех остальных ситуациях он старается быть максимально целомудренным, пытаясь избавиться от этого почета и от всего остального.

Ahora, ahora.

И как я говорил, 3 раза в день нужно восстанавливать полноту своего сознания. 3 раза в день нужно ее восстанавливать. Это не так сложно. Вообще раньше была такая культура издавать карманные книжки. Ну, кстати, хорошая была культура, вот я помню. Так как такие книжки почему-то перестали издавать, карманные, это было... На Востоке все время издают очень умные книжки под карман специально, чтобы можно было всегда с собой таскать. Если ее нет, сделайте себе такую книжку. Вырежьте себе по карману книжку и записывайте туда важные вещи, жизненно важные вещи. И как только у вас есть свободная минутка в автобусе, я не знаю, где угодно, жизнь добрая, она нам дает время так поторчать где-нибудь, замереть в каком-то состоянии. Немножко нужно, немножко. Сознание у нас, оно способно впитывать действительно глубокие вещи и думать о них целый день. Вы замечали, мы думаем, можем думать о чем-то целый день, но о какой-то глупости думаем все время целый день. Надо ему скормить мудрость, скормить ему мудрость, дать ему качественную пищу. Да. Как ребенку, мы же даем качественную пищу ребенку. Мы же мочи тут завалялось, на, попробуем. Нет, мы же самое качественное покупаем, да? Так же? К своему сознанию, как к ребенку нужно относиться. Накормите его по чуть-чуть, не нужно переедать. Утром, днем и вечером по чуть-чуть, качественным. И вы увидите, как там заварится целый мир. Как вы начнете видеть мир, законы мира, мироздания, как там все начнет бурлить. Это естественный процесс. Он не насильный процесс, он естественный. И добиться этого легко, ничего не нужно. Карандаш и бумажка. Просто мы записали и перечитывайте 3 раза в день всего лишь навсего. И там забурлит мир, микрокосм там заварится. Почему на Востоке... А короткие прически мужчины носят. Потому что они должны думать постоянно о этих истинах. А когда он думает все время, у него же голова перегревается. Она должна остужаться все время, чтобы дым из ушей не пошел. Поэтому видели, ну, монахи лысыми ходят, еще что-то. Ну что думать должны, чтобы мыслительные процессы. Нам много не надо прямо так думать, целый день сидеть. Но что? Пусть она маленькая мысль, но какая качественная. Понимаете? Что лучше съесть? Маленький хороший бутербродик, чем большую кастрюлю пропавших каких-то там ужасных вещей. Лучше маленький хороший бутербродик. Маленький. Пусть он будет маленький, но хорошенький. И будет хорошо, все хорошо переварится. Желудок будет здоровый, все будет замечательно. Помаленьку, по чуть-чуть. С утра называется, уточком. Днем, вечерком какую-то умную мысль, чуть-чуть и думать о ней, смотреть, и вы увидите, как она будет везде прослеживаться, перекликаться. Видение.

Да, мой близкий друг пришел для того, чтобы прочитать лекцию. Его пригласили прочитать лекцию на радио. Там были вопросы семьи. Он большой специалист в этих предметах. То его ему сказал, ему ведущий сказал: если вы хотите, чтобы вас слушали, говорите о деньгах и о сексе. И поэтому все выше пояса не поднимается. Все, о чем они говорят, и все к этому должно сводиться. Ну, интересный момент. Хотя Фрейд говорит, что это раскрывает человека, но все исследования показывают прямо противоположное. Интересно, что в этой молодежи, которая воспитана в этой культуре или воспитывается в этой культуре, до 15 лет уже 75 человек из 100 имеют серьезнейшие комплексы неполноценности. Это статистика. Это статистика. Статистика очень впечатляет. 75 человек из 100 не могут себя естественно вести, потому что они воспитываются на этих идеалах. И куда мы идем? Процент насильственных преступлений в Америке за последние 20 лет по докладу ФСБ, ОФБР вырос на 80%. В Америке сейчас насилуется каждая третья девочка до 18 лет, подвергается насилию. И каждый пятый мальчик. Куда мы идем? Россия сейчас также двигается в эту сторону. Если раньше женщины могли достаточно спокойно вечером идти по улице, то сейчас все друг друга боятся. Все боятся вечером выйти. Никто не знает, что с ним будет в следующий момент. Интересно, что статистика также в американских школах говорит, что в 70-х годах были основные проблемы в школах среди учащихся были то, что они отвлекаются и беседуют во время уроков и приклеивают жвачки. И также спорят с преподавателем. Сейчас самая главная проблема в американских школах по статистике, по вопросу, что ученики, первое, это аборты, и в этом возрасте ранние аборты. И вторая проблема, то, что ученики носят пистолеты и стреляют в преподавателей. Это проблема сейчас. И наркомания, третья проблема. И сейчас мы пытаемся подражать этой стране, мы смотрим эти мыльные оперы и так далее, читаем все эти журналы, идем по их стопам, все только увеличивая какие-то внутренние комплексы и так далее.

мы можем зависеть от разных обстоятельств. Очень сильно. Как один... объясню, как это происходит. Один человек, его решили обмануть аферисты. А он был браман, монах. Но разбойники решили его, знаете, обмануть. Они хотели сделать так, чтобы он потерял равновесие внутреннее. Поэтому они сговорились. Они распределились все на его пути, где он шел. И по очереди, встречая его, они говорили ему странную фразу. Они одно и то же ему говорили. Он шел по улице и думал о том, что какой он хороший браман. Но вдруг навстречу появляется первый из разбойников, как прохожий. И говорит: «О, что я вижу? Привидение». Браман посмотрел по сторонам. «Где привидение?» «Ты привидение». Говорит: «Я привидение? Я не привидение. Я браман. Я священник, уважаемый человек». «Нет, ты привидение». Он прошел мимо. И браман подумал: «Сумасшедший. Не видит очевидного. Я образованный человек. Он спутал меня с привидением». Посмотрел в зеркало, думал: «Вроде нормально все». Идет дальше. Через несколько километров снова встречается следующий разбойник, который подходит к нему и говорит: «О, Боже, что я вижу? Я вижу привидение». Браман говорит: «Какое привидение? Очень странно. Второй уже человек, который называет меня привидением. Я не привидение, со мной все в порядке. С вами что-то не то, гражданин». Он прошел мимо, идет дальше. Снова встречает человека, который снова говорит: «Я вижу привидение, какой кошмар. Надо же, на пути встретилось привидение». И знаете, когда он встретил 10 человек, знаете, что он подумал о себе? «Я привидение». Видите, это называется оценочная зависимость. Итак, если человек не обрел связь с самим собой, он будет зависеть от оценок окружающих. Например, сможете ли вы выйти на улицу в какой-то, например, ну, как Порфирий Корнеевич Иванов, в трусах? Можете выйти на улицу в трусах? Скажу: «Нет, я должен одеться. Если я выйду в трусах, меня не так поймут». А какая разница? Кто и что про вас подумает или скажет? Вы что, не знаете сами, кто вы? Или мы можем обидеться, если нам вдруг вот кто-то в пробке крикнет что-то такое, знаете, типа: «Эй!» И что-нибудь там такое добавит. Что четвероногое животное. Что-нибудь. Вы обидитесь, если он так скажет? Если вы обидитесь, то это означает, знаете, что? Что почему-то внутри вы именно так о себе и думаете. Вот почему? Почему мы так о себе думаем? Потому что если я точно знаю, что я не козел, например, то даже если мне крикнут это, я абсолютно не обращу на это внимания, потому что я же знаю, что я не такой. Со мной все в порядке. Но если я не совсем уверен в себе, не совсем себя хорошо понимаю, то когда мне это скажут, я начну сопротивляться. И вот это и будет признаком моей слабости. Это значит, я не очень верю в себя. Я не верю в себя, потому что не совсем себя понимаю, кто я такой. Не совсем понимаю свое положение. Потому что я спутал, потерял себя очень давно, спутав себя с материальным чем-то. Я принимаю это на свой счет. Видите? Или наоборот, тот нас прославит. Скажет: «О, вы великий человек. Вы такой талантливый, Что вы почувствуете?» Правильно, правильно. Все правильно, кажется, правильно. Это тоже ловушка. Это ловушка.

Хотел несколько вещей полезных сказать. Есть распространенные заблуждения по поводу предназначения, которые мешают разобраться в этом. Первое – это то, что люди думают, что предназначение находится само. Знаете, как-то раз, и оно само так бабах, и я пойму. Вот. Нет, оно как-то нужно приложить усилия для этого. Не само. Вторая вещь, что вот если я найду свое место в пространстве, то тогда мне всегда будет хорошо. Если мне немножечко нехорошо, то, похоже, я

не на своем месте нахожусь. Но, знаете, в этом мире никогда не бывает все время хорошо. Даже если это ваше место в пространстве, все равно не всегда будет хорошо. Это еще не повод как-то вот. Третье заблуждение, что если я нашел свое предназначение, то всегда будет много денег. То есть предназначение-деньги. Это вот тоже, кстати, навязанные ценности, что все измеряется деньгами. Если ты такой умный, то почему ты такой бедный? То есть умность равно деньги. Денег нет, тупой, значит. Правильно же, да? Современные ценности, они именно такие. Вот. И четвертое заблуждение, что если мое предназначение означает быть кем-то великим. Ну, на меньше не согласен. Внешняя речь идет о внешнем величии каком. Знаете, там знаменитость, там как-то вот, ну, особенность какая-то. Вот четыре заблуждения, распространенные, которые мешают человеку, ну, как-то принять свое предназначение. И, соответственно, если человек находит свое предназначение, если он, ну вот видите, нашел свое место в пространстве, то каков признак? Ну, удовлетворенный становится человек. Да, не всегда то, что у него там как-то все хорошо, но чаще хорошо. Он чувствует себя удовлетворенным. И знаете, такое мощное такое утверждение, что величие человека определяется тем, насколько он может терпеть непредвиденные обстоятельства. Это величие человека. Значит, что у него внутри есть какое-то такое стержень, счастье, которое позволяет ему, знаете, раз лекция отменилась, он говорит, ну ладно. Даже трудные ситуации он может их переносить. Это значит, что внутри есть у него стержень. Такой человек, ему не нужно доказывать, что он счастливый. Ему не нужно все время об этом на своей странице в Фейсбуке объяснять, как он счастлив. Ему и так хорошо. Этот человек чувствует себя нужным, который нашел свое место, он чувствует себя нужным, он чувствует себя полезным.

То есть веды дают регулирующие принципы различным классам людей, следуя которым человек любой будет возвышаться. Просто следуя этой практике. Его ум очистится, его жизненная сила обретет себя, его пища, все встанет на место, его отношения. Конечно, какое-то время это займет практики, безусловно, усилий. Мы говорим, не дешевая вещь. Потребуется определенное усилие и руководство. Например, болезнь пришла. Я себя плохо чувствую. Уже который день? Куда я иду? К врачу. А зачем? Я же знаю, что у меня болезнь. Где она у меня есть? Я даже могу знать диагноз. Грипп, например. Или расстройство желудка. Ну или что? Я знаю сам, где она есть. А зачем же я иду к нему? Для чего? Что он мне прописал диету, лекарства и образ жизни. И я к нему на прием прихожу и отчитываюсь. Принимаю, не принимаю, принимаю. Так, он берет ответственность и говорит, да, все, лечение идет. Ты должен практиковать теперь это. Не просто знать, а делать. И что? Болезнь идет. То есть недостаточно знать болезнь и диагноз. Иметь информацию. Необходима практическая деятельность. Практика. Режим дня вам пропишут, сразу же диету пропишут. Что есть, что не есть, и вы должны все это делать. Но ситуация такова у людей, что они почему-то думают, что как бы духовная жизнь возвышенная, а это что-то спонтанное. Именно. Это никаких правил предписаний не должно быть там. Я вам скажу, кто это сказал. Это говорит сатана. Никаких правил предписаний не должно быть, потому что это просто любовь же, правильно? Какие тут правила предписания? Наверное, такой пример существует. Представьте, что вы в чужом городе. Приехали к другу. И вы заблудились там в этом городе, куда-то вышли, там пошли, и в конце концов не знаете, куда идти дальше. Ну, у вас есть телефон, набираете. Так, Вася, у меня тут проблемы, я не знаю, где я нахожусь вообще. Скажи, как тебе добраться-то вообще? А, ты где сейчас? Что там вокруг тебя? Как улица называется? Он знает город хорошо. Вы называете все приметы. И он говорит, а, понятно, слушай меня внимательно. И он дает им точные правила предписания. Иди сейчас в этом направлении, столько-то метров, там будет остановка. Троллейбусная, запомни, остановка, не трамвайная. Номер 12, садись. Считай, раз остановка, два, три, на шестой, выходи. Переходишь улицу туда, там такой-то транспорт, и он точное-точное указание, вот тут выйдешь, тут найдешь дом, и все, квартира. Я говорю, дорогой мой, ну ты вообще слишком категоричный. Безапелляционный. Значит, мне никакой свободы выбора не даешь вообще. Вот понимаешь, я могу, может, я хочу пройти, может, я хочу три квартала, и не до 12 здесь, а на двойку сесть, допустим. Может, у меня вот другая потребность совершенно внутри. Я хочу согласно природе поступать, и ты мне вот навязываешь свои какие-то точные мнения. Что мне нет своей индивидуальности, хочешь сказать? Мне нужны индивидуальные какие-то наставления, дай мне. Который соответствует моему желанию. Дело. Тогда давай разберемся, чего ты хочешь, дорогой друг. Ты хочешь блуждать по городу или хочешь ко мне прийти? А? Если ты хочешь блуждать по городу, тогда просто слушай свое воображение и блуждай. Потому что земля круглая, все равно вернешься. Достигнешь этой цели. Земля, потому что круглая, ты можешь в любую сторону уйти. Так или иначе, ты придешь на то же самое место. Но если ты хочешь сейчас, срочно, прийти в назначенный пункт, то вот тебе конкретная карта, точно. И не ошибайся.

Вообще в семье надо уметь мыслить глобальными временными периодами. Сейчас все скатилось к тому, что мы ставим друг другу условия на неделю, максимум на месяц. На самом деле друг другу, если уж что-то, какие-то условия ставить, то лет на 10, на 15. То есть вот мы создали семью, и вдруг оказалось, что у нашего партнера какая-то вот, ну, дурная привычка, вот она вылезла. Раньше мы этого не замечали. Ну, не замечали, а он вот такой, ну вот что делать? Сколько их всяких этих дурных привычек может быть? Они, может быть, сначала незаметные, но потом они начинают раздражать. Вот. Ну вот вытирает он руки о штору и вытирает. Просто раньше штор не было, висели жалюзи. Поэтому пока встречались год, все время штор не было. А потом семью создали, шторы купили, а он, оказывается, любит, а шторы руки вытирать. Ну, это самая добрая, причем мужская привычка. Другие не будем раскрывать. Сами узнаете. И вот начинается, если ты за 3 дня не перестанешь вытирать руки, все, развод, видеть я больше не хочу. Нет, в семье все решается очень долго. И чтобы он отвык вытирать руки от шторы, должно пройти столько времени, сколько он к этому, в принципе, привыкал.

они не могут этого понять. И поэтому они их пытаются сдвинуть. Она говорит, не двигай шторы. Как не двигай шторы? Не видишь, ровно висят красиво. И он не понимает, что такое. Так для красоты же шторы висят. А поэтому тут ничего не поделаешь. Все сложно между мужским и женским восприятием. Все сложно, поэтому... Бывают вот эти дурные привычки у него, у нее, им нужно сразу понять, что они есть, они будут возникать, им нужно сразу понимать, что это надолго. Ну, давайте 10 лет будем с этим бороться, попробуем, какая проблема. Попробуем его за 10 лет избавить от привычки вытирать руки от шторы. То есть просто их для начала снимем, например, чтобы он все время... А где шторы? А теперь салфетки вместо штор. И там на подоконнике стоит банка с салфетками. Ну, штор нет, надо салфетку вытирать. Видите, уже все. И так вот 10 лет он салфетку повытирает. Потом через 10 лет шторы опять повесите. Он потянется, штору отодвинет, найдет салфетки, вытерет руку о салфетки. Победа! Но за 3 дня это невозможно никак. В принципе, невозможно. У всех у нас есть этот набор наших комплексов, наших привычек. Они не мешают жить, просто они раздражают. Они раздражают, жить-то они не мешают. Но так мы все время вместе. Поэтому вот эти вот ежедневные раздражающие действия, они вдруг на каком-то моменте нам начинают казаться очень такими значимыми. И мы начинаем ставить условия, вот тебе неделя, за неделю не избавишься, все, видеть тебя больше не хочу. Ну нет. То есть семья нужно сразу мыслить десятилетиями. Ну попробуем первые 10 лет позаниматься этим вопросом.

То есть правда должна быть, но эта правда должна быть культурной. Вот в чем закон. Нельзя врать, нельзя лгать. Но правда должна быть культурной. Вот это умение правду подать культурно называется наукой политики. Артха. Наука политики. И это важная вещь. Посмотрите, чем занимается политика. Политика так говорит правду, что война не начинается. Ну, про не кончается пока не надо, потому что война очень серьезная вещь. И был я на войне, знаю, что это такое. Пока война еще далеко от нас. Да, и дай бог, что никогда не будет. То есть реально политики умудряются удерживать мир. То есть у них это получается, и дай бог, чтобы дальше получалось. Чем они пользуются? Они пользуются приятной правдой. То есть всем понятно, что это вот, ну, немножко не так. Все понимают, и та сторона понимает, и эта сторона понимает, и любой человек может все понять. Но это так говорится все культурно и политично, что как-то более-менее вот жить можно. Жить можно. Понимаете, что какой-то паритет он достигается. Это целое искусство, его отдельно изучают, в институтах учатся все это, целая технология. Ну, то же самое мы также общаемся. Понимаете? То есть одно и то же можно сказать абсолютно разными словами. Абсолютно разными словами. То есть нужно уметь говорить так, чтобы человека не обидеть. Можешь сказать, вы сегодня особенно уродливо выглядите, а можешь сказать, что вы сегодня необычно выглядите. И человек задумается, что значит необычно. Не пойти ли в зеркало посмотреться. Так. Намеки, язык намеков. Культура – это язык намеков. Она состоит из этого. Прямо в лоб это нужно только в экстренных случаях говорить. Когда экстренная ситуация, тогда нужно прямо в лоб все говорить. Большинство бесед, разговоров, переговоров, оно все идет намеками таким. Между строк все читается. Но явный обман, прямой обман – это плохая вещь. Поэтому нельзя говорить, что вот ложь во благо – это все-таки неправильная вещь. С этой идеей можно слишком далеко зайти. Слишком далеко. Могут быть очень коварные последствия. Очень тяжелые последствия. То есть каждый раз, когда ложь идет во благо, это эксклюзивный случай, который должен отдельно рассматриваться как исключение. Не как правило. Не как то, что можно каждый день делать, просто правильно рассчитывая. Иначе погибнет все. Потому что трактаты утверждают, что правдивость – это последняя нога религии. Это последняя опора религии. Последняя опора духовности. Почему сейчас все держится более-менее? Потому что вот правду скрыть невозможно. Правда все равно на виду, поэтому человек может выбирать, что делать, куда идти. Если правду убрать, будет только одна ложь. Все, что делать вообще? Куда идти? Поэтому пока есть правдивость, мы можем развиваться. Как только правдивость уйдет, все, на этом все закончится.

вот, все раздражает и так далее. То есть есть психический фактор деятельности. Он очень сильно влияет на жизнь человека. Он является основным по факту. Мотивация. Некоторые люди говорят, у меня нет мотивации к деятельности. Поднимите руку, у кого нет мотивации к деятельности?

Работа есть, все хорошо, мотивации нет. У кого не хватает сил действовать психических, физические силы есть, психических нет. Вот это тоже работа психического тела. А кого на работе все раздражает постоянно, поднимите руку. Это тоже деятельность психического тела. А у кого все хорошо на работе? Это тоже деятельность психического тела. Значит, оно отлажено работает на работе. Но у психического тела, кроме работы, есть еще здоровье и семья. Три направления его влияния. И даже если у человека все хорошо на работе, это не значит, что у него все хорошо со здоровьем и все хорошо в семье. То есть психическое тело в трех направлениях действует, и иногда в одном направлении много сил, в другом поменьше, в третьем совсем.

0: работе много сил, в здоровье среднее, в семье мало сил. Бывает у человека, ну давайте опять протестируем вас. У кого из вас хорошее здоровье, в семье все хорошо, на работе все плохо? Поднимите руку. Никого нет. Хорошо. У кого из вас со здоровьем проблемы, с работой нормально, в семье похуже? Вот такая конфигурация, да? Значит, в семье все плохо, с работой средне, со здоровьем, с работой хорошо, в семье все плохо, со здоровьем средне. Видите, такая тоже есть конфигурация. Остальные все воздержались. Ладно, у кого все хорошо, поднимите руку. У кого все плохо? Такой вариант, да? Это означает, хороший период жизни идет, плохой период. Это тоже влияет. То есть хороший период, все хорошо. Плохой период, все плохо. Это тоже влияет. Итак, в деятельности существуют три энергии. Энергия спокойствия, энтузиазма и вдохновения. Эти три энергии в психическом теле называются энергия праны. Она дает возможность достигать цели, веру в деятельность. Она дает силу действовать. Энергия праны или энергия вечности у души – это та же самая энергия. Энергия праны действует в психическом теле. Энергия праны или энергия воздуха. Вот есть воздух, О2, а есть энергия воздуха. Это разные вещи. Допустим, О2 мы легкими дышим, а энергия воздуха, она не в легкие входит, а в психическое тело. Бывает, воздуха хватает, праны нет. А бывает, прана есть, воздуха не хватает. Вот здесь в зале что не хватает, праны или воздух? Того и другого не хватает. Сейчас жара, очень трудно, воздух заходит, и праны в залах всегда не хватает, потому что прана всегда на улице находится, там, где природа. Когда человек выходит на природу, он чувствует, что ему легко дышать. Но он дышит не воздухом, а праной. Я вам это легко докажу сейчас. Вот, допустим, мы проводили фестиваль на Иссык-Куле. Там воздух разрежен. Вот когда бежишь, допустим, дышать тяжелее. Нетренированный, если ты бегаешь на 1400 метров над уровнем моря, ты чувствуешь, что ты дышишь как в холостую. Воздух, ну, не хватает воздуха. Но свежесть колоссальная, ощущение прямо, что тебя прет. Вот тебе легко бежать, у тебя есть силы, но воздуха не хватает. Потом адаптируешься через недельку, уже вообще легко бежать и по воздуху, и по пране. Почему там праны много? Потому что там горы. И над уровнем моря, чем выше, тем сильнее прана. Но не хватает кислорода. Понятно? Итак, первая энергия – это энергия воздуха. Психическая энергия, энергия воздуха. Или праны. Вторая энергия – это энергия солнца или любви, счастья, энергия счастья. Кто более счастливо выглядит, южане или северяне? Вы это чувствуете, да? Больше улыбаются, кайфуют, да, такие счастливые, красивые, да? А кто более спокойный, южане или северяне? Потому что там больше энергии воды, есть еще энергия воды. Энергия воды – это энергия знания, она связана со знанием. Энергия солнца – энергия счастья. И энергия воздуха, праны везде одинаковые, там и там. Но когда очень много солнца, мало праны. Люди все вялые. Заметили, там больше вялости. Меньше сил действовать, так? А там, где холоднее, больше праны. Но меньше счастья. Там, где холоднее, больше праны. Вот, допустим, есть континентальный климат, там очень много праны. Люди такие все коренастые, особенно когда с севера они такие все коренастые, решительные. У них много праны, но нет энергии воды и солнца не хватает. если холодно, еще и воды, ну, Приморский край холодно, люди такие расслабленные, спокойные, у них не хватает солнца, немножко приторможенные. Как это есть про эстонцев анекдот. Мужчина заходит в поезд, говорит, в электричку заходит, спрашивает у проводника, он говорит, Таллин далеко? Так, говорит, не очень. Можно я поеду в вашей электричке? Можно. Проехали немного, потом спрашивает, Таллин далеко? Она говорит, теперь далеко. Немножко приторможенные. Я в Таллин приехал лекции читать. Они сидят, смотрят на меня и не улыбаются. Я и так шутил, и так уже извернулся весь. И они сидят и смотрят на меня вот так, и не улыбаются. И одна женщина после лекции подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за лекцию. Было так весело. Я так смеялась, так смеялась. А как смеялась, я не видел. Все сидели, смотрели на меня просто. Это означает, не хватает энергии солнца. Все смеются про себя. Видите, у вас хватает, поэтому вы вслух смеетесь. Итак, здесь, в Краснодаре, энергии солнца много, энергии воды средняя. Сейчас, летом, энергии воздуха не хватает. Энергия воздуха увеличивается с помощью длительного движения. Это значит, что в утреннее время, в жаркую погоду, всем краснодарцам рекомендуются прогулки в парке, там, на свежем воздухе, рано утром. Иначе не выживешь. И рекомендуется также сидеть в воде, потому что энергия воды тоже от солнца испаряется, психическая энергия воды. Вот видите, сразу в результате вот этих выводов я вам даю рекомендации по успешной жизни. Для того, чтобы энергия воздуха связана с работой. Вот человек, допустим, говорит, у меня нет сил работать. Это энергия воздуха. Нужно длительное движение. Или он говорит, я не могу сосредоточиться, у меня плохо работают мысли. Это энергия воздуха. Нужно длительное движение, чтобы ее включать. Есть еще пранаяма, которая включает энергию воздуха. Но включение разное. Пранаяма, она стимулирует движение энергии воздуха. То есть он, движение воздуха, энергия воздуха движется интенсивнее, когда человек делает пранаяму, дыхательное упражнение. Но человек не может зарядиться большим количеством энергии воздуха с помощью пранаямы. И не может ее глубоко, энергию воздуха, в свое психическое тело закачать. У нас проблема заключается в том, что у нас психическое тело очень глубокое. И чтобы доставлять энергию воздуха в глубокие психические центры, для этого нужно длительное движение. А люди в основном ходят там по, в самом лучшем случае, 10 тысяч шагов. Это половина психического тела, на половину глубину всего 10 тысяч шагов. А представьте, если вы просто там 40 минут ходите, это вообще ни о чем. Это просто вы себе на день даете немножко бодрости для работы. Но глубокие функции психические вы не можете восстановить с помощью 40 минут ходьбы. Для этого нужно учиться ходить раз в неделю 4 часа, 21,5 километра. И для того, чтобы ходить 4 часа, надо еще другие практики знать, которые дают возможность не перегрузиться при такой длительной ходьбе. Особенно, когда в летнее время это делается. То есть лучше всего такую ходьбу делать в очень ранние часы, когда очень жарко. Или, в крайнем случае, ходить уже не на свежем воздухе, а дома. Но тогда прана плохо закачивается, надо после такой ходьбы еще на улицу выходить, чтобы она в вас закачалась. То есть вы, когда дома длительную ходьбу делаете, вы энергию воздуха призываете в свое психическое тело, но ее нет сильно много в квартире, поэтому и не заходит. Вот, поэтому нужно на свежем воздухе побыть после ходьбы, чтобы она зашла в ваш организм тоже. Ну, лучше ходить, конечно, на свежем воздухе, когда рано утром. Вторая энергия воды связана с сознанием. Знание заходит в человека, когда человек спокоен. Энергия воды дает спокойствие человеку. Когда человек имеет дело с водой, он успокаивается, становится очень спокойным. Люди ничего не знают об этом. Но когда человек успокаивается, надо, чтобы эта энергия воды циркулировала нормально в нашем психическом теле. И нормальную циркуляцию дает неподвижное положение тела. Это не йога. Йога – это когда ты неподвижное положение тела и делаешь 3-5 минут каждое упражнение, в лучшем случае. А надо не двигаться 65 минут, чтобы все психическое тело прокачалось энергией воды. Циркуляция энергии воды дает терпение человеку. Как говорит, у меня нет терпения, значит, нарушена циркуляция энергии воды. На работе нет терпения, не будет успеха. Хирург операцию делает, ничего не получается. Нет успеха, видите? Вот, то есть терпения не хватило. Третья энергия счастья или удовлетворенности в деятельности. Энергия счастья – это энергия солнца. Но у солнца есть, как и у воды, допустим, и у солнца, и у воздуха, есть два вида энергии. Есть грубая энергия солнца – это кванты солнечного света. Они нам дают тепло. Вот на Земле есть тепло. Вот сейчас солнце дает сильное тепло, да? Там 30-40 градусов летом в Краснодаре, все перегретые. Это влияет на грубое тело, тепло солнечного света, на грубое тело. Но есть еще тонкая невидимая энергия солнца, которая называется теджес. Она тоже зависит от силы солнца, но она дает не тепло. Она дает жизнерадостность, дает энтузиазм, в деятельности энтузиазм, внутри человека счастье, а в любви – любовь, больше любви. Заметили, что, допустим, там южане, у них больше таких фильмов про любовь, там «Джимми, Джимми, ача, ача», там, ну, такие у них больше любви, да, они такие очень любвеобильные такие, любят сильно такие, как бы танцы такие у них там, вот, очень темпераментные, на более южных, да, людей. А на севере они такие, как бы медленно танцуют, так, а на юге. Лезгинка там носится, более темпераментные. Ну, то есть солнце, у нее внутренняя энергия солнца есть. Она дает любовь, жизнерадостность, оптимизм, энтузиазм. Это все энергия солнца, невидимого, тонкого солнца. Ну хорошо, допустим, если я выйду на солнце, я получу эту тонкую энергию солнца, невидимую, когда яркий солнечный свет будет. Это зависит, может получу, может нет. Это зависит от того, как я буду настроен. Потому что физическое тело получает энергию солнечного света, если оно открыто, то есть мы шапочку одели, солнечные лучи напрямую не действуют, и на кожу, на тело не влияет грубый солнечный свет. Но тонкий солнечный свет может влиять даже в шапочке. Для этого нужно иметь энтузиазм. Лучше, конечно, без шапочки, чтобы полностью весь солнечный свет из грубой, тонкий в тебя входил. Но в целом, если человек не настроен оптимистично в жизни, то тогда в него энергии солнца не заходит. Оптимизм это означает, что человек счастлив жить, ему нравится жить. Чувствует счастье, ему хорошо жить. Давайте песню послушаем, чтобы понять, что значит нравится жить. Это вот когда человек поет эту песню, в него заходит энергия солнца, невидимого солнца. У нас работает, да? Звук сейчас с компьютера пойдет.
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнин

0: Для каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое.
1: Что это не тавры, трубы, что это за музыка? Как называется? Триумфальная музыка, триумф. Это энергия солнца триумфальная. Ты пришел, чтобы я про тебя сказал, Жень? Да, вот у нас Женя, вот когда, если вы до меня не дотянулись, вот есть мой помощник, который на ваши вопросы ответит. Консультация бесплатная. Специально приезжает, чтобы вам помочь хотя бы что-то, какой-то ответ получить. Если до меня никак не добрались, вот с ним общайтесь. Все, подходите туда и общайтесь. Во время лекции это происходит. Итак, я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Вот это, когда человек так настроен, в это время у него входит энергия солнца. Что она дает? Она дает вдохновение действовать, дает счастье в деятельности, дает возможность любить людей во время работы, чтобы между тобой и людьми были хорошие отношения. На это нужна энергия, на все. Эта энергия от «я люблю тебя» жизни возникает. Если ты как бы не любишь жизнь, тебе плохо, тогда она не идет туда внутрь. Ты или закачиваешь эту энергию, или не закачиваешь. А если все плохо, тогда все равно надо любить жизнь. Надо, вопреки всему, закачивать эту энергию. Иначе без энергии нет жизни. Нет энергии – нет жизни. Вот, допустим, энтузиазм человека, на энтузиазм влияет на то, чтобы его повысили в должности или нет? Или ты хочешь? Мы тебя выбираем начальником завода. Спасибо. Нормальный вариант? Выбор нормальный или нет? Человек должен каким быть? Спасибо, дорогой! Должен быть очень энтузиастичным, жизнерадостным, да? Активным. Активная жизненная позиция. Означает солнечный человек, солнечный. Активная жизненная позиция. Глаза счастливые, горят, готов. Женщина солнечная какая? Красивая, улыбается, солнечная женщина. Глаза горят, щеки красные, губы красные, алые. Краснодевица, красавица, означает солнечная. Мужчина какой? Солнечный какой? Щедрый, причем щедрый, это энергия воздуха. Мужчина оптимистичный, жизнерадостный, энергия солнца. Давайте у мужчины энергия солнца послушаем. Песню. Давайте энергия солнца у мужчины послушаем, как выглядит ощущение.

Хорошо стало? Радостно? Да? Мужская энергия солнечная. Классная же? А женщина такая же, да? Или нет? Женщины могут так? Давайте. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давайте. Нет? Не можете так? А как у вас по-другому как-то? А? Нет. Я сейчас женщине покажу солнечную энергию. Солнечную энергию. Женская солнечная энергия. Через наслаждение этим миром происходит. Через счастье этой жизни, счастье любви людей, любви жизни. Женщина, солнечная женщина радуется людям, радуется жизни.

Да? Женская, похоже, да? Женская энергия счастья. Запомнили мужское? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. То есть мужчина счастлив внутри себя. У него энергия счастья циркулирует внутри себя больше всего. Это называется жизнерадостность. А когда счастье взаимодействует с чем-то, называется любовь. У женщины больше счастья, солнечной энергии через любовь, через взаимодействие идет. А мужчина внутри себя радуется. А женщина любит. Женщина любит, мужчина радуется внутри себя. Теперь, как действует энергия воздуха? Это стремление к победе. Это энергичность. Энергичность у женщины связана тоже с любовью. Она энергично действует. Одной ногой пишет, другой зачеркивает, смотрит энергично. Такое, привлекает к себе внимание. Через любовь действует. У мужчин действует через деятельность. Они энергичны в деятельности. Но в целом энергия воздуха можно почувствовать через песню. Как раз про энергию воздуха песня. И про деятельность, и про победу тоже. Все вместе.

Горы – это энергия воздуха. Смелые большие люди – это энергия воздуха. Птичьи разговоры – это энергия воздуха. Это все энергия воздуха.

Кто хочет, тот добьется. Это энергия воздуха. Кто ищет, тот найдет. Это все энергия воздуха. Кто привык за победу бороться, тоже энергия воздуха, означает стремление к успеху, не унывать, верить, что все получится. Это все энергия воздуха. Без этой энергии невозможно верить, невозможно достигать, не будет успеха. Это определенный вид силы. Все виды силы в нашей жизни – это энергия воздуха. Чай не пил, какая сила? Чай попил, совсем ослаб. То есть энергия силы не идет ни от чая, ни от кофе, ни от стимуляторов. Она идет от энергии воздуха. И вкачивает в себя энергию воздуха тот, у кого есть вера. Человек потерял веру, энергия воздуха. Тюм, все, капец. Нет сил жить. Не верит человек в свои возможности. Для женщины вера – это семья, это личная жизнь, любовь ее. Потеряла любовь, потеряла веру, сразу кофе, позднее укладывание и понеслась. Это все нежелание жить. Как растение без полива, так женщина без любви. Мужчина без успеха в деятельности. Там работой плохо стало, он сразу паник. Ну то есть, видите, есть пассивный способ существования, есть активный. Активный способ существования связан со знанием. Нужно знать, как выживать, когда тебе плохо. Вот тебе плохо, ты можешь быть энтузиастичным, верить, что у тебя все обломалось, а ты, я верю. Можно так это? Ну, это теория просто. А на практике человек раз обломался, он сидит такой. Все, приехали. Финита ля комедия. Вот. И чтобы начать верить, нужно просто качать воздух внутри себя. Для этого нужно идти. Когда человек идет, то это практика аскезы. Вот есть аскеза, это длительное движение. Это аскеза направлена на победу. Одна девушка говорит, я не верю, что я могу выйти замуж. Я говорю, почему? Потому что меня никто не смотрит. Я говорю, у тебя движение праны в психическом теле не идет в семью. Поэтому тебя никто не смотрит, потому что от тебя не исходит сила, которая заставляет, чтобы на тебя смотрели. Она говорит, как заставить эту силу идти? Я говорю, нужно длительное движение. Она приходит через полгода. Я говорю, уже бегаю на все 5 психических слоев. Почему я не замужем? Я говорю, у тебя энергия воздуха идет в здоровье. Идет в работу. Она говорит, да, там все классно. Почему я не замужем? Потому что энергия воздуха не идет в семью. Она говорит, как заставить ее идти в семью? Я говорю, беги замуж. Ну как это? Я говорю, вот беги, вот каждый шаг твоей пробежки, это ближе к замужеству. Так намерение должно работать твое. Она побежала замуж, вот думает, я бегу замуж. И у нее пульс поднялся сразу. Потому что энергия воздуха пошла в зону замужества, а там у нее засада. И у нее прокачка энергии воздуха затрудняться начала. И трудно было бежать замуж. На работу бежать легко, для здоровья легко, замуж очень тяжело. То есть, видите, аскеза, когда соединяется с намерением, сразу энергия воздуха идет куда надо. И вот так люди достигали своих целей с помощью аскезы. Энергия воды дает успех человеку, энергия воздуха, энергия солнца. Надо разобраться, что тебе не хватает в успехе. Допустим, у тебя есть энтузиазм, ты много работаешь, ты чувствуешь силы, но ты не привлекаешь там клиента, у тебя нет привлекательности. Не привлекаешь клиентов, не привлекаешь человека какого-то, не занимаешь высокое положение, тебя никто не выбирает на должность, как, допустим, одна женщина подошла ко мне и говорит, я много работаю, я хочу, чтобы меня повысили в должности, но меня что-то не выбирают. Какой энергии не хватает? Работает много, воздуха хватает, да? Чего не хватает? Солнце. Нужна привлекательность. Как прокачивать энергию солнца? Это надо в оптимистичном состоянии быть на солнце. Пост увеличивает циркуляцию энергии солнца. Когда человек постится, то энергия солнца начинает двигаться сильно в организме. И также баня помогает тоже прокачать солнце, парная.
такая пассивная практика. Самая сильная практика – это пост, прокачивать энергию солнца. И какой совет этой девушке? Быть на солнце и поститься. И тогда ее начинают замечать, потому что она становится видным человеком. Ее видно, потому что солнце дает, человека становится видно, когда он прокачан по солнцу. Человек, допустим, работает, но у него нет гармонии в коллективе. Постоянно конфликты, раздражительность. Он не может терпеть ситуацию своей работы. Он говорит, я 3 года проработал, поменял бизнес. 3 года проработал, поменял бизнес. Что это значит? Не хватает энергии воды. Терпение в бизнесе, там взялся, сцепился за бизнес и идешь вперед. А ты все время меняешь. Значит, энергия воды не идет в бизнес. У тебя нет терпения в деятельности, ты не можешь добиваться цели. Как это китайский анекдот был, когда там голод был в 60-х годах. К агроном приехал китайцам помогать сажать рис. Посадили рис. На следующий день смотрит, они там что-то копают, как ковыряются в поле. Он говорит, что вы ковыряетесь? Рис выковыриваем. Зачем? Сильно кусать хочется. Посадили, потом выковыривают. Это означает, нет стабильности, нет терпения. То есть надо сидеть в воде, делать статические упражнения. Видели вот такое, как человек аскезу совершает, стоит, допустим, на одной ноге там. Руки вверх вот так. Видели такую картинку? Это означает вырабатывать терпение человека. Терпение в достижении цели. В воде видели люди стоят? В воде, в ледяной воде. Iron Man. Видели? Или Iceman. Iceman, да? Ледяной человек. Значит, энергия воды у него хорошо циркулирует. Спокойный человек или нет? Спокойный. Я раньше заходил в 11 градусов, у меня ноги судорогой сводил. Представляете, судорогой прям. Я не могу зайти, судорогой сводят ноги. Это значит, что мое психическое тело не могло вот эту силу энергии воды вкачать в себя, циркуляция, не хватало силы. Ну, потом я потренировался, более там в 22 градусах побыл, месяцочек, каждый день начал прокачивать себя через энергию воды. И через некоторое время, я сейчас уже в 1 градусе стою, и у меня не то что судороги, я даже не чувствую, что она сильно холодная. Просто прохладная и все. 1 градус. Я захожу чуть-чуть так, пару раз вдохнул и все, и стоишь нормально. То есть качается нормальная энергия воды, потому что организм привык к этой энергии воды, ледяной. И спокойствие железобетонное стало. Ледяным спокойствием стало. Плюс статические упражнения, только когда делаешь, это все вместе объединяется, характер становится спокойным. Ты можешь достигать цели. То есть спокойствие, решимость, это энергия воздуха, и энтузиазм, энергия солнца. Марш энтузиастов, знаете песню? Ну ладно, другую песню сейчас включу. Ну, вернее, эту самую. Марш энтузиастов про эти 3 энергии. Первая энергия.

ущучили, нет? Видите, люди даже не знают этого древнего знания о трех энергиях, но они при этом об этом поют, потому что это не только знание мое там или ведическое, это знание просто существует в этом мире. Ну, давайте еще одну песенку послушаем, советскую.

Ну и теперь третья песня уже. Эта песня уже по моей методике. Сейчас с помощью искусственного интеллекта можно уже делать хорошие песни, которые не уступают современным этим эстрадным песням. Сейчас послушайте, оцените, как мы сделали.

Спасибо. У меня вопрос к вам. Ну а что люди вот не знают ничего, допустим, они что, как живут-то вообще? Никто на солнце не ходит, в воду не сидят, в воде там статику не делают, не ходят никуда, как-то живут, да, все? Дело в том, что эти энергии впитываются в нас само собой. Вот мы все равно по улице как-то прогулялись, там на выходные съездили, там пивосок попили на свежем воздухе. Энергии как-то впитываются все равно. Вот. Но вопрос заключается в том, что люди не живут все в обычных ситуациях жизни. Первое, что надо знать, что когда наступает стресс или все пошло не так, то организм входит в состояние, в котором не всасываются эти энергии. Это состояние называется стресс. Есть три вида стресса. Первый стресс – это человек входит в состояние истерии, называется психоз. То есть у него очень сильная раздражительность, истеричность. Он полностью вышел из равновесия. Это стресс по энергии воды. Второе состояние стресса – это подавленность. Человек не может ничего делать, не двигается, лежит на кровати, обессилен. Это стресс по энергии воздуха. И третий вид стресса называется депрессия, когда человек не хочет жить. Это стресс по энергии солнца. И когда человек входит хотя бы частично в состояние стресса, то в какой-то зоне психического тела у него возникает травма. И в результате потом всю жизнь там нарушается вхождение этой энергии. Это не только в теле может быть. Эта травма может произойти также и в личной жизни. Тогда энергия в личную жизнь не идет. И эта травма также может произойти и в работе, в деятельности. Тогда энергия в работу не идет. Вот было все нормально, произошло событие, и что-то у меня все ненормально стало. Я не могу начать работать. Я не могу устроиться. Поднимите руку, у кого нет возможности работать. Не может устроиться, нет нормальной работы, какие-то проблемы все время. Это значит, травма произошла, связанная с деятельностью психической. Теперь можно себя диагностировать, определить, а все-таки где же эта травма? По энергии воды, по энергии воздуха или солнца? Давайте признаки травматизма по энергии воды перечислим. Человек чувствует сложности в отношениях с людьми. Люди его перегружают, ему очень тяжело, чувствительность высокая, он устает с людьми. Или он чувствует раздражительность постоянно, обидчивость, гневливость. Это все нехватка энергии воды. Если человек чувствует, что он не может заснуть, он не может лечь спать, заснуть, это признак нехватки энергии воды. Если человек очень много сладкого ест на ночь, это признак нехватки энергии воды. Это легкие обезболивающие. Самое легкое обезболивающее, чтобы снять напряжение психического тела от нехватки энергии воды, самое легкое обезболивающее – это сладости. Женщинам нужны сладости для поддержания гормональных функций женских. Поэтому женщины все любят сладости. Это как кошка на валерьянку. Так женщина на сладкое. Там, если еще сладкое с какао смешано, потому что какао – это тоже женская энергия гормональная. То есть если взять сладкое и плюс еще какао, тогда еще сильнее женщину тянет. Она уже вообще не может это, как бы, терпеть, это очень сильно нравится. Так, женщина, или нет? Это женская энергия гормональная. Это как кошки на валерьянку. Но бывает и мужчины сладкое жрут на ночь. Они обезболиваются с помощью сладкого, снимают стресс с себя. Поднимите руку мужчины, который сладкое любит на ночь. Значит, не хватает энергии воды в психическом теле. Потому что если не хватает энергии воды, человек не может заснуть. Ему трудно засыпать. Процесс засыпания нарушен. Теперь дальше. Диагностируем нехватку энергии воздуха. Человеку тяжело думать. Во время работы он быстро устает. Чуть поработал – устал. Чуть поработал – устал. Человеку трудно решительно заставить себя идти вперед в жизни. У него не хватает решимости, не хватает
веры, что все получится. Человек чувствует слабость в теле. Слабость постоянно, слабость, это нехватка энергии воздуха. Сон становится поверхностным. Хочется выпить чая крепкого или кофе, или закурить. Это признак сильного нехватка энергии воздуха. Это я вам, девушка, рассказываю про вас. Признак сильной нехватки энергии воздуха. Скованность в теле. Эмоциональное истощение у женщин. Нет эмоций. Хочется посмеяться, а не можешь. Скованность эмоциональная. У мужчины есть физическая скованность. Вот он зажат весь. Это значит нехватка энергии воздуха. Зажатость такая. Перерасход энергии воздуха идет. Скованность, зажатость. Поверхностный сон. Хочется закурить, кофе выпить, чай. Кофе, чай — это наркотики кофеиновой группы, и кофе и чай — это наркотические средства кофеиновой группы, которые обезболивают нехватку энергии воздуха. То есть они действуют как обезболивающие, как анальгин на боль в зубе. Точно так же, когда у человека сильно не хватает энергии воздуха, он ее сильно истощает в организме. Ему хочется крепкого чая, ему легче становится жить от этого. Ему хочется кофе. А еще более сильное — это никотин. Он еще сильнее обезболивает от нехватки энергии воздуха. И люди, когда обезболиваются, они дальше работают. Вот, допустим, как вы думаете, энергия воздуха куда идет в первую очередь? В здоровье или в успех? В здоровье. А можно перераспределить, сделать так, чтобы вытаскивать из здоровья энергию воздуха, направлять в успех? Можно так делать? А? Вряд ли, я вам говорю, как это сделать. Надо закурить. Когда человек курит, он забирает у здоровья энергии воздуха, он покурил, у него пошел тонус. Он начал дальше работать. А без сигареты работать нет сил, потому что нет энергии воздуха, не хватает. И дальше он забирает больше, больше у своего здоровья энергии воздуха, он курит. А дальше что будет, когда приходит критическая нехватка энергии воздуха, то у него возникает инсульт, инфаркт, потому что у него возникают спазмы в организме. Или зажимает спину вот так вот сильно, или зажимает плечи, там суставы, запор возникает, геморрой вылазит, вены лезут. Это все уже критическая нехватка энергии воздуха. Понимаете? Почему? Потому что человек вытаскивает у себя энергию воздуха из своего здоровья. Ему надо работать, чтобы жить. У него нет денег. Нужно работать, чтобы жить. А он не знает, где брать энергию воздуха. Психическое тело хочет кушать. Если вы много работаете, вы трудитесь, да, допустим, вы прошли, кто из вас прошли по успеху семинары? Прошли. Кто из вас? Поднимите руку. Вот, все, кто прошел по успеху семинар, вам всем говорят одно и то же. Я вам сейчас перечислю эти главные принципы успеха. Первое. Оторвать попу от дивана. Ну, то есть означает заставить себя действовать. Расход энергии воздуха. Второй принцип. Тайм-менеджмент. Расписывай все. Вот. Это расход энергии воздуха. Третий принцип. Ставь цель, намерение. Это расход энергии воздуха. Вас научили энергию воздуха пополнять или нет? Вот это означает, что вас направили, как это, народ и партия идут на говно. Переверните, пожалуйста, страничку. А, народ и партия идут на говно гу. Так вот, мои дорогие друзья, после этих семинаров по успеху вам надо страничку перевернуть. Надо перевернуть страничку, чтобы понять, как энергию получать, чтобы ее расходовать. Потому что вас научили только расходовать. У вас народ и партия идут только на говно, понимаете? Вот. Вы только расходуете энергию. Вы и так уже все почти сдохли. А вас еще как бы научили, как сдохнуть быстрее. Надо решимость. Решимость без энергии воздуха означает, дальше будет срыв.
Нам говорят, тайм-менеджмент, если каждую секунду следить за своими действиями, тайм-менеджмент, быстрее сдохнешь, у тебя расход энергии воздуха увеличивается. Цель, постоянно думать о своей цели, намерение поставить, цель. Тоже быстрее сдохнешь, потому что и расход энергии воздуха колоссально увеличивается, а у тебя нет энергии воздуха. А дальше что с вами будет после этих курсов? Срыв наступит психически. Так и получилось, да? Было дело. Вот, вот вас научили. Представьте, у вас запор, допустим, да? И вам рассказывают, развей намерение покакать. Прилагай усилия. И тайм-менеджмент. Пока не покакал, никуда не уходи. Какой результат такого тренинга будет? Какой? Геморрой вылезет. Почему? Потому что это неправильное понимание вещей. Успех, запомните, мои дорогие друзья, успех находится в балансе между нагрузками и восстановлением. Баланс между двумя этими вещами повышает у человека статус в обществе. Чем больше энергии, тем выше статус. Есть три энергии, дающие успех. Первая энергия – это энергия природы, о которой я вам говорю. Вторая энергия – энергия благочестия. И третья энергия – это энергия милости Бога. Три энергии дают успех. Если у вас первое – это фундамент успеха, это энергия природы. Энергии природы достигаются через режим дня, правильное питание и аскезы. Если вы не встаете раньше 6 утра – или хотя бы в 6, энергия воды, до свидания. Спокойствия не будет. Будет раздражительность, будет повышенная чувствительность, ранимость деятельности. Не будет терпения. Не встаете раньше 6 утра, энергия воды, до свидания. Успех, до свидания. Не ложитесь раньше 10 вечера, успех, до свидания. Ночная работа, успех, до свидания. Потому что когда человек спит ночью именно под светом луны, все эти три энергии у него сохраняются. Если человек спит, не спит ночью, днем все энергии истощаются. Это происходит постепенно. Поработал в ночную смену год, потом ходишь как зомби. И не понимаешь, что со мной такое происходит. Приходишь к врачу, он говорит, вам надо попить транквилизаторы. И чего ты попьешь транквилизатор, это обезболивающий. Психически обезболивающий. То просто ты попил транквилизаторы и не знаешь, что у тебя не хватает энергии. Тебе приходит к врачу, говоришь, да, мне стало получше. Если человек помнит о чем-то плохом, дали по башке, он забыл. Приходит к врачу, он говорит, да, после того, как вы мне ударили по башке, я чувствую получше. Но я не пойму, зачем я к вам приходил. Уже не помню. Обезболивающие не помогают человеку быть успешным. Это временное действие. Это как закрыть глаза на проблему. Или воткнуть голову в песок. И ты не видишь, да, что все плохо. Потому что башка в песке находится. И так вас дурит, потому что успех находится в балансе. Нужно сначала научиться переключатель переключать. Человек должен научиться восстанавливаться и работать, и увеличивать энергетику. Энергетика воды увеличивается, спокойный как танк становишься. У тебя на работе стресс, все сотрудники на ушах, тебе спокойно.

0: ударов в минуту, 135 ударов, в зависимости от сезона. Летом тяжелее бежать, пульс выше. Сейчас вот мы бегали в Пятигорске, там пересеченная местность, там же горы. И мы так вот так вот бегали туда-сюда. Это очень сильная нагрузка на сердце и на мышцы. Поэтому пульс чуть повыше был, 140. Вы понимаете, это 17 километров, час 50 бега, 61 год, непрерывный бег. Со мной вместе побежало 8 человек молодых людей, добежало 4 молодых людей. В моем возрасте никто не побежал. Представляете, сколько энергии? То есть я вот бегаю, прокачиваю энергию через себя. У меня много энергии. Энергия – это здоровье человека, это силы. Я выгляжу энергичным или нет?
1: Да.
0: Вот давайте, старайтесь. Так же тоже делать. Начните сначала ползать, потом ходить. Потом бегать. Когда человек лежит, ему надо хотя бы двигать руками и ногами, чтобы выжить. Если двигает руками и ногами, надо начать ползать. Если начал ползать, надо начать ходить. Начал ходить, начни бегать. Маленький ребенок сначала двигает руками и ногами, потом ползает, потом ходит, потом бегает. Так устроена жизнь. Если вы чувствуете, бегать не можете, значит, у вас мало энергии. А некоторые ходить даже не могут. Чуть-чуть прошел и сдох. Идет на семинар по успеху. Какой успех? Надо вон это, бюро услуг этих ритуальных идти, смотреть, что тебе больше нравится, какое дерево, какой цвет ткани. Какой успех? Можете мне продать вот этот гроб в рассрочку, да? На полгода. Вот и весь успех. Так режим дня. Если не соблюдаешь все энергии, коту под хвост. Надо научиться. А научиться, чтобы режим дня соблюдать, нужны энергии. Вот если не хватает энергии воды, не ляжешь вовремя все равно, не заснешь. Не хватает энергии воздуха, не сможешь проснуться с утра. Вроде бы лег вовремя, а проснулся поздно. Нет сил встать. Нет сил встать, лежишь просто и все. Значит, с энергией воздуха проблемы. Не можешь заснуть, энергии воды. Жрешь на ночь. Энергии солнца не хватает. Если ешь на ночь, будешь уменьшать энергию солнца. А если нет энергии солнца, не хватает, будешь жрать на ночь. Потому что, когда не хватает энергии солнца, человек не может заснуть, не поевший. Надо сильно поесть, чтобы заснуть, потому что энергии солнца не хватает.

Дискотека имени Тарсунова. Итак, режим дня не соблюдаем, энергии все коту под хвост. Пища имеет психическую энергию. Она не может прокачивать психические слои, но в какой-то степени наполняет. Допустим, овощи увеличивают энергию воды. Когда человек ест сырые овощи, увеличивается энергия воды. Какие овощи? Которые растут над землей? Кабачки, тыквы, патиссоны, капусты. Увеличивается энергия воды. Фрукты. Увеличивается энергия солнца. Зелень. Увеличивается энергия воздуха. Энергетическая пища. Молоко, молочные продукты – это уже пища, которая увеличивает более тонкие структуры психические. Она связана уже с энергией любви, счастья, удовлетворенности в жизни. Это больше уже не с праной связано, не с энергиями, а чем-то глубже такое. Это уже... А мясо, рыба увеличивает энергию. Доктор говорит, я могу на что-то надеяться, смотря на что ты хочешь надеяться. Мясо, рыба увеличивает депрессию, потому что она разрушает энергию солнца, это пища насилия. Насилие – это противоположная счастью вещь. Когда животное убивает, оно в психическом теле, когда в себя приходит, потому что никто не умирает насовсем. Оно видит, как его тело съедают и проклинают этого человека. Потому что животная форма жизни – это уже пробуждающее сознание. Растительная форма жизни – это жизнь, сон без сновидений. То есть оно ничего не соображает. Там ветки обрезали у дерева, оно еще сильнее растет. Попробуйте поросенка на лапку отрезать, чтобы она выросла. Не получится. Это другая форма жизни уже. Морепродукты. Это не морепродукты, это живые существа. Это рыбки. Вот представьте, вы коровку завели дома. Она хорошая вообще? Она такая же хорошая, как кошечка и собачка. Но ее почему-то режут, а кошечек любят. В чем прикол? Коровка тоже такая хорошая. Я видел, одних у них поросенок дома жил. Такой смачный тоже ходит, хвостиком виляет, хрюкает. Тоже кайфовый, как и собачка. Это все наши это, животные. Это разные стадии грудных детей. Знаете об этом? Вот когда, допустим, в утробе матери грудной ребенок находится, это морепродукт. Это рыба, креветки. То есть это еще очень низкий уровень осознания себя. Но это все равно, это все равно, что зародыш вот, в утробе матери. А все, кто на земле живут, они уже на разных стадиях рождения. Допустим, вот эти все там... Птицы, белки там, это самое раннее рождение. А обезьяны это уже, ну, такой ребенок там несколько дней уже. То есть фактически там до месяца ребенка это все виды животных, которые мы видим. Это как дети, они как дети. Посмотрите им в глаза. Они очень наивные. Да, особенно если животное расслабляется, оно не боится ничего. Потому что животное в страхе, когда находится, оно боится. Поэтому оно иногда агрессию проявляет, иногда еще как-то себя ведет. Но животное, когда ничего не боится, посмотреть на него, ну, ведет себя как ребенок маленький, правда ведь? Ну, очень наивное, доброе, хвостиком виляет, ну, доверяет тебе. Как маленький ребенок, когда он чувствует спокойствие, он ничего не боится, он тоже улыбается всем, очень наивный. Так или нет? Поэтому люди должны охранять животных. Животные – это наши дети. Они как дети. И когда детей убивают, что дальше с человечеством будет? Войны. Энергия насилия накапливается на земле.
Так действует Бог. Он нас наказывает воинами за убийство животных. Об этом говорят Священные Писания. Поэтому мясо не надо есть, надо отвыкать от этого. Это не пища успеха. Это пища насилия, агрессии, хамства, жестокости. Бывает заслуженный успех, бывает незаслуженный успех. Знаете об этом или нет? Нет? Успех можно взять силой. Можно деньги взять силой у человека. Подойти, говорит, давай сумку. Взял, забрал, ушел. Дальше что будет? Ты можешь пользоваться этими деньгами? Можешь? Можешь, а что? Взял из сумки деньги, начал, домик себе там купил, если много денег в сумке было, там все построил дом, там купил продуктов, там еще что-то. Можно пользоваться? В чем проблема? Проблема в том, что ты незаслуженно притянул успех. Незаслуженный успех рождает дальше откат. Так или нет? Понимаете, о чем я говорю? Приходит время, и этот человек потом садится в тюрьму. Получает насилие назад. Одна женщина подошла ко мне в Пятигорске и говорит: Олег Геннадьевич, что-то не пойму, у меня в жизни столько насилия там. У одного инсульт родственника, у другого инсульт там. Тот проявляет насилие, этот насилие. Вокруг одно насилие. Говорит, что за период такой в жизни? Я говорю, возвращается то, что в прошлой жизни делали. Я говорю, я ничего не помню, что там делал. Я говорю, потому что мы живем на земле. Мы еще недоразвиты до того, что прошлой жизни помнить и понимать, за что мы наказаны. Надо сначала хотя бы понять, что все в этом мире не случайно. Каждый поступок имеет значение. Только прощая, получишь прощение. Ты уважаешь, нас уважают. Мы уважаем, нас уважают. Мы обижаем, нас обижают. Все и всем по заслугам. Добрые, злобные мысли вернутся недугом. Добрые мысли божественным светом. Если не думай, подумай об этом. Ну, то есть, жизнь бумеранг. Все возвращается. Бывает агрессивный бизнес. Человек втюхивает товар, навязывает свой товар кому-то. Дальше энергия насилия вернется назад. Или человек, допустим, пытается обманом достичь успеха. Или людям продает те продукты, которые разрушают их жизнь. Спиртное, сигареты, мясо. Дальше что будет? Возвращение назад. Как вы думаете, легче заработать на спиртном или на хлебе? Почему? Потому что спиртное связано с животными потребностями людей. Они пьют спиртное от безысходности. Понимаете? И поэтому спиртное так дорого стоит. Вы что думаете, этот спирт так дорого делать? Это недорогой продукт, но цены большие. Или, допустим, те же самые сигареты, это просто трава, понимаете? Вот, допустим, иван-чай дорого стоит, копейки, а сигареты дорого. Почему? Потому что люди хотят курить. У них не могут жить без этих сигарет, потому что они обезболивающие, это наркотики. И поэтому наркотики, допустим, знаете, как дорого стоят? Почему? Потому что люди сильно хотят наркотиков. Это желание возникает не от здоровой жизни, счастливой. Понимаете? Тот, кто наркотиками торгует, дальше что будет с ним? Барбамбея Киркуду. Что он сказал? Да ничего он сказал, если ты не будешь это делать, тебя просто зарежут и все. Будет Барбамбей, Киркуду. Тюрьма, насилие. Так? Ну, то есть, другими словами, иногда успех приходит, который приходит раньше времени. Человек должен
успех получить какой? Заслуженный, чтобы этот успех его потом не убил, не уничтожил. Многие люди достигают успеха, но при этом потом теряют все в своей жизни. Потому что они откат получают от своих действий. То есть успех благости. Он приходит в результате того, что человек фундамент добивается, жизненные силы повышают, у него энергетика сильная в организме, много можно добиться. Благочестие означает добрые дела. Надо копить разницу между желаниями и служением. Есть три типа энергии, связанные уже не с природой, а с благочестием. Благочестие тоже три типа энергии. Какие это энергии? Деньги, власть и слава. Понятно? Деньги связаны с какой энергией? Вечности. Да? Они связаны с желанием жить. Так? Нет денег, нет жизни. Власть связана с какой энергией? Солнце. Деньги связаны с энергией воздуха. Власть связана с энергией солнца. И слава с какой энергией? Знание, да. Энергия знания. Вот у меня что из этих трех? Деньги, власть или слава? Слава. Знание. Деньги связаны с энергией вечности. Слава с энергией воды, энергией знания, энергией воды, энергией знания. Деньги, энергия вечности или энергия воздуха. И власть — это энергия солнца или энергия счастья. Три типа людей. Одни люди добиваются денег, другие добиваются власти, третьи добиваются славы. Что заставляет человека добиваться денег? Желание денег. Так? Человек хочет денег. Видели людей, которые хотят денег, много денег? Видели таких людей? Эти люди называются бизнесмены, запомните, торговцы. Они хотят много денег. Второй тип людей хотят много власти, желание сильной власти. Эти люди называются управленцы или руководители. И третий тип людей хотят много славы. Этот тип людей называется ученые. Три типа людей, достигающие успеха. Других не бывает типов, только три. Запомнили? Смешанных тоже не бывает. Только три. Есть три желания, которые противовес этим желаниям. Вот это желание славы, славы не дают. Если человек хочет славы, он получает комбинацию из трех пальцев. Потому что для того, чтобы достичь славы, ему нужно действовать в противоположном направлении. Ему надо увеличивать благочестие, то есть деятельность совершать, которые дают славу. Если ты хочешь власти, надо действовать в противоположном направлении. Надо совершать действие, которое дает власть. Если ты хочешь денег, надо делать в противоположном направлении действия, которое дает деньги. Но если человек хочет власти и захватывает ее силой, если он хочет славы и захватывает ее силой, и если он хочет денег и захватывает силой, значит, потом он получит от судьбы пинка под зад смачного такого. То есть произойдет откат судьбы назад. То есть захватить власть можно только, когда она сама к тебе приходит. Если ты ее захватываешь, значит, ты совершаешь насилие над энергией успеха. А энергия успеха – это энергия Бога. Запомните.
Над ней нельзя совершать насилие. Она сама над кем хочешь насилие совершит. Она сильнее тебя. То есть есть энергия славы. Славы нельзя силой достигать. Надо, чтобы она к тебе пришла сама. Власти нельзя силой достигать. Это опасно. Когда силой власть достигаешь, получишь пулю в лоб. Вот. Если денег силой достигаешь, получишь небо в клеточку. Если славы силой достигаешь, получишь позор. Поэтому человек не должен силой это достигать. Но большинство людей именно так и делают. Они временно живут, они живут на постоянку. Поэтому в следующей жизни все идут в ад. Ад — это ниже земли, это хуже там жизни. Да? Вот это все сначала я же объясняю. Вызываю у вас интерес. Ведь у вас возник интерес. И вы задаете вопрос. А я как раз сейчас об этом буду говорить. У человека есть, кроме вот три природы. Руководитель, бизнесмен и ученый. У них, кроме Бог им дал, кроме вот этих трех желаний, которые я перечислил, дал еще также три вида милости, которые выполняют эти желания. Бизнесмену Бог дал щедрость или желание заботиться обо всех. Заботливость, щедрость дает ему деньги. Бизнесмен щедро, когда себя ведет, деньги получает. Когда руководитель защищает людей, защиту всем дает, прибежище, он получает власть. А когда ученый приносит человеку пользу, людям пользу приносит, знания, он получает славу. Вот вы лекции мои за деньги покупали, а как? Знание просто так в интернет висит, да? Вы говорите, Олег Геннадьевич, да, сразу у вас появляется желание слушать это знание, потому что оно вам достается просто так. Бери и слушай. Так или нет? Это называется желание дать знания людям, быть полезным. Желание быть полезным рождает славу. Желание защищать людей, давать прибежище им, дает власть. И желание быть щедрым, заботливым дает деньги. Давайте практически. А эти три желания основаны на силе. Нет силы, ничего не сможешь сделать. То есть нужно сначала три энергии усвоить. Энергии природы – это чьи энергии? Вот энергия воздуха, воды, солнца – чьи энергии? Бога энергии. Это божественные энергии, дающие нам долголетие, здоровье, счастье, спокойствие, любовь. Все это энергии природы дают. Понимаете? Нужны эти энергии. Нет энергии, нет жизни. Психическое тело питается энергиями природы. Так же, как грубое тело питается тоже энергией воды. Вот я что пью? Воду. Дышу чем? Воздухом. И ем что? Какую энергию я? Солнце. Если нет солнца, нет пищи. На Северном полюсе есть пища? На экваторе дофига пищи. Все кишит. На Северном полюсе никого нет. Увезу тебя в тундру, увезу. Вот. Ничего там нету. Что там делать в тундре? Все привозят сейчас на чартерных рейсах и хранят в холодильниках пищу. Поэтому она везде сейчас распространилась. Но раньше в тундре не было пищи. Нечего было есть. Тяжело было жить. А на экваторе все стремились жить. Плотность населения в южных странах выше, в северных ниже. Так? Нет такого, чтобы на Северном полюсе там перенаселение было. Перенаселение в южных странах. Так ведь или нет? Где много солнца, там войны постоянно за жизнь, борьба за существование. Каждый клочок земли сражаются, пытаются отстоять.
пища – это солнце, вода – это вода, воздух. Тело грубое питается водой, воздухом и солнцем. Психическое тело тем же самым питается. Духовное тело тем же самым. Душе нужна вечность, счастье и знание. Психическому телу нужен воздух, вода и солнце. Три энергии. Есть еще земля. Энергия земли сохраняет все энергии, а энергия пространства дает эти энергии. Пять всего элементов природы. Энергия земли сохраняет энергии. Поэтому надо жить не на 30-м этаже для успеха, а на земле. Смотрите, сейчас люди совсем стали придурками. На 30-м этаже квартира дороже стоит, чем на первом. Посмотрите статистику. Так ведь? Почему? Потому что там вид лучше. Там на 30-м этаже у тебя энергии все вытекают. Живешь наверху, постоянно устаешь. Просто от того, что живешь наверху. Ты в воздухе живешь. На земле надо жить. Когда человек на земле живет, он отдыхает. Ему хорошо становится. На свежем воздухе наполняешься энергией. Нужен свежий воздух. Нужно на улицу выходить. Вот для чего попу от дивана надо отрывать. Для того, чтобы на свежий воздух пойти. Наполняемся, выходим энергией солнца. Энергии солнца любить, когда люди любви хотят. Они наполняются энергией солнца. Любовь, радость, жизнерадостность. Наполняются энергией солнца. Когда хотят активности, наполняют энергией воздуха. Когда хотят спокойствия, наполняются энергией воды. Ну давайте наполнение энергией солнца, песенку послушаем. Даже если нет солнца на небе, все равно ты, когда любишь всех, наполняешься энергией солнца. Тонкая, невидимая энергия солнца.

То есть солнца нема. Но я как получаю энергию солнца? Через солнечных девушек. Хочу любви, получаю энергию солнца. Красные девки свели меня с ума. Когда мужчина получает энергию солнца, что получается у него? Что он делает? Радуется. А девушки получают энергию солнца? Любят.

Когда человек наполняется энергией солнца, что с ним становится? И не отдает, наполняется, не отдает, что это становится с ним? Перегревается.

Золотом звонким, что это? Солнечная энергия смеха, радости. Одарю их радостью, буду плясать для них. Обмен энергии солнцем происходит, да? Так или нет? Понятно? Или непонятно? Радость, смех, счастье, обмен энергии солнца. Даже если над солнцем нема на улице, все равно жар идет, потому что идет обмен энергии солнца. Итак, человек занимается бизнесом. Он прокачивает энергию воздуха через благочестие. Что такое энергия воздуха? Это энергия жить, желание жить. Он удовлетворяет людям желание жить. Бизнесмен что должен делать? Кормить нищих. Давать на жизнь людям, на жизнь. Он должен заботиться о жизни, помогать пожилым людям. Детей спасать беспризорных, кормить нищих бизнесмен должен. Заботиться о том, чтобы все были сыты. И тогда к нему потекут деньги. Потому что деньги – это энергия вечности. Она течет тем, кто заботится о вечности. Ты хочешь денег – не надо силой упахиваться, достигать денег. Денег, денег, денег. Копи благочестие. Будь разумным. В этом мире не все вот так, как ты думаешь. Хочу замуж, выйдешь замуж или нет? Чтобы выйти замуж, надо противоположную вещь делать. Что значит, что надо делать? Всех любить. Вот красивая девушка, что значит красивая? Откуда красота берет? Что, накрасилась, что ли, красивая стала? Почему красивая? Потому что она отдает любовь. И все, когда видят, что она всех любит, она для всех красивая становится, потому что она всем отдает любовь. А если ходишь, не... Противогаз одела, муж заходит, говорит, как я тебе? Говорит, что, брови повыщипала, что ли? Если женщина накрасилась, любовь не отдает, будет она красивая, нет? Чтобы отдавать любовь, надо что делать? Чтобы люди нравились все. Если тебе люди нравятся, не нравятся, вы не выйдешь замуж. Что делать, чтобы люди нравились? Заботиться надо о них. Они открывают через сердце свою красоту, люди. Когда ты что-то хорошее для них делаешь, они улыбаются тебе. Значит, они тебе будут нравиться, потому что ты будешь чувствовать их красоту. А когда ты чувствуешь, что все люди хорошие, ты становишься сама красивой. А если люди все для тебя плохие, значит, не выйдешь замуж, потому что ты некрасивая. Красивая – это та, которая любит людей. Людмила, людям мила. Все женщины должны быть людмилы. Людям милы. Понятна система или нет? Не любите людей, не выйдете замуж. Не хочешь кормить людей, заботиться обо всех. Не хочешь дарить всем жизнь, значит, ты жизненную энергию назад не получишь. Силой брать можешь взять на время, потом сядешь, небо в клеточку будет. Жизненная энергия уйдет из тебя. Бог найдет способ или даст болезни, которая потеряет жизненную энергию, или сядешь в тюрьму, или у тебя деньги заберут назад силой, добрые люди, в кавычках. То есть взял что-то силой, дальше природа заберет у тебя назад это все. Чтобы получить успех, нужно увеличивать благочестие. Благочестие – это энергия заботы у бизнесмена. Он всем помогает. Вот что такое связи, знаете? Связи – это что такое? Это сила, которая дает успех у бизнесмена. Бизнесмен получает через связи успех. Ты можешь жизненную силу давать нищим. У тебя покупательная способность увеличивается. У тебя будут товар покупать, потому что ты
успех с младшими достигаешь. Когда ты даешь жизненную энергию нищим, у тебя больше товар будут покупать. Ты же бизнесмен, тебе нужно, чтобы покупали. Нищим заботишься о нищих, у тебя товар будут покупать. А чтобы были связи, договариваться о поставках, нужно для этого отдавать жизненную энергию равным. Это означает заботиться о бизнесменах, о других, помогать им в бизнесе. Тогда у тебя будут связи. Связи, знаете, зачем нужны бизнесмены? Если у тебя есть связи товаров за склад, то можешь получить дефицит. Помните Райкина? Дефицит. Раньше дефицит был. Нужны связи были, чтобы получить дефицит. Понятно? Власть. И защита. Вот ты, допустим, у тебя есть коллектив. Ты людям даешь защиту. Они у тебя на работе чувствуют себя хорошо. Ты можешь им помочь во всем в жизни. Заболел, поможешь найти врача. Ты ему даешь защиту в деятельности, что ты не увольняешь его. Он работает, ты его обучаешь, воспитываешь. Он старается честно себя вести, а ты его даешь ему прибежище. Возможность, чтобы он дальше работал. Ты уважаешь энергия гарантий и верности, это также защита власти. Руководитель должен иметь всегда успех три диагонали. Допустим, ты помогаешь администрации заботиться о нищих. У тебя вертикаль сложилась. В бизнесе, связь с властями. То есть бизнесмен должен заниматься вместе с правительством благотворительностью. Тогда у него появляется вертикальная сила. Никто не придет, его там не отожмет бизнес у него, налоговая его не замучит. Вертикальная сила. Горизонтальная сила – это забота о других бизнесменах. Вниз вертикаль – кормление нищих. Власть. Вверх вертикаль. Верность властям. Ты защищаешь власть. Горизонталь – это сотрудничество с другими представителями власти. Взаимодействуешь с ними. Поддерживаешь их. Вниз – защита своих подчиненных. Благочестие копится, власть усиливается. Тебя повышают в статусе. Тебе дают больше полномочий. Так действует благочестие. Оно притягивает к тебе людей. Когда человек заботится о людях, он увеличивает притяжение тех, кто покупает товар. Не обязательно у него. Его энергия успеха переходит ко всем, кто с ним работает. Если у него хлебный магазин, все будут хотеть покупать хлеб, потому что его хлеб вкусный, настоящий. Как человек, который продает хлеб, может позаботиться о людях? Он может сделать честный рецепт, в котором нет химии. Его хлеб натуральный, честный. И люди раскусят его хлеб, распробуют рано или поздно. Они поймут, что это вкусный хлеб. Вот у вас есть Краснодарский завод молочный, да, там коровка из кореновки мороженое делают. Знаете? Знаете, я его даже, это мороженое, нашел даже в Нью-Йорке. Везде, по всей земле продают. Это натуральное мороженое. Там нету химии. Из чистых сливок делается, натуральный продукт. Очень вкусно. Вот так достигается успех бизнесмен. Сделал хороший рецепт, правильный, натуральный. Хлеб тоже, натуральный хлеб, без добавок всяких. Обман разрушает бизнесмена, обман людей, вранье. Насилие разрушает власть. И гордость разрушает и нежелание приносить пользу, скупость разрушает славу.
Как один человек подошел ко мне и говорит, как вы себя раскручиваете? Какая фишка? Я говорю, никакой фишки, просто людям даю знания, просто так и все. Он говорит, да, а как на этом зарабатывать? Я говорю, я не зарабатываю, люди сами приходят, мне дают деньги. Как это? Я говорю, приходят на лекции, допустим. Ну вы же все бесплатно в интернет, зачем они приходят на лекции? Я говорю, соскучились. Ничего не понял, ушел. Скупой, не может быть славы, не может быть у этого человека. Скупой человек, не может быть славы. Некоторые славы силой, агрессивный способ. Пиарят себя, пытаются навязать себя людям. Дает успех, славу дает, временную. Потом это все заканчивается. Это неправильный путь. Правильный путь – это копить благочестие. Означает делать три вот эти вещи. Ты просто бескорыстно даешь людям знания, успех. Или защищаешь людей, или заботишься о них. Ответил на ваш вопрос? Три силы, которые Бог дает как называется, благословляет Бог вот этих людей. Человек хочет денег. Но он благословляет заботливостью. Человек хочет власти, его благословляет желанием защищать. И он хочет славы, благословляет желанием приносить пользу людям, давать им знания. Понятно? И если человек культивирует жадность в себе, тогда он становится неудачником в вопросах денег. Потому что силы деньги не возьмешь, это энергия Бога. Она тебе не подчиняется, она тебя пошлет на несколько букв. Ей все равно, что это твое желание. Ты можешь только не силой, а любовью взять эту энергию. Если ты проявляешь заботливость, приходят деньги. Проявляешь защиту, даешь защиту людям, приходит власть. Даешь людям пользу, приносит, приходит слава.

Можно, допустим, блог вести. Блог, знаете, в интернет делают блоги. Блог вести и там голые попы из дупла показывать, допустим. Будет популярность. Много просмотров сразу. Неожиданно же. Лес, дупло, раз, оттуда голая попа вылазит. Неожиданно, правильно? Интересно, так? Миллионы просмотров. Слава есть, можно деньги зарабатывать. Все. Нормальный путь. То же самое наркотики, торговать наркотиками. Очень быстро деньги приходят. Вот сейчас любой из вас наркотики начнет продавать, очень быстро деньги. А потом что быстро? А? Быстро пулю в лоб получишь.

Итак, фундамент жизненных сил, три энергии природы, режим дня, правильное питание, аскезы. Дает силы жить. Потом дальше благочестие идет. Баланс. Человек должен научиться в балансе. Копишь силы. Увеличиваешь баланс, увеличиваешь благочестие. Как увеличивать баланс? Вот ты, допустим, больше 8 часов работаешь в день, это баланс. А когда тебе жить? Ты хочешь что? Для чего ты работаешь? Чтобы получить деньги, чтобы себе квартиру заработать, на квартиру? Так ты сдохнешь раньше, чем эту квартиру заработаешь, потому что ты тратишь силы больше, чем копишь. На что ты рассчитываешь? Если у тебя будет квартира и геморрой до колена, тебе нормально с геморроем будет в квартире жить? Заработал усталость там. Ты усталость разрушила у тебя семью уже. Она разрушила тебе здоровье. Ты в квартире в этой живешь. Нормально, когда нет жены, нет здоровья, жить в квартире. Ты эту квартиру накопил, у тебя ничего нету, ни здоровья, ни счастья, ничего. Без здоровья деньги будут или нет? Ты упахиваешься, 10 часов в сутки работаешь, что ты думаешь, это надолго? Ночная работа надолго? Как человек должен деньги зарабатывать? Он должен зарабатывать так, чтобы сохранить здоровье. Потому что если он за счет своего здоровья зарабатывает, здоровье кончилось, кончилась жизнь. Я много людей, вот вы, допустим, вы видите жизнь свою, а я вижу жизни всех. Ко мне очень много людей подходит и говорит: Олег Геннадьевич, упахался, как вернуть здоровье? За любые деньги готов купить. А здоровье за деньги не купишь. Оно возвращается тяжелым трудом над собой. И то не всегда. Бывают разные стадии истощения уже. Многие люди умирают раньше времени. Знаете об этом? Причина – перенапряжение. Перенапряжение – основная проблема современного общества. Люди не знают, как жить. Они не могут переключать переключатель. У них только в одну сторону всегда работает. В сторону напряжения, а в сторону расслабления не работает. Пока молодой, еще можно как-то пожить, а потом – опс, и приехали. И успех – до свидания. Не можешь работать, не будет успеха. Как лучше, по 10 часов, 10 лет подряд, и потом сдох? Или до 70 по 8? 8 часов в день работаешь, можно работать до 70. 10 часов, 10 лет и сдох. Что выбираете? Итак, запомнили, 8 часов в день, не больше, вместе с дорогой. Вы скажете, а как выживать? Это надо шевельнуть мозгами. Вот, допустим, смотрите, я когда был в институте, учился, у меня был нулевой уровень успеха. Вот я только поступил в институт, я питался макароны с яйцами. Это были самые дешевые продукты. То есть я варил макароны, яичницу жарил. Вот я так питался. И у меня не было денег ни на что. У меня тут чуть-чуть на одежду было денег. И на вот эти макароны с яйцами. Я вот так жил. Я жил в этом в общежитии, ел макароны с яйцами, ходил в институт. Но чем я занимался? Я не учился целыми днями в институте, мои дорогие друзья. Я учился на троечке, четверочке, иногда пятерочке. Если сильно надо было мне что-то для жизни, я это сильно учил. Все остальное я учил не сильно. Но в свободное время от работы я ходил, делал йогу. Я занимался йогой. Занимался закаливанием, длительным движением. Ходил в клинику и помогал людям. Я приходил в палату, говорил, кому нужна помощь? Меня все знали там, что я приду и буду всем говорить, что и все ржали надо мной. Я приходил, массаж точно делал, общался с людьми. Так прошел год. Потом я уже до палат не доходил. Это было на первом курсе. На втором я до палат не доходил. Уже
Меня врачи спрашивали, мне пожми точки там, ля-ля-тру-ля. На третьем курсе до врачей уже тоже не доходил, потому что у меня кружок возник уже эзотерический, на котором 3 доктора наук приходило. А на четвертом курсе мединститута я уже начал лекции по ЗОЖ читать. И до сих пор читаю. А мои одногруппники целыми днями учились, чтобы пятерки получать. И что у них, как бы развились они как личности? Надо развиваться в балансе. Я занимался здоровьем, занимался социальным развитием и учебой одновременно. Все это было понемножку, всего понемножку. Но это давало мне стабильное развитие. Понимаете? Я сейчас и так сейчас живу. Я постоянно каждый день оздоравливаюсь. Каждый день развиваюсь как личность. Занимаюсь духовной практикой. Людям помогаю. И каждый день работаю так же, как вы. И идет сильное развитие постоянное. Потому что правильный подход к жизни. Успех в балансе находится, а не в том, чтобы упахаться и сдохнуть. Понятно? Развивайте себя как личность, увеличивайте свой профессионализм и укрепляйте здоровье. Развивайте свое благочестие, щедрость, заботливость, защиту людям давать, знания. То направление, которое вам близко. Работать нельзя слишком много. Это называется суетиться или психануть. Можно психануть на 10 лет, поработать 10 часов и сдохнуть. Успокойте свою психику. Работайте, живите скромно, работайте так, чтобы сил хватало. Работайте над собой в свободное время. Молитва, помощь людям, аскезы, режим дня, правильное питание. Выстраивайте свою жизнь. Есть такое понятие позитивные привычки. Позитивные привычки – это та деятельность, которая не требует сил, энергии. Вот, допустим, мне, чтобы пробежать, мне не надо заставлять себя энергию туда вкладывать. Я взял, побежал. Я привык бегать. Чтобы залезть в ледяную воду, мне не надо энергии. Чтобы питаться без мяса, мне не надо энергии. Чтобы совершать молитву, мне не надо энергии. Чтобы делать статические упражнения, мне не надо энергии. Чтобы поститься, чуть-чуть надо энергии, потому что я вышел на пост 60 часов раз в месяц. Это уже максимальный пост, который прокачивает все психическое тело. Все. 48 часов уже легче. 36 для меня вообще никаких проблем. Я вообще не напрягаюсь. 48 чуть напрягаюсь, 60 последние 12 часов тяжело. Но придет время, и 60 будет не тяжело. Потому что я развиваю позитивные привычки. Раньше было очень тяжело бегать 10 лет назад, 11 лет назад. Сейчас уже не тяжело. Статические упражнения не тяжело делать. Было тяжело. Мясо, я не помню уже, я его с 24 лет не ем. Наверное, там было сначала тяжело как-то. Потом перестало быть тяжело. И так далее. Когда человек развивает позитивные привычки, постепенно их надо по очереди развивать. Начинайте с режима дня. Начните вставать рано, ложиться рано. Начните с воды, потому что вода – это самая первая позитивная привычка. Вода – это основа всех аскез и всего успеха. Это энергия спокойствия. Она успокаивает. Надо сидеть в воде сначала. Если бегаешь, не сидишь в воде, значит сгоришь. Постишься, не сидишь в воде, сгоришь. Бег истощает энергию воды, пост истощает энергию воды. То есть сначала в воде сидим, делаем статические упражнения, чтобы воду запустить, статические упражнения. Потом длительное движение, потом только пост. А когда все это сделал, режим дня налаживается. Энергия воды есть, значит, вовремя ложишься спать. Энергия воздуха есть, рано встаешь. Энергия солнца есть, на ночь не переедаешь. Начинаешь поститься больше. И все одно другому помогает. Аскезы плюс режим дня, плюс правильное питание одно другому помогает. Например, не хватает энергии солнца, не можешь без мяса жить.
Некоторые люди не могут без мяса. Мясо перестал есть, сразу плохо стало. Значит, не хватает энергии солнца, пища не глубоко всасывается. Есть высокоэнергетическая пища, есть низкоэнергетическая пища. Мясо – это низкоэнергетическая пища. А, допустим, зелень – это высокоэнергетическая пища. Зелень – самая полезная пища на Земле. Это даже коню понятно. Вот конь ест мясо, нет? Он ест зелень только. Но он какой? Крепкий, да? Или слабый? Ему мяса не хватает. Говорит, врачи вам говорят, конь приходит к врачу. Он говорит, он такой крепкий вес. Вам, говорит, мяса не хватает. Вам нужен белок. Конь говорит, я и так белок ем. Смотри, я весь из балка состою, я ем зелень. Зелень – это чистейший белок. Но врачи ничего не знают об этом. Просто зелень плохо переваривается, потому что не хватает энергии. Но если у человека много энергии, у него зелень начинает усваиваться, это самая полезная пища на Земле. Она выравнивает все энергии у тебя внутри. Зелень. Это пища долголетия. Чем старше человек, тем больше зелени надо есть. Лист салата, лист шпината, листья, зелень, листья. Листья – это первый солнечный цикл. Сначала солнце попадает куда? В листья. А потом уже везде. В ствол, в плоды, в корни, в животных. Животные едят эти листья. Так? Листья – это первый цикл солнца. Нет листьев – нет жизни. Так? Чтобы жизнь зародить на других планетах, что туда ученые везут? Растения. Нужно сначала, чтобы растения начали расти. Они дают кислород, атмосферу создают растения. Так? Нужны листья сначала. Жизнь идет от листьев, от растений. Они усваивают энергию солнца. Если человек ест листья, он прямо на первом цикле солнца ловит. Вы знаете, что можно пост, когда постишься на воде, ты циркуляцию энергии солнца включаешь. Знаете об этом? Ты ничего не ешь, у тебя солнечное питание начинается. Вот ты пищу не ешь, организм из солнца берет пищу. Он начинает питаться самим солнцем. Называется солнечное питание. Знаете, солнцееды люди. Солнцем человек питается. Он так копит энергию солнца, что все берется из воздуха. Человек солнцеед, у него такая сильная всасываемость, что он в воду залез, у него энергия воды потребляется через кожу. Он дышит, все питательные вещества, минералы все через воздух он получает. Солнцееды. С помощью энергии солнца колоссальная усваиваемость в организме становится. Я к вас к этому не призываю. Я просто вам объясняю, что если вы будете поститься на воде, вы сможете усилить энергию солнца у себя внутри. И точно так же, чуть слабее, действует пост на зелени, на свежей. Если вы не варите зелень, а просто сырую зелень на блендере взбиваете, пьете, то у вас циркуляция энергии солнца тоже включается. Это называется пассивный пост. Если вы будете поститься на яблоках, на бананах, там, на чем угодно, у вас не будет циркуляции энергии солнца, не включится. Она включается только на посте на зелени, на свежей, на вот этих смузи. Понятно? Поэтому вот эти смузи или зелень сбитую называют энергетическим напитком. Я когда в Америку приехал 15 лет назад в Лос-Анджелесе, везде продавали эти шпинатовые соки вот из свежего шпината, салата. Вот эти смузи, вот эти вот. Сейчас у нас эта культура пошла, но мы отстаем немножко от них лет на 10-15. Вот, 15 лет назад я туда приехал, и вот это была мода на зеленые напитки. Я попробовал, так сразу тум, ставила, думаю, нифига себе. Хорошая вещь, энергетическая, много праны. Прана идет из зелени, и солнце оттуда тоже идет, и энергия воды, то есть. Зелень напитана всеми энергиями, поэтому она дает баланс человеку энергетически. Поэтому надо больше зелени есть, листьев.
Это самый первый солнечный цикл. Но лучше улучшает клеточное пищеварение, всасываемость пищи всей в организме. Зелень улучшает. Запомнили? Вам интересно или нет? Спасибо. Спасибо. Налаживайте свою жизнь. Начните с режима дня. На говно не отправляйте свою энергию. Встали поздно, энергия по коту под хвост. Легли поздно, коту под хвост. Божрались на ночь, коту под хвост силы. Не лишайте себя силы. Есть солнце и луна. Это две силы, которые уравновешивают нашу жизнь. И это неспроста, потому что есть две высшие планеты. Есть высшее солнце, есть высшая луна. Это не спутник Земли. Высшая луна находится высоко в небе. Я вижу ее. Это на тонком плане планета тонкая, невидимая. Она огромная. Вы даже не представляете ее.

И оно излучает теджес. Теджес – это высшая солнечная энергия. И этот теджес наполняет все звезды во Вселенной. То есть это солнце высшее питает все звезды во Вселенной. Представляете, как Господь придумал? А само солнце наполняется Господом непосредственно. Господь наполняет солнце энергией вот этой любви. А потом она по всей Вселенной идет через звезды. Высшая луна находится высоко на высших планетах. Высшее солнце вот таких размеров, а высшая луна еще больше вот таких вот размеров. О, вот я прямо еще вижу вот так вот. Представляете, там высоко в небе, где все звездочки маленькие, это невидимая тонкая планета, такая огромная. И они, эти две планеты, населены живыми существами, ангелами. Высшая луна питает все спутники планет. Наша луна – это просто кусок камня. Там нет жизни. Но оно из-за взаимодействия, когда солнечный свет попадает на Луну, то Луна вместе с солнечным светом также в этом отражении несет в себе лунный свет. Лунный свет – это тайный свет. Потому что солнечный свет очевидный, но лунный свет, непонятно откуда он берется. Он берется в результате взаимодействия энергии высшей Луны и отраженного солнечного света. Вот так это происходит. И этот лунный свет дает тоджес. Это чистая энергия воды, которая дает человеку сон. Сон. Под светом Луны мы спим. Синтез веществ тоже расходит, происходит за счет света Луны. Поэтому зачинать детей надо ночью. Потому что ночью синтез быстрее происходит. Зачатие означает синтез. Лунный свет дает зачатие. А когда под светом солнца люди зачинают, то дети слабыми рождаются, ослабленными. Поэтому ночью надо спать, а не работать. Потому что ночью увеличивается энергия спокойствия человека. Вы заметили, выспался. Хорошо. Да? Отдохнул. Под светом Луны это происходит. Почему ночью отдохнул, днем поспал, не отдохнул? Вы не отдыхаете, девушка. Встаете поздно, ложитесь поздно, не берете свет Луны, не питаетесь им, вы игнорируете свет Луны. Не хватает энергии Луны, значит, не будет спокойствия в жизни. Свет Луны – это также женская энергия. Это энергия доброты, нежности, ласки, заботы, внимания. Все это энергия отжаса, женская энергия. Женщина дарует жизнь. Это энергия Луны. Луна, свет Луны связан с любовью. Если человек не спит ночью, не хватает энергии спокойствия, которая дорождает любовь. Луна делает людей нежными, ласковыми. Солнце дает жизнерадостность, тоже красоту, счастье в любви. Но есть еще свет Луны, который дарит человеку покой, нежность, дружбу, доброту. Энергия доброты – это все Луна.

0: Это лунная энергия, друзья, доброта, любовь, гармония. Это лунная энергия. Поэтому надо спать, копить лунную энергию. Значит, ни хрена не будет никакой доброты. Она впитывается во время сна, доброта впитывается. Энергия луны, когда человек спит, впитывается. И когда он блондит ночью. Блондины — это не только светлыми волосами, те, кто блондит по ночам. Ошпаренные все, не хватает им энергии луны, что не спят по ночам. Понятно? Солнце, луна, день, ночь. Солнце — это день, луна — ночь. Днем действуем, ночью спим. Нарушил режим, божественный режим, разрушится жизнь. В центре дня находится пищеварение человека. Солнечный свет, глубокое всасывание пищи, 12 часов дня. Клеточное пищеварение, глубокое всасывание. Если не ешь в обед максимально, значит, ничего не усвоится. На ночь нажрался, все, коту под хвост. Клеточного пищеварения не будет, будет анемия. Пришел к врачу, тебе железо качают. У тебя уже магниты висят на теле уже. Но гемоглобин не увеличивается, потому что, чтобы он увеличился, нужно клеточное питание. Клеточное питание возникает днем. Кушать надо в обед, а не на ночь жрать. Есть солнечные продукты, которые вызревают под светом солнца. Это пшеница. Это бобовые культуры. Их надо есть в обед. На ночь нельзя зерновую бобовую пищу есть, потому что эта пища не переваривается ночью. Не хватает энергии солнца для ее пищеварения. Это солнечная пища. Когда вызревают колосья? Под ярким солнечным светом, так? Говорит, почему пшеница не вызрела? Не хватило солнечных дней. Нужен солнечный свет, чтобы вызревала пшеница. Овощи растут когда? Ночью, под светом луны. Значит, овощи можно есть вечером, тушеные. Есть еще благостная пища, которую можно есть всегда. Фрукты, например, благостная пища, можно есть всегда. Орехи – благостная пища, можно есть всегда. Есть незерновые крупы, такие как гречка, киноа. Амарантовая крупа можно тоже есть вечером. Молочную пищу нельзя на ночь есть, потому что она тяжело переваривается. И также сладкое нельзя на ночь есть. Потому что вечером демоническое время. Это время, когда активизируются все опухоли, активизируются все бактерии. И ты кормишь сладким вечером свои бактерии. Паразиты, опухоли, все ты кормишь сладостями вечером. Опухоли растут только по ночам. Нажрался на ночь, кормишь опухоль. Если опухоль уже есть в организме, не корми ее. Если хочешь кушать, на ночь зелень свежую пей. Опухоль не питается зеленью. Она говорит, это не пища. Пища – это мясо. Опухоль так считает. Мясо, молочка – это пища. Зерно, хлеб, бобовые. Сладкая – это пища, а зелень – это не пища. Дайте мне пищу. Знаете рецепт вывода глистов? Сейчас вам расскажу. Доктор пришел, человек говорит, ничем, тыквенными семечками глисты не выводятся, ничем не выводятся. Говорит, сейчас тебе рецепт дам. Пей на ночь молоко и булочку ешь. Начал пить молоко, булочку. Глистов еще больше стало. Приходит, говорит, что-то не работает рецепт. Он говорит, теперь без булочки. Только одно молоко пьет. Глист вылазит и говорит, а где булочка? Дайте булочку.
1: Это шутка была.
0: На ночь не едим, да? Молоко, мясо, рыбу, зерно, сладкое. На ночь не едим. Не кормим глистов, опухолей, не кормим бактерий. Так? Все это растет по ночам. А вы растете под светом солнца. Поэтому, если вы хотите себя кормить, основную пищу кушаем в обед. Вечером легкая пища. Утром легкая пища. Утром благостная пища. Благостная пища – это фрукты, это сладости, молочка. Это все благостная пища, это мед, ягоды. Все это с утра можно есть. В обед – основная пища. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Все в обед.

другое. Один мужик, ну не мужик, а только священник, в туалет сходил, понюхал, говорит, что за ерунда вообще? И говно человеческим голосом и говорит. Я, говорит, до этого была чистой, освященной пищей, но при контакте с тобой я стала вот таким. Поэтому кушайте в обед, чтобы не было мучительно больно смотреть в унитаз. Понятно? Ладно, я слишком много говорю, сейчас песни. На ночь не ешь, вы уже слышали, поэтому сейчас другую включу.

Понравилась песенка? Все отлично. Так, мои дорогие друзья, поздно легли. Энергия воли, энергия решимости, вера, достижение цели. До свидос. Поздно встали. Энергия спокойствия, умиротворения, доброты. До свидания. Здравствуй, раздражительность, плохое настроение, обидчивость, капризность, гневливость. Просто потому, что встал после шести. Все. Что делать? Допустим, сейчас вот лекции, да, поздно ложиться спать. Полежал в воде с утра. Когда человек поздно встал с постели, теряется энергия воды. Если поздно лег, чуть-чуть прогуляйся на следующий день, на свежем воздухе, наполнись энергией. Иногда бывает, у меня, допустим, такая жизнь. Я езжу, лекции читаю, да, спасибо. Лекции читаю, езжу, поздно ложусь спать, поздно встаю. Но я каждый раз поздно встал, раз водичку, сразу чуть полежал в холодной воде. Энергией воды напитался, зарядку сделал, все, восстановил энергетику. Когда домой приезжаю, я всегда встаю в 5, ложусь в 9:30, восстанавливаюсь. Какие вопросы по поводу сегодняшней лекции? Итак, успех – это наполнение энергиями, это режим дня, это правильное питание, это баланс в жизни. Работать не больше 8, остальное время работать над собой, развиваться как личность, делать добрые дела, молиться. И постепенно у человека копится благочестие. А успех приходит по ступенькам. Ты сначала вот так вот на горизонтали, ничего не меняется, потом раз, резко подскочил. Потому что правильно живешь. Потом опять не меняется ничего, ты копишь благочестие, потом раз, резко подскочил. Точно так же, как зачатие происходит, ребенка же не видно сначала. Женщина носит, мы носим, но думаем, раз, резко родила. Или она все время рожает? Все время рожает или носит сначала? Носит. Точно так же успех. Раз, родил успех. За несколько дней. А до этого носишь его все время. У кого ступенька произошла? Вот правильно жили, раз, резко успех. О, отлично. Видите, это происходит. У меня точно так же. Я копил, копил благочестие. Раз, резко ступенька. Потом копил, раз, резко еще одна. И так далее. Вот так происходит. Какие вопросы? Да? Да, микрофон, вот молодой человек.

0: Вот в очках, да, давайте вы. Вон следующий, да, вы, да. Садитесь.
1: Спасибо за лекцию. Вот в процессе возникло два вопроса. С обедом. Ощущаю, когда вот обедаю, что наоборот, как будто теряю силы, хочется спать.
0: Да, правильно, потому что когда человек поел, энергия вся пошла в желудок. Нужно прилечь. Три варианта есть, три типа людей. Одни лежат после обеда 20 минут, и потом очень активная жизнь. Вторые гуляют, третьи сидят. Ну, то есть надо что-то делать, но не работать. 20 минут после обеда отдай организму, а потом очень много сил, целый день работаешь. Все. Это не
1: проблема. Уточняющий к этому вопрос, все-таки есть часовые пояса, да, то есть, ну и условно говоря, мы живем как по московскому времени, Краснодар. Вот в Краснодаре вы бы в какое время посоветовали именно обедать? В 12 или в час?
0: Солнце здесь, в Краснодаре. Фактическое солнце во сколько часов? 12 часов в зенит. Когда? Во сколько время? Зенит. Посмотрите в интернет. В Краснодаре зенит. Во сколько часов? Во столько обед самый лучший. В зенит. Можно на час позже делать. Или на час раньше обед. Это самое оптимальное. От зенита.
1: И еще один можно вопрос. Касаемо именно молока. Я вот раньше из ваших лекций, может быть, я что-то неправильно понимал. Молочные это считались как благостные продукты.
0: Можно молоко пить полстаканчика горячее на ночь с медом. Оно сильно расслабляет психику. Но это только тем людям, у которых нет онкологии, нет лишнего веса, нет токсинов в организме. Молоко как снотворное. Можно пить на ночь. Немножко. Но не напиваться им.
1: Понял вас. Большое спасибо. Все, да.
0: Ваш вопрос, да? Да. Но молочка вообще исключена вечером. Включим. Это все раз. Кормит онкологию.
2: Олег Геннадьевич, приветствую вас. Спасибо большое за лекцию. Очень ценно оказаться в этой вашей энергии. Прямо просиял. Скажите, пожалуйста, интересный, вот у меня возник вопрос по поводу деятельности. Вы говорите, активной деятельности или работа, которая должна быть 8 часов. У меня вопрос связан с тем, что, в принципе, моя деятельность, она связана со служением людям и с такой, ну, как мне кажется, благостной деятельностью, но в этом тоже чувствую перегруз такой, то есть где-то не могу вот этот баланс.
0: И ищите баланс восстановления. Иногда мужчины работают больше, я работаю больше иногда, но я всегда восстанавливаюсь, я всегда молюсь, всегда закаливаюсь, всегда делаю аскезы, режим дня стараюсь делать, правильное питание. Я, например, вообще не ем с утра. У меня интервальное питание каждый день, 16 часов поста каждый день. Это дает мне силы. Вечером ем только фрукты. Это тоже дает силы. Основное питание в обед. Посты длительные. Длительные пробежки. То есть нужно, если ты больше тратишь энергии, больше восстанавливай, иначе сдохнешь.
2: И раньше восстановление времени. Получается за счет аскезы, да?
0: За счет аскезы, режима дня и правильного питания. Это все на восстановление направлено. Доброта к людям тоже является силой восстановления. Одного человека не любишь, об одного обиделся, об одном плохо думаешь, вся энергия ушла туда. Все уходит, нет, сил не оставляется психически. Успех – это психическая энергия. Плохо о ком-то думаешь – успеха не будет. Доброта дает успех, сохранение энергии, доброта, сохранение энергии, спокойствие, энтузиазм и решимость. Три состояния, сохраняющие энергии, плюс доброта. Чтобы она не ушла никуда, нужно всех прощать, любить, терпеть, заботиться, не судить никого.
2: Да, я услышал. Спасибо большое.
0: Вот с волосами девушка. Она знает, она с волосами.
3: Здравствуйте. Спасибо за возможность задать вопрос. Он касается здоровья. Хотела спросить, вот после операции на груди мне врач порекомендовал, вернее, даже настоятельно сказал, что нужно пить гормоны, причем очень длительные, много лет. Я вот хотела спросить, можно ли вообще это избежать? И в каком состоянии сейчас, допустим, мой гормональный фон?
0: Хотите мое мнение знать?
3: Да.
0: Мое мнение – это баланс. Вот когда есть опухоль злокачественная, ее сначала надо подорвать ее здоровье. Это хорошо делает современная медицина, прекрасно. Это химия, гормоны, операция подрывает силу опухоли, не дает ей расти. А потом дальше аскезы по моей методике.
3: Ну вот уже как бы удалили. Вот.
0: Ну от этого уже после этого удалили, это не значит, что там ничего не осталось.
3: То есть гормоны все равно нужно пить?
0: Так пока и... да, и делать аскезы по моей методике. Вода, статические упражнения, длительное движение, посты и елка еще. А если точно знать, все делать, чтобы не было онкологии, надо, у нас сайт есть, специальный чат, где общаются. Одна девушка, она традиционная классическая медицина плюс мои методики. Вылечила рак 4-й степени, метастазы по всему организму. Но сначала химией, она химию, когда уже не могла делать, еще опухоль осталась, и она ее добила моими методиками. И там мы разрабатывали с ней весь процесс, и этот процесс можно узнать подробно. Вот, Кать, руку подними. Вот подойдите, она вам даст ссылку, ну как бы в чат войдете в этот. Там будете узнавать, что делать, сидеть, мазать специальными мазями, сидеть возле елки, питание специальное, чтобы опухолевые клетки не размножались. И когда вы все аскезы будете делать, все это делать, можно отменять гормоны. И все, и она никогда не будет расти, эта опухоль.
3: Спасибо большое.
0: А если вы не будете ничего делать, тогда будет расти, потому что вам надо блоки убрать на 4-м слое по воздуху и солнцу, которые дают возможности опухоли расти. Надо убрать эти блоки. Как это делать? Методичку читаем.
3: А вот, ну, считается, что если на солнце находишься, наоборот, это все растет. Вот. А получается, по вашей методике надо на солнце.
0: Все правильно считается, но просто вы неправильно находитесь на солнце. Если человек пришел в баню, сначала зашел в парную, потом в воду полез, опухоль будет расти. А если он сначала залез в воду, потом пошел в парную, потом опять в воду, опухоль не будет расти. А еще надо знать, как правильно все это делать. Потому что если, допустим, ты жаром до опухоли дошел, а дальше не идешь, тогда она будет расти. А если ты пробил ее солнцем, значит, тогда она будет рассасываться. У вас опухоль на 4-м слое находится. Значит, в воде на 5 слоев надо сидеть, на 4 слоя как минимум в парной, а потом на 1 слой в воде, и тогда опухоль начнет рассасываться. Там целая, ну, серьезная система. В целом энергия солнца опасная. С ней надо делать все по инструкции. А если человек не знает, как с энергией солнца быть, он получает осложнение. Поэтому читаем методичку. Все делаем по инструкции. Ваш вопрос? Садитесь.
4: Подскажите, вот чтобы усилить взаимодействие с солнцем, мы культивируем в себе радость, да, счастье, стараемся это в мир отдавать. А чтобы усилить взаимодействие с воздухом, какое...
0: Воля к победе.
4: Воля к победе.
0: Ну, косец, то стремится, то привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Вот это настроение победы.
4: Спасибо большое.
0: Еще когда бегаешь, не надо болтать. Надо питаться праной. Когда кушаешь, разговариваешь или нет? Кто разговаривает, значит ничего не усваивается. Надо кушать, молчать. Питаться праной, молчать. Бежишь, молчи. Слушай лекции, слушай музыку. Молчи, питайся праной. Не болтай во время пробежки. И решимость вырабатывай в своем сердце. Сзади вопрос, да, мужчина? Вон мужчина сзади, сзади, сзади.
5: Олег Геннадьевич, здравствуйте. У меня вопрос касаемый молочных продуктов. Вот, вы говорили, что это благостный продукт, конечно. Но у меня иногда возникают сомнения, касаемые молочных продуктов, которые в магазинах продаются, с учетом того, как они производятся.
0: Ну, во-первых, у вас плохо переносится само молоко. Вот молочные продукты плохо переносятся по вашему конституции. Во-вторых, у вас не хватает молочных ферментов нормальных в кишечнике. Нужно пробиотики попить, чтобы их установить. Вот. А что касается продуктов современных, то в них добавляют всякую гадость. Но это не значит, что сами молочные продукты плохие. То есть там есть гадость плюс молоко.
5: Я к тому, что коровы не уходят в заслуженную пенсию и в плане ненасилия.
0: Это все непрактичное знание. Потому что вы не найдете на этой земле практичного метода, чтобы коровы уходили на пенсию. Я изучал этот вопрос. Нужен целый цикл. Нужно огромное производство, где из навоза делается, из мочи лекарства. То есть, чтобы рентабельным ваша теория была, рентабельной, нужно очень много чего сделать. Но вы должны знать, что если люди отвергают молоко из-за того, что это молоко не ахимса, то человечество деградирует из-за этого. Потому что даже когда коров убивают, и все равно мы пьем молоко, то мы поддерживаем в себе благость и коров в том числе поддерживаем, понимаете? Если нам молоко не нужно, значит, коровы тоже не нужны. Поэтому эта теория ваша неправильная, она непрактичная. В нашу эпоху надо пить молоко. Иначе коровы сдохнут, и мы сдохнем. Коровы нужны для того, чтобы мы жили. А если мы не будем его пить, они не нужны. Их никто не будет размножать. Коров не будет на земле. А как вы говорите, коровы ахимса, то есть они своей смертью уходят, это нерентабельно. Я знаю такие места, где люди так заботятся о коровах. У них в этих местах от коров нет молока, потому что молочные коровы – это всего 15% от стада. А у них увеличиваются пожилые коровы, они специально не берут молодых, чтобы они не размножались. И поэтому у них нет молока, они просто пасут коров и все. Это непрактично. Там не бывает молока. Эта теория не является жизненной. Понятно?
5: Да, понятно. Благодарю.
0: Я сталкивался с этими людьми, я знаю их, кто это делает. Там нет молока у них в этих стадах, потому что они не берут молочных коров. Для того, чтобы были молочные коровы, нужно, чтобы рождались телята. А если не рождаются, стадо увеличивается, постоянно увеличивается. И в результате им больше надо труда вкладывать в этих животных. Наступает момент, они уже не могут дальше этих животных содержать. И поэтому у них нет молочных коров. То есть они сделали ахимса, но молоко отсутствует, потому что это непрактично. Нужно делать очень серьезный цикл, вкладывать огромные деньги, чтобы эта теория была практичной. А сейчас практично просто поддерживать коров, чтобы они были, и пить молоко. И это молоко будет давать нам любовь, счастье и радость, потому что молочная пища – это благословение свыше человечества. Нет молока – нет развития личности. Веды говорят, что если человек не употребляет молочные продукты, благость развиваться не будет в его психике.
5: Да, и с точки зрения практичности – понятно. У меня просто был опыт, когда я длительное время пил молоко коровы, покупая его одной бабушке, и потом в какой-то момент она сказала, что молока больше не будет, корова постарела, мы ее на мясо сдали. И это вызвало достаточно неприятное чувство, и у меня зародились сомнения, насколько вообще такое отношение... Ну, насколько такой продукт пользу приносит, с учетом того, что ты знаешь, что будет потом.
0: И... У вас два варианта. Или не пить молоко, и лишиться милости высших сил, ангелов. Или пить молоко и поддерживать коров. В современной культуре все неправильно. Но мы берем золотую середину.
5: Спасибо, я пью молоко, просто у меня есть при этом сомнения одновременно. Благодарю.
0: Я пил молоко, где коров не убивали. Но пришло время, и это лопнуло, как карточный домик. Как и везде в других местах, где это делают. Потому что это может быть временно только, как аскезу можно поддерживать. Это только очень мало где возможно. А молоко нужно всем людям на земле. Поэтому нужно пить молоко, какое есть. У нас нет выхода. Это, конечно, плохо, что коров убивают, но выхода нет. Без молока человечество будет деградировать. Молоко – это энергия любви, это благословение свыше.
5: Спасибо.
0: Можно, да. Можно молочные продукты есть тоже так же. Сметана, творог, сливки. Иногда молоко не усваивается у человека. Нормально, это нормально. Иногда вообще молочные продукты не усваиваются. Так человек без них тогда должен жить. А что делать? Такое бывает. Но у молока есть еще энергия, кроме просто белков, жиров, углеводов, есть еще высшая энергия. Понимаете, у молока есть высшая энергия. Это энергия благословения свыше. Через коровье молоко передается защита от ангелов человечества. Поэтому корова необычное животное, ее продукты необычные. Допустим, обычное говно от животных оскверняет человека. А коровье – говно. Го означает корова, вно означает продукт коровы. То есть это древнее слово «говно». Это слово идет от коровьего навоза. Вот. Говядина, говно. То есть это говядина, коровье мясо. Говно – это коровье навоз. Вот. И коровий навоз, он является священным, потому что он отгоняет злых духов. Им обмазывают стены на домах, раньше обмазывали коровьим навозом. Мыли посуду, жгли лепешки, это на них, на этом огне делали лекарства. И до сих пор делают древние эрудические лекарства. Коровий навоз очищает пространство, он уничтожает злых духов и дает тонкую защиту от перегрева. Я когда в Индии жил, и несколько раз людям жизни спасал. Они падали от солнечного удара и мазал свежим коровьим навозом. Там везде коровье говно лежит. Берешь, прямо обмазываешь человека, и он раз, сразу ему легче становится. Потому что оно охлаждает коровий навоз. Это тонкая энергия, чистая, освобождающаяся от злых духов, всего неблагоприятного. Поэтому, допустим, вы в старую квартиру въехали. Вот у кого старая квартира? Люди до этого много жили, и вам плохо там. Есть, что вот запахи вот эти убивают? Возьмите коровий навоз свежий и с ним помойте все. Потолки, стены, пол. Эти запахи навсегда исчезнут из вашей квартиры. Она будет новая, эта квартира. Понятно? Ладно, время закончилось у нас уже. Сейчас немножко помолимся. Помолимся или нет? Вам лекция понравилась? Екатерина, в Инстаграм про говно ничего не выставляй. Хорошо? А то потом 10 лет меня будут критиковать. Есть люди, которые не могут это звание усвоить. У них мозгов не хватает для этого. Это тайное знание, секретное. Только для Краснодара.

0: Слава Тебе.
1: Я желаю вам всем мира, счастья, здоровья, успехов, любви, всего самого светлого в вашей жизни. Очень благодарен вам всем за то, что вы терпели меня 3 часа. Спасибо. Андрей, у нас это для вот такой звук не хватит для ретрита. Я сразу нужно что-то с ним делать. Ладно, у нас сейчас подарки. Можно подходить всем получать.

О нас можно говорить не потому, какие мы успешные в бизнесе или какие мы хорошие в семье, а нас можно говорить по той цели, которую мы перед собой ставим. Спросите человека, для чего ты живешь, какую цель поставил, и все можно понять. Или посмотрите, куда он тратит деньги, куда он тратит свое время. Все. Больше ничего не надо делать. Это очень просто проверяется. Мы течем, психологи говорят, человек двигается в направлении своих мыслей. Вот куда наши мысли текут в течение дня, туда мы и отправимся. Потому что момент смерти, это коротко, момент смерти определяется, о чем вы думаете, вот эти мысли определяют вашу следующую форму тела. Вот поэтому так важно научиться правильно и чисто мыслить. Так? Вот о чем вы думаете, потому что когда вы находитесь в бессознательном, в беспомощном состоянии, когда тело ваше начинает выходить из строя, трахея забивается слизью и начинается катаклизм, это болезненный процесс. Само вот этот разрыв живого существа из тела называется смерть. Это болезненный процесс, и он неприятен на самом деле. Но если ваше сознание, вы в течение жизни, которую вы посвятили самосознанию, вы научились при помощи йоги контролировать свой ум, это не пофигизм, как меня вчера спросили, это самодисциплина и трезвое отношение к миру при помощи глубокой практики. Так вот, если вы научились так делать, вы можете свое сознание направить в ту область, куда вам нужно отправиться, и о чем вы будете думать, говорится, о каком бы состоянии бытия не думал человек, оставляя свое тело, этого состояния бытия он достигнет непременно. Но это что касается людей. У животных такой возможности нет. Животные просто двигаются по эволюции. Если, допустим, есть такие причеловеческие формы тела, это корова, тигр, собака, обезьяна, олень, по-моему, это причеловеческие. Они в следующей жизни, им нужно единственное, что постараться, чтобы их не убили. И тогда они родятся снова людьми. Если убивают животных, массовое убийство коров или других вот таких высокоорганизованных живых существ, они вынуждены снова рождаться в таком теле, в котором они преждевременно ушли из жизни. Именно поэтому с этой точки зрения также пагубная деятельность, о которой люди даже не догадываются, какой вред они приносят этим живым существам, которые живут. А иногда люди думают вообще, что у них души нет. Они думают, что животные недухотворенные. Вы знаете таких людей? И даже некоторые конфессии говорят об этом. Они у людей есть душа, а у животных души нет. Давайте с вами включим логику. Немножко попираемся на факты. Вот посмотрите. Кто логику изучал в университете? Есть такие? Да. Логика. Там есть такой закон аналогии. Помните, там мы берем два. А равно Б, Б равно С. Значит, А равно С. Да, это логика. Аналогии, простите. И я вам предлагаю провести простую аналогию. Когда мы режем палец, мы чувствуем боль. Чувствуем, и кровь течет. Теперь постулат такой. У нас есть душа, да, мы живые существа, и мы одухотворены, то есть дух живет в этом теле. Второй постулат, который пытаемся синтезировать, это означает, у животных нет души, но мы пытаемся все-таки провести аналогию. Животным, когда надрез делаем, они радуются, улыбаются, или как они, не скулят, им точно так же больно, и точно так же кровь течет. И такие воздействия на тело мы можем производить так же. Уверяю вас, никакое живое существо, когда их убивают на бойне, не радуется, и само не идет, чтобы меня убили. Понимаете? Их тянут туда насильно, и они упираются, и благим матом там воют и кричат. Нас, когда так поведут, мы точно так же будем делать, я вас уверяю. Это что означает? Если не просто машина, кости, жир, шерсть, почему они так упираются? Именно потому, что им присущи такие же самые эмоции, как и нам с вами. Просто у них сознание немножко ужато, но неплохо понимают мир, не знают, кто у нас президент и в какой стране они живут. Понимаете? Но они чувствуют боль, понимаете? Точно так же, как и мы. Они точно, у них такая же есть примитивное такое, отношение к семье. Мать теленка очень любит, на самом деле. И когда теленка убивают, мать плачет вот такими слезами на том месте, где это все произошло. И люди, которые это все сделали, чтобы как-то вывести ее шок, они бензином это место заливают, чтобы запах этот ушел. Вот такие жестокости происходят в этом мире. И мы думаем, что это нормально. И я хотел вас спросить, если вы подумаете немного серьезно о том, есть ли смысл питаться вот этим всем, как Бернард Шоу сказал, не превращайте себя в ходящее кладбище. И это не вопрос какой-то религии или конфессии, или учения, это вопрос здравого смысла. Таким образом, мы видим, что у животных также есть душа, и они не очень организованы психологически, у них слабый интеллект, но это не означает, что их можно убивать и есть. Понимаете, этого никто нигде никогда не разрешал делать.

Естественно, что иногда у нас может возникнуть обида, а что это она не решается, в конце концов, почему жизнь меня так наказывает. Но знаете, я могу привести пример. Как мне одна мама рассказывала, как она видела. Маленький ребенок, года 4, сын ее. Дверь открыта. И он свою ладошку он положил вот в эту щель. Щель там, где косяк, понимаете? Правую ладошку туда положил. А левый стал толкать дверь. Или на себя, по-моему, тянуть. Вот просто левый он тянет на себя, а правый у него там вот в этом вот у косяка, где там все это. И дверь начинает зажимать его правую ладошку, но при этом левой рукой по-прежнему тянет дверь на себя. Мама просто смотрела на это, потому что он пока это не делал сильно, там не было большой боли, но она хотела, чтобы он получил опыт. И она в конце концов его остановила и сказала: смотри, что ты делаешь. Ты дверь тянешь на себя, и поэтому тебе больно в правой руке. Тебе нужно изменить свое поведение в левой руке, чтобы исчезла боль в правой руке. Вот гордыня делает примерно то же самое. Мы совершаем какие-то неверные действия в жизни, но при этом изменить их не хотим. Гордыня означает: я всегда совершенство, ошибки во мне быть не может. Мы не ставим под сомнение эти действия. Мы продолжаем их совершать, но при этом испытываем боль и кого-то обвиняем в этом. Вот так устроена реальность. Позиция ученика, обнаружьте. Ученик — это означает, я начинаю искать причины в себе. И обратите внимание, сразу же вы начинаете чувствовать силу и энергию. Поднимите руку, кто это почувствовал. Вы начинаете чувствовать потенциал, свою способность размышлять над этим, думать. Какие-то варианты раскрылись, как Алина рассказала, как можно поступить. Позиция ученика начинает размыкать проблемный эпизод. Поэтому в жизни у нас есть два выбора. Или доверие жизни — это значит ученик, который учится, который понимает, что все, что происходит, оно для меня лично. Я понимаю, что это обидно. Потому что вот этот вот негодяй, и что же, для меня он делает что-то хорошее? Да. Потому что он не негодяй, а он просто инструмент реальности. Что жизнь посылает нам какого-то учителя, чтобы мы обратили внимание на свое какое-то внутреннее несовершенство. И вот эта боль, которую мы испытываем, это боль ученичества. Итак, гордый человек трудность воспринимает как проблему, он недоволен ей. Проблема — это означает претензия, я недоволен то, что это происходит со мной. Как ученик воспринимает трудность? Итак, в нашу жизнь приходит трудность, гордый человек недоволен. Он воспринимает трудность как проблема, вот так он видит происходящее. А как ученик воспринимает трудность? Он воспринимает трудность как задача. Это его восприятие жизни. У нас с вами всегда будут трудности, потому что мир — это учебный класс. И это мы с вами поменять не можем. Очень важный момент. Но мы можем поменять свое отношение к происходящему.

Один человек напугал весь город. 32 или 3 года ему было, этому человеку. Невзоров говорил: дорогие женщины, будьте очень внимательны. В городе очень опасный человек появился. Вот столько-то ему лет. Примерно так он выглядит. Мы его ищем. Обаятельный, интеллектуальный, обходительный. Знакомится с женщиной. Привлекают и приводят домой. Насилуют, убивают, разделывают на части. В течение месяца съедает из холодильника. Съедает ее мясо. Весь город был напуган одним Ганнибалом. Через несколько месяцев его поймали. Полгода буквально мог скрываться. Его поймали. Он успел съесть 2 женщин, насколько я помню. И вот смотрите, психологи с ним разговаривают. Ну, там уже все ясно. Состав преступления, вина, все доказано. И просто беседуют, пытаясь понять, что это за психология. Что это за явление. Вы наверняка сожалеете, говорят ему. Вот ваша жизнь, она вот так вот неудачно сложилась. В высшие меры наказания. Он слушает и улыбается. Говорит, вы меня никогда не поймете. Если бы меня сейчас отпустили, я бы начал делать то же самое. Это счастье и блаженство ни с чем не сравнимы, он говорит. Это кама, высшая точка кама. Вот что делает человек. И ему это нравится очень. Испытывает сильнейшее блаженство, когда видит все эти страдания, боль, еще пережевывает всю эту плоть с такими мыслями. Называется на санскрите сознание ракшас или каннибал. Трупа ед буквально переводится. И это еще не все. Последний шаг остался. Последний шаг называется на санскрите «атмаха» становится человек. Убийца собственной души. «Я уже все перепробовал в этом мире», он пишет письмо последнее. «Мой вывод – мир – это помойная яма, дерьмо», он говорит. «И с проклятиями уходит из жизни. Выбрасывается из окна или пулю в лоб». Это называется «атмаха» – неудовлетворенное вожделение. «Жить больше не хочу. Я полностью удовлетворен жизнью». Теперь эксперимент, который я видел в записи. С обезьяной, шимпанзе. По поводу камы, вожделения. Эксперимент простой. Пустая комната, абсолютно чистые белые стены, пол, потолок. Все белое. В центре этой комнаты стоит куб. Такой же белый. На кубе апельсин. Под напряжением тока. Все, весь эксперимент. Запускается шимпанзе. Когда шимпанзе входит в комнату, первое, что он видит, апельсин. Сразу это лакомство для нее. И она хочет, заметьте, хочет, сильно хочет полакомиться. И она сразу протягивает руку и получает удар. Она думает, что это такое? Апельсины такие не бывают, правда же? Попробуем другой рукой. Удар. Желание ее только усиливается, смотрите. Я хочу и не могу получить. Но я хочу, но не могу. Но я хочу, но не могу. И так продолжается эксперимент несколько дней. Она бросается 4 конечностями, получает удар. Она кричит, ругается, скалит зубы, перекручивается, перепрыгивает. Снова хватается, бросается, получает удар за ударом. 3 дня. Диагноз – шизофрения. Называется неудовлетворенное вожделение. Вот вы идете по центральной улице, Арбат какой-то, тут магазины. Но у вас одна проблема – мало денег. Мы же знаем, мало денег у всех. А на витринах так много всего. И что мы видим? Мы видим «хочу, но не могу». «Хочу, но не могу». «Хочу, но не могу». И чем больше мы это наблюдаем, тем больше развивается в нас раздражение и неудовлетворение. Вот и все. Стимулируется это, искусственно можно сделать. Показывать – и убирать. Показывать – реклама. И убирать. Показывать – и умирать. Когда вы, наконец, не решитесь, заработайте деньги. Любой ценой, понимаете. Обмануть даже кого-то, как угодно, но заработайте деньги, что я хочу и не могу, хочу и не могу. У меня вот этот гнев развивается, раздражение. На людей, на все, на весь мир – неудовлетворенная кама. Это психология, вет. Значит, нужно научиться быть удовлетворенным. Смотрите, кто-то находится здесь, на этой лестнице – развития эволюции. Кто находится там, кто-то еще выше. Кто лучше расположен? Тут, тут или тут? Какое место лучше? Никакое место не лучше. Направление важно. Положение в обществе не важно. Если кто-то находится здесь, но поднимается вверх, это хорошо? А если он находится здесь, но опускается вниз, это хорошо? Это плохо, видите. Положение...

0: И у нас будет три этапа. Сейчас можете записывать себе. Первый этап вот этой любых техник, ну, хороших техник, первый этап – это увидеть свою проблему. Надо вытащить ее на сознательный уровень. Сделать это с помощью автописьма, сделать это с помощью того, что кто-то расскажет вам, расскажи мне, да? Сделать это, ну, просто увидите это, ощутить это надо. Вот проблема такая. Ее не надо прятать в тулуп, чтобы она прогрызла нам все. Ее надо вытащить оттуда и увидеть, вот она такая, принять эту проблему. Она есть. Вот она вот так выглядит. Вот она вот так выглядит. Вот она. Узнаете, да, ее?
1: Да, это мой кот.
0: Я так и знал. Вам нужно за авторство, да, дать? Вторая вещь, которую надо сделать. А это чайкот. Вторая вещь, которую надо сделать. Ее, эту проблему, надо переварить. Надо по-другому, как посмотреть на эту проблему по-другому. Вытащить ее. Я сейчас расскажу несколько вариантов, какие могут быть взгляды на проблему. Но вот эта вещь должна произойти. Я должен посмотреть на проблему, потому что если я ее просто запрячу, она осталась. Мне нужно превратить ее в позитив. Что вот эта вещь, она реально полезная. На работу не идем. Классно. Я заболел. Здорово. Надо превратить ее, по-другому на нее посмотреть. И вот это второй процесс, который должен быть. Тоже это может происходить, я думаю, или кто-то помогает мне. Обычно, если есть хороший рядом человек с другим мировоззрением, он может помочь мне посмотреть на эти обстоятельства по-другому. Поэтому не только самому надо. Надо идти к хорошим специалистам, с хорошим сознанием, послушать их, я об этом подробнее поговорю. Так, второй этап. Нужно переварить ее. И третий этап. Человеку нужно, переварив, начать правильно поступать. Пусть это будет еще не так просто, это переход, он это делает сознательно, но он сознательно поступает правильно в этой ситуации. Теперь это все по-русски, без котов. Это выглядит вот таким образом. Первое – осознание обиды. Второе – переваривание обиды. И третье – внешняя реакция. Вот вся техника в этих трех вещах заключается. Обязательно нужно осознать эту обиду, обязательно почувствовать ее, выплеснуть ее, сказать, вот все вот ее признать. Вторая вещь – по-другому на нее посмотреть и уже действовать, исходя из этого другого восприятия.

Так, качество гуны невежества. Отсутствие знания, тупость, пассивность, сонливость. Нет никаких регулирующих принципов, ограничений. Ну нет, что хочу, то и делаю. Это все признаки качества этой энергии, гуны невежества. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна. Она как бы нас опутывает. Видели таких людей, да? Слышали такую музыку? Ели такую пищу? Просто с нее... Поели, спать захотелось. Я думаю, для многих это, к сожалению, пока норма. Я надеюсь вам помочь в этом. Поели, хочется спать. А если поел, и драться хочется. Вдруг агрессия появляется. Возбуждение какое-то. Взбудоражился просто. Переругался со всеми и ушел. Чего вдруг? Покушал, называется. Итак, отсутствие знания, ленность, тупость, пассивность, иллюзия, сонливость и так далее. Результатом влияния этой гуны является безумие, лень и потеря знания. Полная потеря знания. В чем это выражается? Очень интересный принцип, говорится в Писании. Человек в невежестве видит все наоборот, с точностью наоборот. Религию принимает за безбожие, безбожие за религию. Добро принимает за зло, зло за добро. Видели на детях это? На подростках? На них сильно влияет невежество. И они помощь реальную, вот им помогаешь, говоришь, ну не делай это, что делаешь-то? Ты враг. Родители на какое-то время врагами становятся. А друзья, кореша, бандиты, уроды, понимаете? Они становятся их друзьями. Понятно, да? Значит, на ваших детей, на ваших родителей, на вас самих влияет гун невежества. Человек, находящийся в невежестве, может определить, что он в невежестве? Вот это пометьте. Потому что человек видит с точностью наоборот. То есть беда. Поэтому и говорится, что гуны они стягивают. Если они уж вас стянули туда, то там вам и место. Они вас там держат. Через что? Через обиду, невежество. Вы просто сами не понимаете, где вы находитесь. Да? Человеку говоришь, ты же алкоголик, явно. Он говорит, нет, я просто хочу пить. Захочу и не буду. Понятно, да? А сколько гордыни у людей, которые по-настоящему в невежестве. Видели, да? Самые умные. Просто нереально, аж тошнит от них. Но ты что сделал? Посмотри. Нормально все. Все супер. Но с ними даже спорить тяжело. Понимаете, настолько у людей бывает невежество. Он все себе сломал, перекорежил. Все кругом виноваты, кроме него. Это невежество. Поэтому можем мы помочь человеку в невежестве? Скажите мне. Катастрофически трудно. Потому что он все наоборот видит. Да, вы будете стараться ему помочь, а он будет вас видеть кем? Врагом. Следовательно, теперь скажите, человек в невежестве будет кого-то понимать в тот, кто находится под влиянием страсти? Почему нет? Работает тот же принцип зауженного сознания. Невежество – это максимально зауженное сознание. Он видит только себе подобных. Поэтому перед ним ученый все равно кретин. Все дураки. Путин дурак. Все дураки. Всегда. Потому что он в невежестве. Он не различает. Он мыслит своими категориями узкими. Вот этот, как там, наша Раша-то, помните, он у телевизора сидит, вот человек в невежестве, и все у него там козлы там по телевидению. Вот он сам такой, и все у него такие же. Очень хорошо люди играют эту роль. Отлично, они где-то начитались физических знаний.